0: мая будет сокращенным на 1 час. Об этом РИА Новости рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. 8 мая, как и 30 апреля, являются предпраздничными днями, в которые работа сокращается на 1 час, сказала она. Бессараб добавила, что всего в мае текущего года россиян ожидает 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Жильцы могут не платить взносы на капитальный ремонт, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, взносы на капремонт также не нужно платить, если принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем. Кроме того, этого можно не делать, если дом не включен в региональную программу капитального ремонта, отметил парламентарий. Он уточнил, что это редкое исключение, которое распространяется на некоторые дома, например, признанные объектами культурного наследия, если финансирование их дома осуществляется из других источников. И в завершении выпуска: больше половины россиян привыкли передавать свои банковские карты другим членам семьи, в том числе супругу, детям и родителям. Это следует из проведенного опроса. Согласно результатам исследования, 65% респондентов постоянно передают банковские карты внутри семьи. Эти россияне назвали такую практику нормальной, отметив, что она очень удобная. Например, таким образом опрошенные могут отправить ребенка в магазин без наличных средств. Однако другие 33% участников опроса заявили, что считают неправильным передавать личные карты даже членам собственной семьи. По их мнению, у каждого человека должна быть своя, а дать деньги, например, на покупку, можно с помощью перевода средств. Респонденты подчеркнули, что такой способ является удобным, быстрым и безопасным. Они также добавили, что можно завести несколько карт, привязав их к одному и тому же счету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L0TU05004149. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Не секрет, что все автолюбители, а это более половины взрослого населения, больше 50 миллионов человек, сталкиваются с сотрудниками ГАИ, да еще и не раз в день. Вот так хитро они размещены на территории нашей Российской Федерации. И бывает иногда так, что они задают провокационные вопросы, специально провоцируя вас на ответную реакцию, и смотрят, какая она будет. Давайте разбираться, где они имеют право это делать, а где превышают свои должностные полномочия. Итак, самый распространенный вопрос провокационный. Откуда, куда едете? Дело в том, что по Конституции Российской Федерации вы имеете полное право не отвечать. Я советую отшутиться фразой типа «Вам зачем?» или «По делам». Откуда из дома, куда, по делам. Если вам очень интересно, то можете поинтересоваться, зачем сотруднику госавтоинспекции знать, куда вы едете, и посмотреть уже на его реакцию. Но всех призываю делать это максимально воспитанно и корректно, без всяких оскорбительных комментариев. Следующий вопрос из этой же серии. Вы вчера выпивали? Здесь явный намек на то, что от вас пахнет алкоголем или вас подозревают в том, что вы пьяны. Конфликтовать тоже не стоит. Нужно спокойно ответить «нет», а если вам не поверят, спокойно проследовать в медицинское учреждение и сдать там кровь. Дело в том, что если вам предложат после этого подуть в алкотестер, есть масса способов, как из трезвого человека сделать алкоголика по показаниям алкотестера. Всегда настаивайте на том, чтобы вас отвезли в стационар для сдачи анализа крови или мочи. Именно так. Еще один провокационный вопрос. Кем работаете? Запомните, если не составляется протокол, то подобные вопросы неправомерны. В протоколе есть такая графа «Место работы». И вы не обязаны там указывать свое реальное место работы. Можете что-то придумать. Или же вообще прочерк поставить – это ваше полное право. Но если вам задают такой вопрос без протокола, это уже превышение должностных полномочий. Сотруднику госавтоинспекции вообще не нужно знать, где и кем вы работаете. И для каких целей он это делает, можно только догадываться. Например, чтобы понять, какой у вас средний доход. Знаете, вы имеете полное право не отвечать на такие вопросы. Еще очень любят интересоваться, составлялись ли в отношении вас ранее протоколы. Врать здесь бессмысленно, потому что сотрудник ГАИ увидит это в базе. Советую честно ответить, что да, что-то было или наоборот, в этом году ничего не было. Дело в том, что административный штраф действует всего лишь один год. А раз год прошел, то и ничего не было. Не лишним будет поинтересоваться, с какой целью он вас об этом спрашивает, и посмотреть на его реакцию и ответ. Также очень любят спрашивать, имеются ли у вас неоплаченные административные штрафы, что тоже сотрудник ГАИ может проверить самостоятельно. Даже если они у вас есть, вы можете сказать спокойно, что все уже оплачено. Информация о том, что штраф погашен, приходит с задержкой, в том числе и в базу ГАИ. А соответствующий документ у вас, например, находится дома, потому что платили в сберкассе ножками, и ему нечего будет на это вам противопоставить. Ну и, наконец, самый знаменитый вопрос. Как будем решать? Вот это уже вымогательство взятки. Не больше и не меньше. И даже если вы ему даете всего лишь 5000 рублей, вы будете взяткодателем. Человек, который дает взятки. И сейчас за это тоже есть уголовное наказание. За дачу взятки. Будет очень сложно доказать, что у вас ее вымогали. Мало того, будет очень сложно доказать, что вы ее давали под принуждением. Вас спросили, вы решили договориться. И когда передавали деньги, вдруг нагрянули понятые. Вполне классическая подстава. Дело в том, что сотрудники ГАИ точно так же имеют палочную систему по выявленным правонарушениям на дорогах. И их должно быть выявлено, пресечено и раскрыто не меньше, чем в прошлый отчетный период, то есть в прошлом квартале. И когда банально они не добирают эти самые выявленные преступления коррупционной направленности, они могут вымогать у вас взятку, прекрасно понимая, что они делают это незаконно. Ровно для того, чтобы вас поймали при даче взятки с поличным. Именно так. Здесь лайфхак только один. Если вас спрашивают, что это деньги, скорее всего, вас записывают. Нужно сказать: «Ой, извините, нечаянно выпало, составляем протокол». Дело в том, что если вы даже положили деньги сотруднику ГИБДД, но не подтвердили устно, что это взятка, преступление не считается совершенным. Спокойно выдохнули, вам оформили штраф, пусть даже вы год проходите без прав, но у вас не будет условного срока. Да-да, за взятку в 5-10 тысяч рублей сотруднику ГАИ у вас будет условный срок. Советую всем прислушаться к моему совету и не договариваться с сотрудниками ГАИ на месте. И помните, ваша безопасность в ваших руках.
0: Юридическая рубрика

помощь. Довольно часто бывает, кто предлагает человеку бизнес, он говорит: я не умею продавать, да? Или я не люблю навязываться, или что-то в этом роде. В принципе, человек прав. Он работает в школе, он работает в больнице, он весьма далек от продаж, поэтому он теоретически может быть далеким от этого вопроса. Но с другой стороны, многие люди умеют продавать, но просто не знают, что это продажи. Представьте себе, молодая девушка, невеста, выходит замуж, спрашивает у жениха: почему ты на ней женишься? Это, говорит, замечательный человек, это будет прекрасная мать, это будет прекрасная хозяйка. А с чего он взял, что она будет прекрасной матерью и прекрасной хозяйкой? Да это она его себя продала, как будущую хорошую мать, как будущую хорошую хозяйку. А на самом деле время покажет. Если бы она себя не продала, как будущую идеальную жену, брак бы не состоялся. Студент. Целый семестр ходит в институт в свитере и в джинсах. Нормальный студент. Но приходит лето, июнь месяц, сессия. Он ни с того ни с сего одевает на себя костюм тройку, белую рубашку, галстук, чистит ботинки. Зачем? Ну как зачем? Чтобы продать себя как прилежного, замечательного студента, которому за эти знания тройку поставить нельзя, только четверку. Если он себя продаст, он получит на балл выше. Не продаст, получит на балл ниже. А каким нужно быть продавцом, чтобы продать своему любимому мужу идею не смотреть футбол по телевизору, а пойти в театр? Нужно быть суперпродавцом. Но правда, мы за это не берем деньги и не догадываемся, что это продажи. Очень часто люди продают, но не подозревают, что они это умеют делать. Следующий момент, который касается продаж. От чего зависит успех в продажах? От цены товара, от его качества, от его известности или популярности. От чего зависит успех в продажах? Наверное, все-таки успех в продажах зависит на 99% от продавца. Представьте себе, супермаркет. Тысячи наименований товара стоит на полках. И сегодня на полках появился еще один товар. Мы, не зная о том, что он появился, мы его там увидим? Нет. Не зная о том, что он есть, мы его не будем искать. И, скорее всего, мы его не купим. Но если с этим новым товаром будет стоять продавец, который прекрасно знает товар, и который спросит у нас, какую проблему вы хотите решить, то, скорее всего, мы купим. Самым важным в продажах является продавец, а не цена и не качество товара. Мы с вами приходим на рынок. Здесь продают итальянские сапоги, здесь продают наши сапоги. И те, и другие продаются. Мы выходим из рынка и видим, стоит пожилая женщина, продает поношенные тапочки. Боже мой, кто это покупает? Но если эта женщина на рынке стоит третий год, значит, это тоже кто-то покупает. Как говорили раньше, на каждый товар есть свой купец, ну, покупатель. И только продавец может достучаться до покупателя и предложить ему правильно свой товар. Представьте себе, у нас есть продавец. От чего зависит его зарплата или от чего зависит его доход? Если он продает классный дорогой товар, то, естественно, его доход должен быть выше. Если он продает не очень дорогой товар, наверное, его доход будет ниже. Наверное. Потому что на самом деле зарплата продавца не зависит ни от товара, ни от его цены. Ну, естественно, ситуация, когда продавец вынужден продавать некачественный товар, мы вообще рассматривать не будем, потому что это вообще нарушение этики. Итак, представьте себе, есть идеальный продавец. Он родился продавцом от Бога, он все умеет делать. И сегодня он продает автомобили. Автомобиль стоит 10 тысяч долларов. Он успешно продает автомобили и зарабатывает 1000 долларов в месяц. Прекрасный продавец. Но прошло время, или что-то изменилось, и нашему суперпродавцу теперь нужно продавать спички. Коробка спичек стоит 10 центов. В 100 тысяч раз дешевле, чем автомобиль. Интересно, теперь зарплата нашего продавца тоже уменьшится в 100 тысяч раз? Или нет? Скорее всего, нет. Даже если уменьшится, то незначительно. Почему? То он же продавец от Бога. У него есть все для успешного продавца. Просто он автомобили продавал штуками, а спички будут продавать.

продавать вагонами, потому что он супер продавец. Так вот, зарплата продавца тоже не зависит от товара, а зависит только от его внутренних качеств. Иногда спрашивают, в чем же секрет самых успешных продавцов? Оказывается, секрет самых успешных продавцов в том, что у них есть постоянные клиенты. Причем статистика говорит, что самые успешные продавцы имеют до 60% постоянных клиентов. Представьте себе, мы с вами работаем в бизнесе, в котором за один день можно найти одного клиента. Если ты профессионал, то за 24 рабочих дня ты находишь 24 клиента. И как только ты стал профессионалом, ты выходишь на уровень 24 клиента в месяц, и твой бизнес теоретически останавливается. Но если у тебя появляются постоянные клиенты, что происходит? К тем 24 клиентам, которых я нашел в этом месяце, прибавилось еще парочку, которых я прекрасно обслужил 2 месяца назад, которые сами мне позвонили. И в этом месяце у меня уже 26 клиентов. А если ко мне позвонят не 2, а 3, 4, 5, 6 или 60%, да, то есть 30 человек, 30 клиентов, которых я обслужил в предыдущие месяцы, в предыдущие годы. О том, что успех продавцов зависит от наличия постоянных клиентов, в общем-то, наверное, секрета большого нет. Хотя есть прекрасные продавцы, которые этим пренебрегают. Представьте себе, к вам подходит цыганка, спрашивает, как пройти в аптеку. Вы пытаетесь ей рассказать, как пройти в аптеку, через 5 минут чувствуете, отдали гривну, через 10 минут сняли кольцо, через 20 минут отдали все, что у вас было, через полчаса помните, боже, меня обчистили полностью, $50 ушло. Боже мой, какой классный продавец. Ничего не отдал, забрал $50, супер просто. Но, если вы через неделю встретите этого продавца, вы к ней обратитесь? Нет. Более того, всех остальных цыганей, даже если они будут хорошими людьми, мы будем обходить 10-я дорога. Что получается? Да, ты классно продаешь, но ты пилишь сук, на котором сидишь. Ни один твой клиент, который тебе заплатил деньги, второй раз к тебе никогда в жизни не обратится. Так вот, люди, которые прекрасно продают и не заинтересованы или пренебрегают правилам постоянных клиентов, они вынуждены каждый день бегать по улицам, искать новых и новых и новых клиентов. Так вот, если мы с вами хотим быть успешными продавцами, мы должны запомнить одно. Бизнес нужно вести так, чтобы иметь постоянных клиентов. Для того, чтобы найти клиента, познакомиться с ним, узнать его поближе, разобраться с его проблемами, нужно время. Если у меня клиент постоянный, то я на него это время не трачу. Он сам уже ищет меня. Какое главное качество успешного продавца? Знание товара, коммуникабельность, общительность, грамотность, ну, наверное, все эти качества нужны. Более того, все положительные качества человека, которые мы сможем с вами перечислить, они, скорее всего, тоже нужны успешному продавцу. Но самое главное качество, на мой взгляд, забота о клиенте. Забота о клиенте. Что значит продать себя? Продать себя – это значит расположить к себе человека, показать, что ты заботишься о его благе. Почему мы с вами говорим о том, что прежде чем продавать товар, нужно продать себя? Да потому что человек устроен очень закономерно. Если нам нравится человек, то автоматически мы свое эмоциональное отношение накладываем на ту информацию, которую он нам дает. Хороший человек, мы ему больше верим. Если человек нам не нравится, плохой человек, нам не нравится его информация. Представьте себе, проблема. Вы сидите в комнате, порезали палец, течет кровь. К вам заходит ваш враг номер один и говорит, что палец порезал, зеленкой намажь. Что мы ему ответим? Да пошел ты со своей зеленкой. А что еще, собственно, врагу можно сказать? Вторая ситуация. Вы сидите в комнате, порезали палец, течет кровь. Заходит ваш друг номер один, говорит, боже мой, солнышко, палец порезал, давай зеленочкой намажем. Что мы ему ответим? Давай. Что изменилось? Тот же палец, та же проблема и та же зеленка. Но когда нам решение этой проблемы предлагает враг, мы готовы отказаться и от решения проблемы, лишь бы не от этого человека.
Так вот, наша первая задача, прежде чем продать что-то, продать себя, расположить к себе человека, сделать что-нибудь и для него доброе, полезное, чтобы он к нам относился позитивно. После этого он позитивно будет относиться к нашей информации. Представьте себе, заходит сейчас пьяный бомж и говорит: я вам расскажу, как за 3 месяца стать золотым львом. Что мы ему скажем? Дорогой, завтра, видишь, у нас лекция, мы человека пригласили. Другая ситуация, открывается дверь, заходит господин Полукеев и говорит: ребята, я вам расскажу, как за 3 месяца стать золотым львом. Что мы ему скажем? Говорим: слушай, Валентин, ну давай выделим 20 минут, хороший же человек зашел. А что изменилось? Отношение изменилось к человеку. Когда заходит пьяный бомж, мы говорим: информация у тебя такая. И сколько ему времени нужно доказывать, что он на самом деле хороший, чтобы мы его выслушали. Так вот, если мы человеку понравились с первой секунды, он нас слушает с первой секунды и воспринимает. Если мы ему с первой секунды не понравились, он нас не слушает. Так вот, продажа начинается с того, чтобы продать себя. Личный

0: Мысли вслух.
1: Тревога действительно редко бывает просто симптомом. Она появляется не ради того, чтобы мучить вас, а ради того, чтобы вернуть вам утраченную точность внутреннего ориентира. Подумайте, когда тревога поднимается, что именно она пытается вам показать? Не в общем, не абстрактно, а лично вам. Возможно, вы идете по пути, который уже не ваш. Возможно, вы живете по правилам, которые больше не отражают вашу правду. Возможно, вы держитесь за отношения, работу, образ, который давно изжили себя. Юнг писал: «Пока человек следует чужим путем, его душа остается бесприютной». Тревога — это как раз тот внутренний толчок, который говорит: «Ты заблудился, ты отклонился, ты слишком долго идешь против себя». Вы замечали, что иногда тревога усиливается именно тогда, когда вы пытаетесь сохранить стабильность любой ценой? Это кажется парадоксом. Но если подумать, все логично. Вы удерживаете то, что уже должно уйти. И чем крепче вы держитесь, тем сильнее сопротивляется психика. Спросите себя, что я удерживаю? Почему? Что будет, если я перестану держать? Ответы приходят редко сразу, но сама честность этого вопроса уже начинает снижать внутреннее давление, потому что тревога уменьшается не тогда, когда вы ее подавляете, а тогда, когда вы перестаете бороться с тем, что она показывает. Иногда тревога поднимается в момент, когда вы пытаетесь быть тем, кем больше не являетесь. Вы чувствуете, что роль вам тесна. Вы чувствуете, что маска тяжелая, и чем дольше вы носите ее, тем сильнее психика пытается ее сорвать. Вы когда-нибудь ощущали внезапную усталость от собственного образа? Когда жить становится тяжело не потому, что произошло что-то страшное, а потому что вы больше не можете поддерживать привычный фасад? Это и есть тот самый момент. Тревога как сигнал внутреннего несоответствия. Юнг говорил: «Сначала приходит разлад, затем возможность». Это важные слова. Тревога не говорит «все конец». Она говорит «все должно измениться». Попробуйте спросить себя сейчас, что именно в моей жизни давно просит меня измениться? Где я перестал быть собой? Что я продолжаю делать только из страха? И когда вы честно смотрите в эти вопросы, тревога перестает быть хаотичным шумом. Она становится направленным светом. Она указывает путь к тому, что вы избегали, но что является источником вашей силы. Тревога не приговор. Это приглашение выйти из старой жизни, из старых ролей, из старых ожиданий. Это сигнал вашей психики. Ты готов к переменам. И, возможно, пришло время услышать этот сигнал. Тревога усиливается из-за внутреннего механизма, который работает тихо, но непрерывно. Он запускается автоматически и создает напряжение даже тогда, когда вокруг нет ни малейшей угрозы. Юнг писал, что психика способна возводить целые миры из воображаемых образов, если человек теряет опору внутри себя. Этот механизм работает именно так. Он создает ощущение опасности, которое не существует, но воспринимается как реальное. Вы замечали, как мысли сами начинают рисовать мрачные сценарии? Почему это происходит? Психика пытается предугадать боль до того, как она возникнет. Она стремится защитить вас, но выбирает для этого стратегию, которая превращает каждый день в поле внутреннего напряжения. Этот механизм действует как чувствительный датчик. Малейшее отклонение от привычного, незнакомый взгляд, пауза в разговоре, сообщение без ответа воспринимается как угроза. И разум немедленно начинает строить объяснение. Он не ждет фактов, он заполняет пустоты догадками. Спросите себя, сколько раз вы реагировали не на события, а на свои предположения. Такое случается со многими. Мысль появляется внезапно, но звучит убедительно. Она кажется логичной только потому, что вызывает сильную эмоцию. Юнг отмечал, что бессознательное всегда стремится завершить картину. Когда вам не хватает информации, психика дорисовывает остальное сама и чаще всего выбирает худший вариант развития. Это встроенная настройка. Посмотрите, как реагирует ваше тело. Давление в груди, поверхностное дыхание, холод в руках. Но что стало причиной? В большинстве случаев внутренний образ, а не внешнее событие. Тело реагирует на фантазию так же, как на факт. Так формируется замкнутый круг. Разум создает тревожный сценарий. Тело реагирует. Реакция тела подтверждает сценарию правдоподобность. И механизм усиливается. Он говорит вам: «Опасность близко», хотя в реальности ничего не происходит. Вы когда-нибудь просыпались с ощущением, что что-то не так, хотя все в порядке? Этот механизм работает еще до того, как сознание включилось. Он действует по привычке. Проблема в том, что этот механизм питается вниманием. Каждый раз, когда вы верите тревожной мысли, вы даете ей энергию. Вы подтверждаете ее значимость, и психика запоминает: «Этот способ работает, продолжаем». Юнг писал, что психика стремится поддерживать равновесие. Но если внутри накопилось слишком много подавленных эмоций, система компенсирует это гипервнимательностью. Тревога становится способом удерживать мир под контролем. Спросите себя честно, действительно ли все ваши тревоги основаны на фактах? Или большинство из них – это конструкции, появившиеся только в вашей голове? Если вы чувствуете, что часто реагируете на то, чего еще не произошло, значит, механизм уже активен. Его нельзя уничтожить силой воли, но его можно осознать, а осознание меняет все. Когда вы видите, как именно работает этот внутренний механизм, вы перестаете быть его заложником. Из наблюдателя он превращается в объект наблюдения. И это первый шаг к освобождению. Многие формы тревоги возникают не из-за будущего, а из-за той личности, которую вы создали когда-то, чтобы выжить. Эта личность давно работает автоматически. Она защищает вас, но одновременно держит в напряжении. Юнг писал: «Персона — это то, чем человек хочет казаться, а не то, чем он является». И именно эта старая оболочка часто становится источником внутреннего давления. Когда-то она была нужна. Возможно, в детстве вам приходилось быть удобным, чтобы избежать конфликта. Возможно, вы научились быть сильным, чтобы не показывать слабость. Возможно, вы решили всегда быть правильным, чтобы заслужить одобрение. С тех пор эта роль стала привычкой. Замечали, как иногда вы говорите «да», хотя внутри звучит «нет»? Или как вы стараетесь выглядеть собранным, даже когда все рушится? Это не ваша истинная реакция. Это реакция той персоной, которую вы привыкли демонстрировать миру. Спросите себя, кто вы были до того, как начали притворяться. Можете ли вы ответить? Персона создается слоями. Слой ожиданий семьи, слой социальных норм, слой страхов. Со временем вы забываете, что это всего лишь конструкция. Она кажется вам «я», хотя на самом деле скрывает живое, изменчивое, чувствующее ядро. Юнг отмечал, что когда человек полностью отождествляется с персоной, он теряет контакт с собой. В этот момент возникает внутренний конфликт. Истинные чувства стремятся выйти наружу, но персона пытается удержать маску. Именно это напряжение часто ощущается как тревога. Представьте ситуацию. Вы устали, но пытаетесь выглядеть энергичным. Вы злитесь, но показываете спокойствие. Вы боитесь, но демонстрируете уверенность. Эта разница между внутренним и внешним создает давление. Ваше тело реагирует, потому что ему приходится поддерживать ложный образ. Вы замечали, как тревога усиливается именно в моменты, когда вы пытаетесь выглядеть лучше, чем себя чувствуете? Это происходит потому, что ваша психика больше не выдерживает двойной нагрузки. Снаружи — роль, внутри — правда. Когда вы стараетесь удержать образ, который давно вам не подходит, вы живете как актер, который не может выйти со сцены. Но театр закончился, а костюм все еще на вас. Спросите себя, какую именно версию себя вы продолжаете защищать? Того, кто всегда сильный, того, кто всегда надежный, того, кто никогда не ошибается. Каждый раз, когда вы стараетесь соответствовать этому образу, тревога растет. Это не слабость, это психика, которая пытается сказать «хватит». Юнг подчеркивал, что настоящая трансформация начинается тогда, когда человек перестает охранять маску, когда он признает себе «я больше не хочу быть тем, кем я себя заставляю быть». Может ли это быть страшно? Да. Но еще страшнее и всю жизнь скрывать свою истинную сущность. Подумайте, что произойдет, если вы позволите себе быть честным хотя бы на мгновение, если вы перестанете поддерживать образ, который изжил себя. Правда в том, что тревога часто указывает не на угрозу, а на усталость от роли. Она не говорит, что вы слабы. Она говорит, что вы больше не можете жить в разрыве между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. И, возможно, пришло время впервые за долгое время спросить себя, кто я без этой маски? Кризис приходит не тогда, когда все рушится снаружи, а тогда, когда внутри больше невозможно удерживать ложный порядок. Юнг писал, «Человек не меняется без внутреннего напряжения». И именно этот момент, когда становится слишком тяжело, слишком тесно, слишком невыносимо, запускает процесс, который вы долго откладывали. Вы когда-нибудь чувствовали, что держите себя из последних сил, а потом вдруг будто что-то ломается? Это ощущается как провал. Вы устали, вам тяжело думать, вы хотите исчезнуть хотя бы на минуту. Но это не конец. Это момент, когда старая структура перестает работать. Замечали, что кризис всегда появляется внезапно. Хотя на самом деле он назревает постепенно. Внутри долго копится напряжение. Вы пытаетесь быть спокойным. Вы говорите себе «я справлюсь». Вы отталкиваете тревогу, игнорируете сигналы тела. Но система не выдерживает, и наступает точка, в которой прежний способ существования трескается. Почему это важно? Потому что именно в этот момент вы сталкиваетесь не с разрушением, а с правдой. Вы видите, что больше не можете продолжать жить так, как раньше. И этот обвал – это первое честное признание того, что что-то внутри требует перемен. Юнг отмечал, что психика стремится к целостности, даже если путь к ней проходит через хаос. Когда маска становится слишком тяжелой, когда внутренний конфликт достигает предела, психика инициирует кризис как способ освобождения. Вы замечали, как после сильного эмоционального срыва внезапно приходит ясность, словно шум в голове стихает, и вы, наконец, слышите себя. Это потому, что в момент крушения перестает работать защитная конструкция. Внутренний механизм, который удерживал маску, выключается. И вместе с этим сверху исчезает давление. Спросите себя, что именно в вашей жизни держится только на усилии? Что требует постоянного контроля? Что вы поддерживаете, хотя оно давно перестало быть живым? Кризис приходит туда, где вы слишком долго пытались сохранить то, что уже не соответствует вам. И чем дольше это продолжается, тем громче будет падение. Но за этим падением всегда стоит возможность. Вам знакомо состояние, когда вы чувствуете, что сломались, но вместе с болью появляется странное облегчение. Это не слабость, это освобождение от того, что вы больше не могли нести. Юнг говорил: «Мы не пробуждаемся к свету без столкновения с тьмой. Кризис – это не рана, а вход. Он открывает пространство, которого раньше не было. Он высвобождает энергию, которая тратилась на удерживание старого образа. И сейчас стоит спросить себя, действительно ли вы боитесь крушения, или вы боитесь того, что придется признать, прежняя версия вас больше невозможна?» Момент, когда все рушится, это момент, когда начинается перестройка. И если вы позволите себе не сопротивляться, а наблюдать, вы увидите, за обвалом всегда следует первое дыхание свободы. Тревога всегда казалась вам наказанием, слабостью или признаком того, что вы не справляетесь. Но если посмотреть глубже, становится ясно, она была рядом не как враг, а как проводник. Юнг писал, «Внутренний голос говорит тихо, пока человек не научится слушать». Тревога – это именно тот голос, который вы годами пытались заглушить. Подумайте, сколько раз тревога появлялась не случайно, а в те моменты, когда вы шли против себя, когда соглашались на чужие ожидания, когда подавляли то, что действительно чувствовали, когда забывали, кто вы есть. Она возникала каждый раз, когда ваша жизнь отклонялась от внутренней правды. Вы замечали, что тревога усиливается именно тогда, когда вы упорно пытаетесь удержать старую версию себя. Она говорит вам о том, что что-то внутри нуждается в внимании, что пора перестать сопротивляться, что пора остановиться и услышать то, что скрыто за шумом мыслей. Спросите себя, неужели тревога приходила просто так? Или она всегда указывала на рану, которую вы так и не позволили себе исцелить? Юнг отмечал, что бессознательное не стремится разрушить сознание, оно стремится восстановить целостность. И тревога – его самый прямой инструмент. Она не разрушает. Она старается вернуть вас к центру, к тому, что вы давно забыли, к тому, кем вы должны стать. Легко испугаться этого сигнала, легко принять его за угрозу. Но тревога никогда не была угрозой. Она была знаком, она была движением жизни внутри вас, пытавшейся прорваться через слои масок, привычек и защит. И здесь возникает главный вопрос. Сможете ли вы впервые за долгое время не бороться с тревогой, а услышать ее? Не гнать ее прочь, а рассмотреть, что она показывает. Попробуйте взглянуть на нее по-другому. Она не ломает вас. Она ломает то, что вам больше не подходит. Она не пугает. Она показывает путь. Она не мешает. Она предупреждает. Юнг писал, «Там, где лежит ваш страх, там находится и ваша задача. Вглядитесь в свою тревогу, и вы увидите, чего именно вы избегали, какого разговора боялись, какое решение откладывали, какую часть себя прятали. И вот в этом понимании раскрывается самая важная истина. Тревога не преграда, а дверь. Она ведет туда, куда вы не решались войти. Она показывает, где вы потеряли связь с собой. Она возвращает вас к тому, что было забыто, но всегда оставалось внутри. Такова мораль. Тревога никогда не была темнотой. Темнотой были ваши сопротивления, страх и попытка удерживать старое. А тревога – это свет, который пытался прорваться. И если вы, наконец, позволите себе следовать за этим светом, вы увидите, там, где раньше был страх, начинается путь к настоящей свободе.
0: Мысли вслух.
2: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
3: Я действующий врач, патологоанатом. Ну или как в простонародье, последний доктор. Патологоанатом я начал работать в 2015 году, когда окончил интернатуру. На протяжении полтора, наверное, два года я работал, после чего мне предложили должность заведующего судебно-медицинским отделением. Я, не раздумывая, согласился и начал работать судмедэкспертом и патологоанатомом. В 2020 году я все-таки решил, что судебно-медицинскую экспертизу я заброшу и останусь только в патоанатомии. Но работа, что могу сказать, интересная. С моей нервной психикой все нормально. Но сейчас добавилась, конечно, работа еще с живыми, биопсия, вот гистология, то, что берется, микроскоп смотрится. За счет этого, конечно, оно по времени занимает, можно сказать, так же. Ну, сегодня, соответственно, я, когда пришел на работу, переоделся, в первую очередь посмотрел холодильники, оценил фронт работы. большую часть времени занимает, конечно, работа с журналами, с протоколами, то есть, где я пишу заключение, выписываю медицинские вот эти документы, свидетельства о смерти. График у меня 5-2, с 9 до 3. Как у хирургов, у большинства там медицинских специальностей, у меня идет по вредности год за полтора. То есть на пенсию я выхожу не через 30 лет, а через 20. У меня оба родителя врачи. То есть у меня выбора профессии, собственно, не стояло. Я давно решил, что я пойду по их стопам. Но на 5-м курсе у меня начался цикл судебно-медицинской экспертизы. Вот. Мне прям это все очень понравилось. Интересно, в морге. То есть до этого в морге мы были на патанатомии. Меня так не цепануло. А судмедэкспертиза меня прям зацепила. Я решил, то, что да, это мое, хочу тут остаться. Нет, это совершенно две разные профессии, как хирург-терапевт, например. Патологоанатом занимается болезнями, а судмедэксперт большая часть занимается криминалом. Все трупы, которые умирают вне больницы, они автоматически попадают к судмедэксперту, так как неизвестно даже, какая там бабушка, дедушка, и все думают, что она умерла сама, а ее могли отравить. Вот. И то, что это не видно без вскрытия, а бывали случаи, то, что ради наследства просто втихаря, да, пытаются убить, скрыть. Поэтому тут сейчас это все стоит на большом контроле, и судмедэксперты обязательно всех скрывают. Я же занимаюсь трупами, которые умирают в больнице и умирают от заболеваний. То есть у нас не бывает гнилых трупов, которые, там, бывает, день-два дома полежат в тепле, они уже зеленые приезжают. Ну и в остальном все убийства, травмы, ДТП, это переломы, это много крови. У меня все чище. Очень большое заблуждение всех то, что многие думают, что трупы замораживаются. Это не так, потому что температура холодильника настраивается по-разному, но в среднем она от 2 до 6 градусов. Это оптимальная температура, при которой наименее выражено гниение, и оно очень медленно протекает. Ну, сейчас, как и много лет, уже на первых двух строчках болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Их, конечно, да, рака становится все больше и больше по статистике. А дальше уже все остальные идут. Органы, вот, плюс насильственная смерть. Но первые два – это, да, это сердце и рак. За эти 8 лет я уже перевскрывал все, что можно. То есть попадались вообще уже все заболевания, что только существуют. Необычные, естественно, да, были, но это, в принципе, все было в судебке. То есть, когда судмедэкспертом работал, да, это различные убийства, криминал и что только не было. Я отношусь к этому как к работе. И поэтому для меня мертвый человек – это всего лишь объект исследования. То есть я не думаю, там, какой он был при жизни, еще что-то. То есть я занимаюсь именно своим делом, мне нужно установить причину смерти.
4: Любимая часть работы?
3: Исследование трупа. Сам момент, да, это интересно, когда ты узнаешь именно причину смерти, копаешься в этом и докапываешься до истины.
4: А нелюбимая?
3: Да нет такой. Мне все нравится.
4: Самый пожилой человек, которого ты вскрывал?
3: 101 или 103 года.
4: А самый молодой?
3: 23 недели.
4: Кремация или захоронение?
3: Ну, наверное, захоронение.
4: Кем бы ты стал, если не патологоанатомом?
3: Гинекологом, акушер-гинекологом.
4: Насколько правдиво показывают морг в кино?
3: Мое мнение, наверное, в большинстве показывают больше правду, если мы, конечно, не берем комедии.
4: Легкие курильщика отличаются от легких некурящего человека?
3: Да я бы не сказал. То есть на вскрытии они, по сути, ничем и не отличаются. Да, естественно, легкие страдают от нехватки кислорода, где-то альвеолы помирают, но это не настолько все в действительности выглядит, как рассказывают и показывают на картинках.
4: Ты считаешь свою работу опасной?
3: В трупах есть так называемый трупный яд. Вот, и бывает, трупы попадают с ВИЧ-инфекцией. Тоже это все очень аккуратно делается. Поэтому вредность, конечно, опасность есть.
4: Насколько оправдан страх быть похороненным заживо?
3: Мне мой санитар бывший рассказывал один случай. Не знаю, верить ему или нет. Вот, но с его слов, то, что да, привезли тело с улицы, вроде констатировали смерть, положили в холодильник, а через пару часов оттуда стук. Открыли, а он оттаял, потому что на улице был мороз, он замерз, вот, но не умер. И он, естественно, оттаял, проснулся, протрезвел и проснулся. Ну, это очень редкий случай, мне кажется, там один на миллион, на миллиард.
4: Какой у патологоанатомов сленг?
3: Я вот лично называю гробы чемоданами. То есть как-то уже вот завелось то, что там привезите чемодан, нужен чемодан. Естественно, только между нами, при родственнике, естественно, только гроб, подснежник. Мы вполне себе часто использовали, да. Это по весне, когда снег тает, и тогда обнаруживаются трупы, которые всю зиму пролежали, так скажем, пока бы снег не сошел, они бы не были обнаружены. Врач-патологоанатом, то есть сокращенно патанатом.
4: Влияет ли частый контакт со смертью на твое восприятие жизни?
3: Интересный вопрос. Мне почему-то сразу вспомнился мой преподаватель по патанатомии. Это был, по-моему, третий курс института. И каждое занятие мы приходили, он все время что-то шутил, был веселый, довольный. Мы сначала вообще этого не поняли. И кто-то из нас в очередной раз его спросил, а почему вы такой счастливый и радостный? Все время шутите, вы же с трупами работаете. А он тогда и ответил, я вот никогда не забуду это. Он говорит, если к нашей профессии относиться 100% серьезно, то у любого просто крыша поедет. То есть в любом случае нужно быть позитивным, веселым, жизнерадостным, где-то шутить, юморить. И тогда просто оно проще как-то переносится, потому что переживаний все равно много. Вся эта, так скажем, боль родственников, слезы все равно проходят через меня, и не пропустить через себя это невозможно, как бы это ни скрывать. В нашей профессии, я думаю, только с сильными нервами могут работать, да, и ничего не произойдет.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Около 2–2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер один, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Сотрудники. Найти и удержать. В поисках талантов.
2: Представим режиссера, который готовится снимать блокбастер. Продюсеры готовы раскошелиться. Все технологии к услугам съемочной команды. Сценарий поражает воображение. В общем, ставки высоки. Дело за тем, чтобы найти актера на главную роль. Как будет происходить кастинг? Сколько кандидатов нужно посмотреть? Одобрит ли режиссер первую приемлемую кандидатуру, чтобы сэкономить время? Разумеется, нет. Он постарается заманить на съемочную площадку лучшего актера. Почему же HR-менеджеры ведут себя иначе, недоумевает Трей Тейлор? Потратить время на поиск выдающегося сотрудника дешевле, чем каждые 3 месяца нанимать нового. Нанимать нужных людей сложно. Давно замечено, что симпатичным, обаятельным сотрудникам легче получить должность, чем невзрачным профи. Слишком часто мы становимся жертвами психологических уловок. Чтобы их избежать, Тейлор проводит не одно, а 4 собеседования по системе 4C, по одному собеседованию с одним кандидатом в день. На каждом оценивается соответствие кандидата одному параметру – культура компании, возможности, которые открывает вакансия, вознаграждение, обязательства.
1: Первое собеседование. Культура компании.
2: На этом этапе больше говорите вы, чем соискатель. Расскажите ему о ценностях вашей компании. Сообщите, кому именно подходит должность. Можно сформулировать задачу от противного. Вот почему эта должность может вам не подойти. Рассказать историю, которая демонстрирует ценности компании, эффективнее, чем просто назвать эти ценности.
1: Второе собеседование. Возможности.
2: Расскажите кандидату во всех подробностях, как проходит рабочий день человека, занимающего эту должность. Пригласите сотрудников, которые могут дополнить ваш рассказ. Вспомните про 3 уровня «я». Мы — то, что мы думаем, чувствуем и представляем собой. На втором собеседовании стоит обратить внимание на все 3 аспекта. IQ важен, но как насчет эмоциональной устойчивости сотрудника? Как он справляется с трудностями? Что его мотивирует, а что дезориентирует? Оценивайте и конкретные навыки, и поведенческие реакции человека на возможные трудности в работе. Помните, что обаяние важно, но хороший человек — это не работа. Если соискатель подтвердил свою квалификацию, Тейлор читает рекомендательные письма, не меньше 3. Связывается с их авторами. Задает кандидату вопросы по содержанию писем, если это важно.
1: 3. Вознаграждение.
2: Ключевой принцип таков. Деньги, которые вы платите сотруднику, пропорциональны его ценности для компании. При этом Тейлор не называет сумму сразу, а заранее предлагает соискателю назвать вознаграждение, которое тому кажется разумным. Сколько стоят его навыки? Речь не только о зарплате, но и об отпуске, сверхурочных и прочем. На подготовку такого финансового плана соискателю дается 1-2 дня. Есть ли риск, что соискатель запросит неадекватную сумму? Такого в практике Тейлора не бывает. Разумеется, если сумма покажется неадекватной, работодатель вправе отказать. Но он открыт к обсуждению представленного плана.
1: 4. Обязательства.
2: На этом этапе меньше всего противоречий, ведь вы почти обо всем договорились. Итак, сформулируйте взаимные обязательства как можно более конкретно и подпишите договор. Да, проводить 4 собеседования долго, но это окупается. В консалтинговых компаниях сотрудник работает в среднем 2 года. В компании Тейлора — более 10 лет.
1: Как удержать таланты?
2: Мало нанять талантливого сотрудника. Важно его удержать. Зарплата — не главный мотиватор. Давно замечено, что в ощущении благополучия деньги играют роль до определенного предела. Пока годовой доход не достиг 75 тысяч евро. Когда эта планка пройдена, счастье определяется другими факторами. Пользой, которую мы приносим обществу, семейными обстоятельствами. Экономисты называют это снижением предельной потребности. Поскольку мы уже позаботились о достойной оплате труда на этапе найма, наши сотрудники ведомы нематериальными ценностями. Вот почему здоровая корпоративная культура так важна. Люди всегда ждут оценки своей работы. Распространенная ошибка, которая особенно дорого обходится SEO. Переоценивать свою роль в успехах и переоценивать роль сотрудников в провалах. На деле ошибки часто спровоцированы не способностями отдельных сотрудников, которые важно оценить на этапе найма, а самим укладом работы. Поводов же для похвалы обычно больше, чем кажется. Не упускайте шанс похвалить сотрудника за дело.
0: Личный коуч.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает? Что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций. То есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть, там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть, организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц просто для бизнеса,

0: получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксированно, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Но таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну, делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о ком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и к которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КОАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее, прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл хват илдеса кмалмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл хват илдеса кмалмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цураи, шлик обчодуи цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цураи. Шлик обчудует цуцал. Жинцы губу карасливые, жюгу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасливые, жюгу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот ангич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Мысли вслух.
2: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
3: Обучение нам нужно не просто потому, что умные лучше, чем дураки, а потому, что оно меняет наш мозг. Увеличивается плотность и качество нейронной сети и окружающие ее глии. Это, ну, другие клетки, не будем сейчас про них говорить. То есть, когда вы учитесь, вот сейчас, вот мы сейчас заняты сложной когнитивной работой, и у вас, и у меня, у всех, у нас в равной мере улучшилась нейронная сеть физически. Прочел умную книгу, у тебя стали лучшие нейроны. Ну, это же вообще красота. Обучение приводит к росту дендритов и аксонов, которые обеспечивают связи в Москву, и даже к увеличению величины нервных клеток за счет миелинизации. Ну, неважно, знаете там вы биологию или нет, важно то, что улучшается качество самой ткани. Растет эффективность серого и белого вещества. Как говорил Пуаро, пойду покормлю мои серые клеточки. Он их чем кормил? Рыбой. Фосфор. Его, лично его серым клеточкам нравился фосфор. Ну, хорошо. Сознание, про которое мы столько говорим, считается, что только люди обладают сознанием. Так считают отнюдь не все. И много противоположных точек зрения. Например, одни считают, что любое чувствующее, реагирующее существо обладает сознанием. Тогда, как я вот Константину Владимировичу не раз задавала вопрос, ты хочешь сказать, вот мы сейчас с тобой сидим, едим креветки, говорю. Они, правда, поджарены. Но до того, как они поджарены, у них что, сознание, что ли, было? Он говорит, да, разумеется. Я говорю, а огурчики? Он говорит, и огурчики. Ну, просто беда. В общем, я так не считаю. Но договориться-то надо, потому что если мы стоим на такой позиции, то мы одно ищем в мозгу. А если мы стоим на такой позиции, и она-то, кстати, неправильная, то мы другое ищем в мозгу. То есть, например, я, которая во сне, у меня сознание есть или нет? Непросвещенные люди говорят, да, вот это другое состояние, ты там без сознания. Во сне происходят важнейшие вещи, открытия во сне делаются, суммация, переработка информации сложнейшая во сне делаются. Мы не можем списать сон черт знает на что. В коме, говорят, сознания нет. С чего взяли? У нас есть примеры, когда люди выходят из комы, везет им, выходят из комы, и оказывается, что они вовсе не были камнями то время, пока они в этой коме находились. Значит, и это не годится. Или это осознание, то есть это другое, это рефлексия, это сознание о сознании. В этом случае, если это так, вот сейчас хамить начну, тогда маленькие дети не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. Тогда 99% населения Земли не люди, потому что у них нет способности к рефлексии. И, наконец, наш мир меняется. Как он изменится? Роботы с более сильным, чем у нас, интеллектом случатся завтра утром. Только после того, как мы договоримся, что такое интеллект. Не раньше. Роботы с сознанием. Вот это да. Вот это нам крышка. Если появятся роботы, каждый из которых знает, что я – это я, в смысле он – личность. Тогда у него свои планы, свои мотивы поведения, и я повторяю, что в их планы и мотивы мы не входим. Срастание с людей с компьютерами, это происходит уже сейчас, значит, на горнолыжном спуске поломали руки-ноги, все вставили новое. Значит, сердце поставили новое, или, точнее говоря, машинку туда вставили, которая делает так, что оно правильно бьется. Значит, печень скоро заменят там, ну и так далее. А что, да, уши можно заменить, глаза можно заменить. И что, мы все еще те же самые? Или мы кто, если все заменили? То есть это серьезный такой вопрос. Мы сможем ли, это к вопросу, кстати, к психологу, это сможем пережить? Мы вот такой удар пережить сможем? Если мы общаемся с человеком, вот я целиком человек, а со мной общается человек, у которого плюс ко всему, что я перечислила, еще вставлен чип в голову, который увеличивает его память до бесконечности, да, и скорости. Ну так и что? Мы все еще принадлежим к одному биологическому виду или как? игра в ящик Пандоры, она вообще, можно и Пандору убрать, игра в ящик. Персональная геномика – это самое ценное, что у вас есть. Мы сможем эту тайну сохранить? Генетический портрет. С одной стороны, это, конечно, очень мощно для медицины, и там вообще бог знает для чего, можно было бы это описывать. С другой стороны, ни один секрет не остается секретом. Если эта информация попадает к работодателям, в страховые компании, они говорят, да вам-то жить осталось вообще полгода, чего я вас страховать буду или чего я вас буду на работу брать. Это серьезно. И все это понимают. Это не то, что мне сейчас в голову пришло. Это всем понятно. Просто вопрос этики, вот это я вам говорю, я на этом закончу. Это сверхважный вопрос. Ученые обладают невероятно мощным орудием. Знания. Как известно, ножиком можно сыр нарезать, а можно и человека убить. Поэтому в чьи руки попало? Ученый должен понимать, что он несет в мир. Эйнштейн, я вот читала некоторое время назад, вдруг наткнулась на дневниковые записи и письма Эйнштейна. Вообще оторваться просто не могла. Страшно интересно читать. Он там пишет, если бы я знал про то, что случится позже, а именно Хиросима и Нагасаки, я бы уничтожил свои открытия. Я бы не стал этого делать. Это Эйнштейн говорит. Это не какая-то бабушка на лавочке, которая просто ничего не понимает. Это портрет Канта, которого я считаю лучшим философом Земли. И он говорил, что есть две главные вещи. Это звездное небо над головой, в смысле оглядываться на более широкий мир. На космос во всех смыслах слова. И на нравственный закон внутри нас. Потому что иначе мы этого не выдержим. Мы и каждый лично, и мы как общество, как цивилизация на планете. Вот сейчас, например, цивилизация находится под угрозой. Вся цивилизация целиком. Я понимаю, что молодым, чувствительным людям лучше такие страшные слова не говорить, но вы те люди, которым в этом мире жить. Вы его либо угробите вслед за нами окончательно, успешно продолжая наши успехи, да, либо вам удастся его как-то сберечь. Поэтому важная вещь. Меня знаете, что удивляет? Картинка с бабочкой – это ведь на тему эволюции. Вот как это может быть? Вот я, доктор биологических наук, должна бы знать, потому что вообще за это двойку мне должны были поставить. Все равно я не понимаю, как это может быть, чтобы гусеница и бабочка, которая из нее получится, были одним и тем же существом. У них же один геном. Это то же самое существо. Я это говорю к тому, что я, который 2 года, я, который 10, я, который 18, и дальше не будем перечислять эти страшные цифры, это вообще разные люди. Они не только неузнаваемы внешне, естественно, они неузнаваемы и внутренне. У меня мировоззрение поменялось, у меня поменялся характер, у меня поменялось все. Поэтому эволюция – это не только от пчелы до гориллы, как называлось в свое время, очень хорошая книжка, а это эволюция и нас внутри нас. Мы меняемся очень сильно. Поэтому, когда мы читаем, скажем, книжку классика какого-нибудь, нам не безразлично знать, сколько ему было лет, когда он написал эту книгу, что с ним уже произошло. То есть это Достоевский до того, как он в Сибири некоторое время провел? Или это Достоевский после того, как он в Сибири это время провел? Это же разные Достоевские. У них только название Достоевский общее. Так же, как здесь. Называется бабочка. Ну и что бабочка? Она, у нее 30 лиц. И эти 30 лиц у каждого из нас.
2: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из пяти маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей – алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день? Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритета в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена. Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность, иногда даже за одну ночь. Спасибо за то, что выслушали. Это Брайан Трейси, и мы говорим об успехе. Вам понравилось это видео? Обязательно подписывайтесь и поделитесь им с друзьями.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовит как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, середина апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика, а Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: притчи народов мира.
1: Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову шальная мысль добраться до самого неба. Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие капельки теплого пара, которые оказались гораздо легче воздуха. Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие холодные слои воздуха. Очнувшись в заоблачной выси, капельки пара так окоченели, что у них зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, они тесно прижались друг к другу и, став немного тяжелее воздуха, тут же попадали на землю в виде обычного дождя. Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда за дерзость. Жаждущая земля поглотила дождь до единой капли, и воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла, наконец, возвратиться в морские просторы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Для того, чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Всемирная организация здравоохранения рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе, избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки, заправленные в носки, заявили в офисе. Там отметили, что нужно выбирать вещи светлых тонов и использовать репелленты от насекомых. После пребывания на открытом воздухе ВОЗ советует внимательно осматривать себя, детей и домашних животных на наличие клещей. В организации подчеркнули, что при обнаружении этого насекомого следует немедленно удалить. Депутаты предлагают установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпаний при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить драконовские меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину. В обращении депутата к главе Минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированные поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета. И в завершении выпуска. Жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Об этом сообщает газета «Известия». Аналитики установили, что с 20 по 26 апреля расходы населения уменьшились по сравнению с прошлой неделей на 1,7%. Наиболее существенно на 22% сократились траты в сегменте бытовых услуг на ателье, химчистку и ремонт одежды. Россияне стали меньше тратить на обслуживание автомобилей и телекоммуникационные услуги. Расходы населения в маркетплейсах за неделю в целом сократились, в том числе на одежду, обувь, аксессуары и бытовую технику. При этом, отмечается в материале, россияне стали больше тратить на продукты питания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Братцы и сестры, я очень счастлив, потому что сегодня у нас не брокаст, а сестракаст. Мы делаем брофист. Со мной сегодня Ксения, просто прекрасная основательница, владельца Финфлер. Но кроме этого, мать-героиня, мать четверо детей. Сегодня вечером будет диджей. И 120 стран в мире уже посетила, но не просто посетила, а изучила. О всем этом мы поговорим сегодня. Первый мой вопрос. Какая у тебя сейчас мечта?
2: Мечта у меня очень-очень давно одна и та же. Я хочу каждый божий день встречать на улице людей в одежде Финфлер.
1: Каждый день?
2: Каждый день.
1: И ты вот смотришь и изучаешь.
2: Я смотрю, и вот сейчас я еще пока что встречаю не каждый день, а моя мечта каждый день встречать людей в одежде Финфлер.
1: Как давно у тебя эта мечта?
2: Мне кажется, эта мечта у меня с тех самых пор, как я начала заниматься Финфлер. Я начала с ними вместе работать с 1997 года.
1: Это прям мечта, да, вот такая?
2: Сейчас она ярко сформировалась.
1: Что это значит?
2: Это значит, что люди оценили, значит, людям нравится то, что я делаю, людям нравится то, чему посвятила свою жизнь.
1: Тебе прям вставляет это, да? Ты можешь назвать это делом своей жизни?
2: Да, я могу назвать это делом своей жизни.
1: Ты думаешь, что когда-нибудь еще будет другое дело?
2: Я думаю, нет. Оскар, мы с тобой очень разные. У меня одно дело в жизни. Я никуда не металась.
1: Хотелось сказать, что у меня много бизнесов, одна жена, а у тебя один бизнес.
2: Ну... Три бывших мужа. Подколол так подколол, да. Ну, знаешь, где энергия, там и результат.
1: Не, ну это здорово, слушай. Знаешь, я думаю вообще, когда человек думает о чем-то, как дело своей жизни, все меняется. Вот просто мозг по-другому думает. Каждое решение, кого ты нанимаешь, как ты мотивируешь.
2: Но я не могу сказать, что так было всегда, потому что все-таки главное дело моей жизни как женщины – это мои дети. Сейчас они подросли, и сейчас на первый план вышло однозначно вышел бизнес, потому что до сих пор бизнес был все-таки на втором плане после детей.
1: Ну, ты уходила в такой, в том числе, лайфстайл, да, там… Боль менее была вовлечена в бизнес.
2: Я была гораздо менее вовлечена в бизнес.
1: Я вот постоянно говорю, рассказываю, что вот люди, которые выходили из операционки и так далее, очень часто потом приходят, возвращаются.
2: И приходится пахать так, как я не пахала никогда.
1: Ну вот тебя потянуло обратно в операционку за счет... Тебе просто нравится это как стиль жизни? Или там была прям необходимость?
2: Нет, была необходимость. Я в прошлом году летом 23-го года уволила одновременно 4 топ-менеджеров, но одного я сразу меняла, я изначально готовилась, а 3 я просто уволила. И поскольку я еще была генеральным директором, то есть я встала одна за 4.
1: Угу.
2: Вот сейчас потихонечку я раздаю.
1: Ты была генеральный директор, при этом была не вовлечена, да?
2: Ну, я не была так вовлечена, да, как надо
1: было. У тебя в основном все решало там правление.
2: Ну, да. Там...
1: Но ты не отдавала роль генерального директора.
2: Нет, никогда не отдавала.
1: И даже когда ты занималась путешествиями и дети, и у тебя был такой... Сколько часов ты тратила на компанию?
2: Ну, всегда я тратила часов 8, наверное, на компанию. Даже в путешествиях, да. А сейчас я трачу все 16.
1: Для тебя такой релакс-режим, это было 8 часов в день?
2: Ну, 6-8, да, это вообще релакс-режим.
1: И сейчас вернулась в хардкор. Founders mode это называется.
2: Да. Под взглядом хозяина кони жиреют. Старая кубанская поговорка.
1: Ну, знаешь, я даже считаю, что у одной компании может быть несколько как оснований. Да? Она как когда ты пересборку делаешь заново.
2: На самом деле, я третий владелец Финфлер. То есть второй владелец выкупал у первого, когда компания пришла к банкротству. Он выкупал из одной финскую марку. И я выкупала тоже, ну, выкупала и начинала с ним бизнес тоже не от хорошей жизни. То есть после распада СССР он потерял бизнес, да. Основную часть.
1: Получается, это уже было 3 реоснования, и да. Сейчас ты решила вот пересборку опять сделать. И теперь ты в одном лице генеральный директор, ты занимаешь?
2: И сейчас у меня осталось генеральный директор по маркетингу, коммерческий директор у меня вышел, директор по логистике, и сразу я меняла. И директор по продукту, там тоже у меня пошла пересборка, то есть я уже не директор по продукту, я директор по маркетингу и генеральный директор. У меня сейчас две функции.
1: Угу. Остались, да?
2: Остались.
1: А почему ты с таким, я вот ты, когда говоришь про операционку, у тебя улыбка, почему с таким энтузиазмом вернулась в 16-часовой день обратно?
2: Ну, не знаю, я вернулась в стартап, это весело, молодо, азартно, это амбициозно.
1: Это самое интересное, что можно в жизни делать? Что с этим вообще в принципе может конкурировать?
2: Мне всегда больше всего вставляло самые большие эмоции – это дети, особенно когда они маленькие. Ну, для меня это всегда было самое важное, самое ценное, и бизнес отпускался, и понятно было, что бизнес, ну, не растет. Но у меня был другой приоритет.
1: Ты прямо осознанно делал выбор, пусть бизнес не растет,
2: да.
1: Но я работаю 8 часов в день или меньше.
2: Да, да, меньше.
1: Дети, поликлиники, ну, все, что там,
2: все,
1: 1500
2: что положено,
1: действий,
2: да.
1: Которые надо делать.
2: Да.
1: Когда 12 лет назад основал свою первую стипендиальную программу, мы сделали массовую рекламу в социальных сетях, ну, просто сотни миллионов. Типа, если ты... студенты хочешь стать предпринимателями, вот стипендиальная программа.
2: Uh-huh.
1: И уже на входе анкеты были 90% мальчики.
2: Uh-huh.
1: Уже на входе, до отбора, до чего-либо.
2: Да, да.
1: 90%. И сейчас мы это видим везде. Вот я только что открыл бизнес в Германии. Мы выкупаем бизнесы у владельцев, которые уходят на пенсию, и передаем им новым лидерам. И мы сделали тоже рекламу. Кто хочет, вместо того, чтобы стартовать бизнес с нуля, кто хочет стать генеральным директором и за 10 лет полным владельцем бизнеса? 90% анкет
2: мужчин,
1: мужики.
2: Да. Ну вот я прихожу выступать на конференции, там, не Forbes, а Amacom. Я единственная женщина-спикер.
1: Вот. Это же проблема, это же огромная доля человеческого потенциала.
2: У нас был такой очень сложный разговор на подкасте с Александром Соколовским. Он считает, что женщина, она должна быть женой, матерью,
1: да,
2: и не лезть в бизнес. Вот, а мое понимание, что жена и мать, ну,
1: нет,
2: даже особенно мать...
1: Женщина больше, чем мама.
2: Должна обязательно лезть в бизнес, потому что, в моем понимании, женщина должна рожать столько детей, сколько она готова вырастить сама. Потому что мужчина, там, начиная с древних времен, когда его саблезубый тигр съедал, ну, сейчас можно в аварию попасть, еще что-то. Нет,
1: да.
2: Кормильца. Дальше что? Ты должна рассчитывать только на себя. То есть, рожая четвертого ребенка, должна понимать, что если что, ты всех четверых воспитаешь. И мало у кого хватает мощи.
1: Ну, я с Александром здесь не согласен. Я считаю, что женщина намного больше, чем мама. И счастье требует. Да, это очень важно, но для счастья нужна еще какая-то реализация, самореализация. Ну, я вижу, что мало идет женщин в предпринимательство. И из-за этого очень многие сегменты женских проблем не имеют решения.
2: Ну, начнем с того, что весь бизнес делается на риске. Изначально у нас с вами разная генетика.
1: Да.
2: Мужчина склонен к риску, женщина не склонна к риску.
1: Угу.
2: В принципе.
1: Это невозможно поменять, это природа.
2: Это генетика. И тут именно с этим и связано 90% того, что мужчины идут в бизнес, и только 10% девушек, наверное, таких же ненормальных, как я, у которых заниженный порог стресса, адаптат.
1: Ну, что в тебе такого особенного? Это в детстве было видно?
2: Да, это в детстве. У меня характер такой непростой. Я всегда открывала дневник в школе, когда четверть заканчивалась. Я смотрела только одну оценку. Будут пороть или нет, выяснялось, неуд по поведению или уд. Если неуд, будут пороть. Если уд, ну, нормально пронесло в этот раз. У меня дурной характер, я работала на кого-то в своей жизни один раз, я вышла замуж за дипломата, 19 лет мы улетели во Вьетнам, и я оказалась вот секретарем в генконсульстве на входе. Настолько был омерзительный человек генконсул, что еще у него была ужасная жена, которая устраивала субботники на их вилле, чаепития, женсоветы, и я для себя тогда решила, что я буду вот пустую воду пить, хлеб пустой есть, но я больше никогда ни на кого работать не буду. То есть у меня вот, ну просто у меня тяжелый характер, я бы так сказала, я не умею прогибаться.
1: Какой же крутой вот такой вывод, да? Вот у тебя, я готова, пусть бизнес не растет, но я буду с ребенком. Стратегический выбор. Да, как бы это получается жертва. Ты жертвуешь чем-то.
2: Это не жертва, это удовольствие.
1: Да, удовольствие ради...
2: Нет, ты просто должен понять, что тебе приносит удовольствие больше.
1: Да.

0: тренды ушли, рынок фэшн в полном пересборке, да.
1: У нас багровейший океан сейчас, да. Потому что все абсолютно полезли, все считают, что это очень простой бизнес.
0: Да, и,
1: что...
0: и очень большое количество предпринимателей сейчас про это думают, да.
1: Да, это сейчас, мне кажется, самый-самый конкурентный рынок, который на моей памяти никогда не
0: был. В авторынке китайские машины заменили все быстро, да, там раз, рынок переделался вот просто всего лишь за 2 года.
1: Я сама езжу на китайской машине.
0: Да, как будто так всегда и было. Как, что сейчас в фэшн-рынке происходит? Говоришь, кровавый рынок. Очень много
1: маленьких брендов, инстабрендов. И очень много, ну, то есть очень агрессивно идет развитие.
0: Но эти инстабренды, они играют какую-то роль реально?
1: Конечно, потом? Конечно. Они забирают площадки, они забирают деньги из кошельков. Их очень много. Их очень много, они разные, на разный вкус, они с разной стратегией.
0: Вот я помню, когда 15 лет назад фэшн занимался, там всегда были вот эти богатые жены, богатых, которые делали эти бренды, их каждый год создавалось 2000.
1: Слушай, мы когда делали, у нас было упор на франчайзинг, мы никогда не связывались с богатыми женами, с женами богатых мужчин, потому что это однозначно ничем хорошим не закончится. У них же все равно деньги есть, а для них это игрушка, это не бизнес. А я говорю про молодых ребят. Вот мы сейчас, я сижу, свитер, да, это манекен-бренд, у нас коллаб, мы будем вечером пилить с основателем манекен-бренда, вечеринку для блогеров устраиваем. Молодые ребята, мужчины, ну и женщины, и у них нету денег, они голодные, они агрессивные, у них агрессивный маркетинг, у них агрессивные продажи, нет там вообще никаких нету денег.
0: И вот есть
1: мужа.
0: Огромное количество вот этих инстабрендов.
1: Их, они маленькие, но их очень много.
0: Сколько их, так ты думаешь?
1: Тысячи. Я не знаю, если не сотни тысяч. Очень много. И они все хотят получить площадки в лучших торговых центрах, они все хотят...
0: Они хотят в офлайн выйти. Еще есть продавцы на Wildberries,
1: вообще отдельно.
0: Они тоже все делают какой-то бренд, да, там у них у всех.
1: Они тоже делают бренд, и они делают большие деньги, и очень многие из них сейчас обанкротятся, потому что они плохо считают...
0: Подожди, ты говоришь, они делают большие деньги и обанкротятся, это противоречие.
1: Нет, а кто-то делает большие деньги с прибылью.
0: Это оборот.
1: Оборот, а кто-то...
0: Ты говоришь, делать большие деньги, это обороты, да.
1: Обороты, да. Ну, то есть очень много-много разных компаний.
0: А почему они обанкротятся?
1: Плохо считают. Не все.
0: Объясни, вот самая распространенная ошибка.
1: Ну, самая распространенная ошибка, когда тебе дают входящую комиссию 13%, а потом она превращается в 46-50% на самом деле, например, на Озоне.
0: Вот путь в банкротство, как он выглядит? Вот...
1: Ты делаешь выручку, не думая о прибыли. Там надо очень-очень понимать.
0: Я делаю выручку 10 миллионов рублей в месяц.
1: Да, месяц, но ты не считаешь.
0: Они еще выплачивают себе дивиденды каждый месяц, да, как бы.
1: Кто они?
0: Ну, вот эти владельцы, селлеры. Они же на эти деньги живут, они говорят, у нас норма прибыли 20%, поэтому я себе плачу дивиденды.
1: Ну, как бы вот...
0: И в какой момент происходит банкротство?
1: В тот момент, когда они перестают считать как следует косты. Когда косты их догоняют.
0: Да.
1: Они же не сразу...
0: Там есть срочные платежи.
1: Да, там с тебя, тут тебя штраф сняли, тут с тебе добавили денег за то, что у тебя локализация складов не устроила там маркетплейс. И вот это все, и ты потом получаешь
0: возвраты.
1: Косты. Возвраты. Ну, то есть все по мелочи набегает очень большая история. То есть вот мы конкретно просчитали, у нас получился Озон 46, а то и 50% косты, и мы просто ушли. Мы просто развернулись и ушли.
0: 50% – это стоимость дистрибуции.
1: Ну, то есть мы продали на 1 500 000
0: с нас... Просто идет в Озон.
1: Уйдет в Озон, да. А поскольку Озон...
0: И вы ушли?
1: Мы ушли. Мы ушли с Озона полностью, да. Потому что бизнес с убытками, я не знаю, зачем.
0: Я всем всегда рекомендую прочитать книжку «Shoe Dog», основатель Nike, как он первые 100 страниц книги, он беспрерывно растет, и у него всегда нет кеша.
1: А, да.
0: Вообще, он всегда на нулях.
1: Мне в этой книжке больше всего понравилось то, как его жестко гасил Adidas. Я про себя подумала, что, ну, раньше была какая-то иллюзия до этой книги, что вот у нас так жестко, а там вот все так культурно и интеллигентно. Нет, ничего культурного и интеллигентного там не было, там была жесткая

0: конкурентная борьба без правил.
1: Да, конечно, все то же самое. Просто выбирают Джет, посмотрите, что с Эллен Маском происходит. Его выбирают, и потом находят 100 причин его судить. И потом судят со всех сторон. Это не то, что там человек делает преступление, его судят. Нет, они уже выбрали, кого будут судить. Ну вот смотри, дети не умеют читать, открывают, становятся селлером, да, там какой-то успех, какой-то оборот, а потом их догоняют косты, отложенные платежи, и они банкротятся.
0: Ну, не все же банкротятся, кто-то хорошо считает.
1: Да, это просто сейчас сотни тысяч людей, поэтому это очень важно. Селлеров стало сотни тысяч компаний, которые все борются. Это вот самый Красный океан, и маркетплейсы повышают комиссии. Так или иначе, всеми способами, да, и когда они превращаются в 50%.
0: Вопрос даже не в том, что они повышают комиссии, вопрос в том, что они вводят скрытые комиссии. И надо быть очень внимательным. Да. В любом бизнесе надо быть очень внимательным, но в этом бизнесе надо быть особо внимательным.
1: Так на глазок не получится.
0: На глазок не получится, точно.
1: Надо делать экселовскую таблицу.
0: Да. И не только экселовскую таблицу, я вот на МКОМФ выступаю достаточно регулярно. И у меня есть такая картинка в презентации, самолет Ил-86, да, мы летали все челноки на полном забитом челноками Ил-86. И я вот сейчас знаю там буквально меня и еще там пару человек, кто действительно остался в бизнесе, кто что-то построил. Почему? Как, вот где был этот гап? И, на мой взгляд, этот гап был в том, что мы написали сразу программу компьютерную. Она была элементарная, примитивная, где велся учет, где можно было посмотреть оборачиваемость, где ты, по крайней мере, видел, что что-то плохо продавалось, что-то не продавалось вообще, и как-то на это реагировал. В тетрадочке это вот было невозможно. А люди, которые вели свой учет в тетрадочке, они остались там, да, в этом Ил-86.
1: Да. Вот оборачиваемость не считает, потом дедсток растет, а в какой-то момент его нужно переоценивать в реальную стоимость, и те деньги, которые ты думал, что у тебя есть, их нет. Но знаешь, еще интересный тренд за последние 2 года, банкротятся все эти лакшери-игроки. Вот первый самый большой, конечно, история провала – это Farfetch. Farfetch оценивался в 25 миллиард долларов и просто улетел не в ноль, а им пришлось еще докладывать 500 миллионов, чтобы хотя бы кто-то это забрал. Они делали доставку из бутиков, лакшери брендов, да, они создали маркетплейс, чтобы любые владельцы бутиков, у которых часто эксклюзивные...
0: И они, кстати, спасли многих владельцев бутиков во время ковида от банкротства.
1: Да. И это была компания, которую все считали, что она уже давно прошла, и просто не справились с управлением или что там. Но в целом, когда спрос пошел чуть-чуть вниз, их косты догнали и не смогли. И потом, естественно, это вот вся история вокруг Юкс, Net-a-Porter тоже. И Юкс была большая компания, тоже в лакшери-сегменте. И Net-a-Porter были один. И вот этот весь Юкс, Net-a-Porter, сейчас вообще они аукцион проводили, кто дешевле купит, тот заберет. Удивительно. Самых два больших онлайн-игрока в лакшери, в фэшн.
0: Ну, я так понимаю, что у Zalando дела не очень в Германии.
1: Ну, они все-таки такой, ну, средний сегмент, у них средний чек,
0: да,
1: там,
0: но у
1: 100
0: них
1: евро.
0: Дела тоже пошли хуже, чем были. Очень сильно ковид им помогал, когда люди не ходили в магазины. А сейчас открылись магазины, и все-таки офлайн-розница, она бессмертна.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных, сильных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
1: Личный коуч.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Большинство людей искренне верят, что богатство принадлежит тем, кто умнее, тем, кто образованнее, тем, кто лучше анализирует, тем, кто способен видеть больше возможностей, чем другие. Это звучит логично, это звучит справедливо. И именно поэтому это почти полностью неверно. Богатство в реальном мире почти никогда не принадлежит самым умным. Оно принадлежит тем, кто стратегически осознан. Никола Макиавелли понимал это еще в XVI веке. Он видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожены не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию, она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?» Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип, который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
0: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Отпускные должны перечисляться работникам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отдыха. Об этом Минтруд России рассказал в мессенджере «Макс». Отпускные должны прийти на счет не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня оплачиваемого отпуска. В этот срок не включается день выплаты, отметили в ведомстве. Если день выплаты приходится на выходной или праздник, работодатель обязан перевести деньги в последний рабочий день перед ними, напомнил Минтруд. Отпускные можно перечислить и раньше, или вместе с зарплатой, но главное – не позже установленного срока. До этого, напомним, эксперт по персоналу Юлия Санина рассказала, что май – не лучший месяц для отдыха. Из-за меньшего количества рабочих дней отпускные будут ниже. Выгоднее, по ее словам, выбирать месяцы с большим числом рабочих дней, например, июль. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и штрафом. Об этом газете.ру рассказал адвокат Антон Ключко. Эксперт объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Такие дела почти всегда заканчиваются одинаково. Учащихся привлекают по статье Кодекса об административных правонарушениях нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса. Максимальное наказание за это – штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. И в завершении выпуска. По данным исследовательской компании, 64% респондентов используют ИИ-сервисы не реже одного раза в неделю, в том числе 35% три раза в неделю и чаще. В основном ИИ применяют для творческих задач 45% и учебы 42%, а также для помощи с техникой и технологиями 32%, бытовыми вопросами также 32% и правовыми темами 27%. По мере того, как люди осваивают нейросети, их запросы становятся шире, начинает формироваться новый пользовательский сценарий. Искусственный интеллект используют не только для получения информации, но и для выбора различных предложений и принятия решений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Личный коуч. Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже, в плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон – потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать, а скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды и публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, скорость, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины, чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная, справедливая система вознаграждения – это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании – твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном – на результате. Пятый закон – потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развития этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
1: Личный

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Ичида возникло примерно 500 лет тому назад на левом берегу Андийского Кайсу. По преданию, село получило название от имени уроженца села Тинди Эчили, который со своим братом решил остаться в этом месте. Вначале село располагалось в местностях Цагири и Бесала. Подтверждением этому является кладбище и захоронение. При раскопках в 1969 году экспедиция из Махачкалы нашла медные железные украшения. Археологи высказали мнение, что вначале там жили христиане. Там имелись мельница, посевные поля и так далее. Постепенно люди из местностей Цагири и Бесала ушли, оставив эти места. На их место пришли вышеупомянутые два брата из села Тинди. В период революции в селении произошел бой. Повстанцами руководил Муслим Атаев. Он со своими людьми приехал в Ичида, провел много времени на территории Ичидинского округа в борьбе против врагов революции. Узнав, что Муслим Атаев находится в этом селе, жители Цунты и Ункратля начали готовить засаду. Так начался кровопролитный бой между революционерами и противниками революции в Ичида и ее окрестностях. Убитых хоронили на сельском кладбище. Сельчане задолго до этого боя покинули село со своими семьями. Вскоре в Ичида прибыли новые силы революционеров, и они взяли под контроль весь Ункратль. После победы революции в Дагестане начали появляться районы. Стали уделять большое внимание развитию колхозов и совхозов. К началу Великой Отечественной войны в Ичида было 60 хозяйств. В этой войне также приняли участие 44 сельчанина. 17 человек вернулись домой с орденами и медалями. Самым известным выходцем села считается герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны Абакаров Кади Абакарович. 17 апреля 1945 года в бою за железнодорожную станцию «Вербик» под командованием Кади Абакарова была отражена контратака танков и штурмовых орудий гитлеровцев. В результате боя группа из 4 человек под командованием старшины Абакарова уничтожила 7 танков, 2 штурмовых орудия и несколько десятков гитлеровцев, а лично старшина Кади Абакаров уничтожил 5 танков и 1 штурмовое орудие. В 1965 году в селе открыли среднюю школу. Был построен пришкольный интернат для учащихся окрестных деревень, а также участковая больница и здание почтовой связи. С начала возникновения села Ичида на ее территории произошло 3 военных конфликта, включая небезызвестные августовские события 1999 года.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: «Диалог ФМ». Это этикет.
1: В метрополитене важно думать об окружающих, иначе этот вид транспорта превратится в хаос. Этикет рекомендует снимать рюкзаки со спины, чтобы не

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как Росфинмониторинг морозит деньги на вашем счету? Это касается не только индивидуальных предпринимателей, компаний, но уже и физических лиц. Это все 115-й федеральный закон. По нему у Росфинмониторинга очень большие полномочия. Но как это действует? Дело в том, что за вашей активностью на ваших счетах смотрит программа, самообучающаяся программа, нейросеть. И она выявляет, анализируя в потоке, несвойственные для вас операции. Все очень просто. Если вы все время получали до определенной суммы и до определенной суммы тратили, и вдруг делаете какой-то очень большой перевод, все время было не более 100 тысяч, а тут вдруг взяли и 1,5 миллиона куда-то пытаетесь отправить. Росфинмониторинг в режиме реального времени увидит эту транзакцию, покажет конкретному сотруднику Росфинмониторинга, что эта операция не характерна для вас, и ее заблокируют, заморозят и попросят вас предоставить объяснение данной операции. С одной стороны, они так борются с мошенниками, которые, используя те или иные психологические, в том числе уловки, заставляют нас переводить свои кровно заработанные деньги не пойми куда, не пойми для чего. С другой стороны, они полностью контролируют поток ваших денежных средств. Зачастую собственник, а особенно тот, который с нуля создавал свой бизнес, знает все, но не совсем. Невозможно быть специалистом в налоговом, уголовном, противопожарном, в трудовом, корпоративном праве и так далее. А вот понимать, где у вас риски привлечения к уголовной ответственности, как у собственника, очень важно. Бесполезно надеяться на своего главбуха или юриста. Они не обладают столь широкими познаниями, а самое главное, не знают практики, правоприменительной практики. Как расследуются уголовные дела, экономические и налоговые. С чего все начинается, на что обращают внимание, какая доказательная база будет собираться, и где, и как. Для этого существует аудит рисков привлечения к уголовной ответственности топ-менеджеров и бенефициаров бизнеса. И если вы действительно можете обосновать, откуда у вас эти деньги, а Росфинмониторинг будет интересовать и банк именно это в первую очередь, никуда вы переводите, ни для чего вы переводите, а откуда у вас эти деньги, обоснование их легальности. Вы придете, покажете документы, например, 2 НДФЛ, или докажете, что недавно что-то продали, и у вас могла быть такая сумма, тогда от вас отстанут и этот платеж проведут. Если же вы не сможете этого сделать, доказать легальность происхождения этой суммы, ее просто конфискуют в доход государства. А вами могут заинтересоваться соответствующие правоохранительные органы, особенно если перевод был куда-то за границу. Именно так сейчас все это и происходит. Нейросеть, самообучающаяся, анализирует в режиме реального времени все транзакции и делает выводы о том, характерно для вас это или нет. Также очень сильно настораживает Росфинмониторинг люди, у которых вообще нет никаких транзакций, которые везде расплачиваются, например, наличностью. У них нет обычных трат на еду, бензин, кофе. Такие люди тоже попадают в поле зрения этой программы. Именно так сейчас все это устроено. Дальше будет все только веселее. Имейте это в виду. И помните, вы и ваши деньги, так же, как и ваша безопасность, в ваших руках.
0: Юридическая рубрика

0: Нефти нам еще на наш век хватит, это точно. В принципе, из нефти создается практически абсолютно все. Даже одежда, даже асфальт.
1: Наше месторождение, оно на 90% состоит из экспериментального оборудования, но человек всегда принимает решение.
0: Разной цветовой гаммой, может быть, разной консистенцией.
2: Есть зеленая нефть, я видел, есть темно-коричневая, есть черная. Есть такое понятие, как белая нефть. Она практически, так скажем, готовое топливо. Ее надо только подогреть, и получается бензин. Многие думают, что нефть находится в каком-то контейнере, там, в емкости, полой там внутри, как бутылки, так скажем, или бочки. На самом деле это не так. Нефть находится в слоях породы плотной. Это как скала, можно сказать. Только она не простая, она как губка. Она выглядит как губка. Вот если керм посмотреть, она настолько пористая. Это и есть залежь нефти. Это не просто емкость какая-то или бутылка. Это плотная порода. Все начинается с разведки. Есть какая-то площадь, которую нам дают и говорят, надо узнать, есть ли там какие-то запасы. Заезжают сейсмики, расставляют датчики. Оценили все это хозяйство, которое у нас есть. Заезжает партия геологоразведки. Бурят поисково-разведывательные скважины. То есть в разных точках они делают отверстия, так скажем, если простым языком, да? Бурят скважину вертикальную. Просто простая прямая скважина. Пока бурят, берут анализ грунта плодородный, находят слой, сантиметры, берут анализ нефти и определяют, стоит нам там бурить или не стоит. Оценив запасы, то есть объемы залежи, мы уже можем сказать, перспективно это или нет. Если это перспективно, делается инженерная подготовка, готовится площадка и бурятся, так скажем, отверстия скважины. Только скважины бурятся непростые. Пласты у нас раньше были более продуктивные, там, допустим, по 50, по 100 метров, к примеру, да, то сейчас 10, 15, 20. Чтобы эффективнее добывать, мы бурим горизонтальные скважины. Раньше это были просто вертикальные скважины, поэтому мы использовали качалку. Качалка, что это такое, по сути? Это насос. Мячик или колесо у машины кто-то качал ручным насосом. Принцип точно такой же. Ничем не отличается. Сейчас у нас на месторождениях «Газпром нефть Хантас» именно у нас нет станков качалок. У нас полностью фонд обеспеченный ЦМ насосами центробежными, которые опускаются в скважину. Ну, по сути, это электрический насос, опущенный в скважину. Осваивают скважины разными путями. У нас осваиваем мы скважины путем ГРП, да? ГРП – это гидроразрыв пласта. Мы искусственно насыщаем пласт энергии, расширяем перфорационное отверстие, то есть трещину создаем, наполняя ее. Пропант – это такой материал, который уплотняет трещину, чтобы она не сомкнулась, ввиду чего увеличиваем приток в скважину нефти. За счет этого увеличивается добыча. И уже со скважин нефть поступает по трубопроводу на пункт сбора. Здесь проходят этапы подготовки нефтяного продукта, так скажем.
0: Чистой нефти как такового не бывает, потому что в ней всегда присутствуют какие-то механические примеси, содержание газа и воды. Разной цветовой гаммой, может быть, разной консистенцией, может быть.
2: Есть зеленая нефть, я видел, есть темно-коричневая, есть черная. Есть такое понятие, как белая нефть. Она практически, так скажем, готовое топливо. Ее надо только подогреть, и получается бензин. Разные пласты, в которых она залегает, разные условия ее залежи, то есть температура, давление, все разное. Территория, где она находится, тоже.
0: Очистка нефти у нас происходит в цеху подготовки нефти, дегазация, обезвоживание, обессоливание, очистка от всяких различных мехпримесей, доведение до товарного состояния, который дальше уже у нас идет для заводов, где мы получаем тот же самый бензин, масла, которые необходимы нам для повседневной жизни, для нашей техники. То есть все мы же прекрасно понимаем, что, в принципе, из нефти создается практически абсолютно все. Пластик тот же самый, да, возьмем. Всякие бензины, растворители какие-то, краски, даже одежда, даже асфальт.
3: Если рассказать вкратце, то та продукция, которая поступает со скважин, она приходит к нам на объект для того, чтобы мы могли уже разделить ее на фазы. То есть это вода, нефть и газ. Процесс у нас начинается... Вот у нас входная группа задвижек, через которые у нас поступает эмульсия на наш объект с кустовых площадок. Эмульсия называем, потому что это не какая-то одна однородная жидкость, это именно смесь. Вот. И наша задача и эту смесь разделить на отдельные, так сказать, составляющие. То есть нефть отправляется у нас на пункт сбора ПСП. Товарная вода у нас нужна для того, чтобы поддерживать пластовое давление. Ну и газ. Газ у нас снабжает энергокомплекс, который вырабатывает электроэнергию. То есть каждая составляющая, которая добывается из скважин, используется в определенной роли.
2: Именно здесь мы полностью автономны и не зависим от энергетики страны, так скажем. У нас свои станции, энергокомплексы, которые вырабатывают нам электричество с помощью газа.
3: УПОК-1 расшифровывается как узел предварительного отбора газа. Здесь происходит основной отбор газа, чтобы поток эмульсии был более спокойный, ламинарный. Нужно подготовить, так сказать, этот поток для входа в другое оборудование дальнейшее. Это сепараторы. Первая ступень, в которую попадает наша эмульсия, добываемая с кустов. Они у нас в количестве 3 штук. Там происходит первичный процесс разделения и дегазации. Вот это оборудование, оно с виду очень выглядит очень спокойным, таким непринужденным, но внутри проходят очень бурные процессы добычи нашего черного золота. Дальше у нас уже поступает на печи. Для того, чтобы уже вывести с нефти остаточные молекулы воды, мехпримеси, соли и довести ее до товарного вида, который соответствует ГОСТу. Вода идет у нас в отстойнике воды, подается на бочно-кустовую насосную станцию и далее уже в нагнетательные скважины для поддержания давления пластового.
2: Давление пластовое бывает и 110 атмосфер, и 120, и 200, разное. И мы не можем так сразу сказать. Только при разведочном бурении мы можем сказать, ага, давление пластовое такое. И нам это давление надо поддерживать. И это уже идет система заводнения. То, что забираем, мы еще туда должны отдать, чтобы это все как бы держало форму, так скажем. Мы не оставляем пласт без энергии, мы насыщаем его искусственно заводнением, тем самым вытесняем нефть к скважине. Ну, то есть создаем приток.
0: Когда полностью уже пласт обводнен, а большое количество воды уже оттуда идет, то есть значит уже этот пласт истощился, отбираются пробы. Эти пробы передаются у нас в лабораторию.
4: Нефть, она же является жидкой ископаемой с широким спектром углеводородов, и поэтому и плотность является основным физическим показателем, по которому можно определить класс нефти. Плотность измеряется с помощью цифрового анализатора плотности, а содержание воды в нефти определяем вот с помощью аппарата количества определения воды в нефти АКОВ. Аппарат АКОВ.
2: У нас на месторождении очень много, на самом деле, профессий. Всех их не перечислить. Начиная от уборщицы, да, которая здесь с нами находится, также в вахте работает, заканчивая начальником цеха.

0: Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
5: Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьими лицами могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост держит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для авторов соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространил. У нас, кстати, сейчас в гостях майор полиции Сабина Сункулиева. Она более подробно нам расскажет об этом всем.
6: Друзья, вы уверены, что все, что читаете в интернете, правда? А если нет, сможете ли вы отличить фейк от реальности? Сегодня разберем, как работает индустрия дезинформации и кто с ней борется. В студии у меня Сабина Сункулиева, майор полиции МВД по Республике Дагестан. И так назову, знаешь, вот так от официальной части, специалист по выявлению фейков. Сабина, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Ты все-таки назвал, да, меня так?
6: Товарищ майор, приветствуем вас.
7: Добрый вечер. Рада в очередной раз находиться в этой студии.
6: Сабин, ну, начну с темы, которые сейчас у всех на слуху. Есть такое понятие, как фейк.
7: Да.
6: Само слово, знаешь, оно существует давно, конечно, в нашем, так сказать, лексиконе, но в последнее время она имеет такую, знаешь, тенденцию, все больше и больше даже в средствах массовой информации о ней говорят. Причем вбрасывают эти фейки, знаешь, настолько профессионально, даже я, вот опытный журналист, иногда с приходом искусственного интеллекта не всегда могу различить это, да. Объясните вот нашим слушателям, дагестанцам, как отличить фейк от правды. И главное, если я, допустим, переслал какую-то вот страшную новость, допустим, в чат семьи или соседей, а она оказалась ложной, допустим, могут меня за это привлечь как-то? И что грозит мне за это?
7: Там все зависит от того, какая вспышка будет от этой новости. Тоже очень много зависит, потому что фейки, они рассчитаны для чего? Для того, чтобы психологически мы обратили на него внимание, мы его прочитали и переслали дальше. Большая часть администраторов своих ресурсов для раскрутки своих каналов периодически выкладывают подобную информацию для того, чтобы люди почитали, посмотрели, подписались и переслали. Вот недавно фейк был о том, что глава республики якобы предоставляет земли для жителей Израиля. Да? Фейковая информация, но лично мне, наверное, человек 5-6 эту информацию скинул ссылкой со словом «ну как?». Вот как? Я говорю, ребят, обратите внимание на ресурс и на канал, где этот материал размещен. У главы республики есть официальный канал, который он достаточно-таки активно ведет. Если что-то подобное обсуждается, если что-то подобное на совещаниях упоминается, об этом обязательно будет написано там. Ресурс, откуда эта информация пошла, он вообще абсолютно неизвестен. Ну вот просто, ну никак. Если прогуглить эту информацию, ты найдешь его на этом ресурсе, еще на каком-то еще неизвестном, да? То есть обязательно нужно смотреть на источник. Откуда эта информация идет? Нужно смотреть на громкость подачи этой информации, потому что фейковая информация, она, как правило, очень громкая. Как правило, там бывает...

0: просто десятки восклицательных знаков. Впереди бывает «обратите внимание», «перешлите, пожалуйста». Вот просто надо распространить, надо вмешаться, надо обязательно разрешить как-то эту ситуацию. Да? То есть фейковая информация, она сама по себе бывает очень громкая для того, чтобы психологически мы на нее обратили внимание. И та тема, которую вот я озвучила сейчас, фейковая, она на чем была сформирована? На проблеме, которая действительно в мире сейчас существует, да,
1: и эмоциональная проблема.
0: Эмоциональная проблема. И она была рассчитана на определенное количество людей, которые негативно относятся к этой тематике, да. То есть для того, чтобы люди переслали и сказали: ага, вот оно как. Поэтому наши люди. Я неоднократно общаюсь со студентами, общаюсь с сотрудниками, да, министерств, ведомств в рамках лекции, которые мы проводим, да, именно по безопасности. Я говорю о том, что всегда просматривайте и всегда сверяйте новость именно с официальными источниками. Официальные, у каждого министерства и ведомства есть официальные источники, где, если это будет, официальная эта информация обязательно будет там опубликована. Что касается ответственности, то за распространение фейковой информации есть как уголовная, так и административная ответственность. Есть по статье 207.2, это если распространение недостоверной информации повлекло за собой тяжкие, получается, уже последствия. Угу. Есть 207.3, это уже дискредитация в отношении вооруженных сил Российской Федерации, именно фейковая. Штрафы очень большие, если говорить о дискредитации, там идет до 1,5 миллиона рублей. Если говорить по 207.2, именно повлекло за собой тяжкие последствия, там до 2 миллионов рублей, да, там есть и аресты тоже, да, там. Поэтому фейки, они имеют место быть, но не все администраторы, не все те, кто их распространяют, они несут вот эту вот какую-то миротворческую, да, какую-то цель, да, они это делают в первую очередь для того, чтобы достичь результатов в своей вот этой блогерской сфере, для того, чтобы на них подписались, для того, чтобы их новость распространили, и для того, чтобы создать какое-то напряжение и дестабилизацию обстановки в нашем обществе.
1: Сабин, ну здесь надо уже обратиться уже к нашим землякам, дагестанцам, да. Особенно тем, кто сидит в социальных сетях, неважно, запрещенные, не социальные.
0: Да. Мессенджеры, очень много групп сейчас, да, то есть вот ты общаешься, например, с родителями в классе, из этой родительской группы вытекает еще одна родительская группа, то есть костячок, да, выходит. Там, например, у тебя есть родственники, там есть определенная часть родственников, с которой ты не хочешь общаться, вытекает еще одна, и вот этих групп появляется очень много, и вот в этих группах, как правило, вот эта информация и появляется. Вот у меня школьные группы есть, да, школьные чаты есть. Я вот как сотрудник полиции, и когда вижу такую новость, я вообще стараюсь туда не встревать. Я просто пишу в личку этому человеку, говорю, вот эта новость, она недостоверная, потому что со мной еще могут вступить в контакт, мне могут сказать, что я не права, что я выгораживаю, там, потому что я работаю, да, в структуре. Поэтому я стараюсь писать в личку и как-то убирать вот эту всю, вот эту весь негативный фон. Поэтому обращение к жителям нашей республики. Если вы видите информацию, которая может быть у вас, при прочтении которой у вас может возникнуть хоть
1: какая-то эмоция,
0: да, и вы можете подумать, а вдруг она не соответствует действительности, не пересылайте ее. Просто прогуглите, просто посмотрите, не поленитесь это сделать, потому что я всегда говорю, психологически каждый из нас разный. И если я спокойно отреагирую на ту или иную новость, например, моя сестра может отреагировать сложно. Она может там упасть в оморок, там эмоционально тяжело воспринять эту информацию. Плюс в обществе, напряжение в обществе. Там, если там, смотря какая тематика, зависит от того, что
1: происходит. Сабин, по поводу вот комментариев, моя любимая тема. Да, я часто, я стараюсь нигде не писать комментарии, максимум там какие-то огонечки поставить и прочее. Многие думают, что написать, знаешь, вот гневный комментарий, вот когда играет на эмоциях наших дагестанцев, вот под любым постом, неважно, да, даже в телеграм-канале взять, да, это просто вот выпустить пар. Я просто там, вот знаешь, ляпнул ему на эмоциях, и мне за это ничего не будет. Но мы слышим дальше о судебных делах. Может ли обычный человек, допустим, обычный парень с Махачкалы или как я, с Дербента, допустим, да, получить реально срок тюрьмы за то, что написал просто в комментариях?
0: Ну да, ты, наверное, ты просматриваешь, ты мониторишь интернет, новости, и ты видишь каждый день практически бывают новости о том, что жительница такого-то района получила срок там, за комментарий, за опубликование материала там, экстремистского характера. Это не страшилки в плане срока, это реальность сегодняшнего дня, потому что наша молодежь сегодня, я вот в самом начале говорила и сейчас продолжу, они очень легко относятся к своей, если можно так сказать, деятельности в социальных сетях. Потому что деятельность, говорю, потому что большую часть времени они проводят там, общаются там, друзья там. Офлайн общение, как у нас было с тобой раньше, нету практически от слова совсем, да, то есть вот они на пары приходят, поговорят, уйдут, все, все остальное.
1: Сабин, но все-таки, если у нас было это офлайн, то сейчас это, извини, такая площадка, где ты становишься средством массовой информации.
0: Конечно.
1: Помимо, извините, наш онлайн, он доступен уже практически миллиону глаз.
0: Однозначно, однозначно. Поэтому я всегда говорю, ребят, вы должны понимать, что мы живем в такое время, когда и офлайн, и онлайн, оно все, оно уже вместе, мне кажется. Да, оно, хотите вы этого или не хотите. И то, как вы себя ведете в обычной жизни, так же себя надо вести и там. Потому что интернет, масштабы, они, извините, они огромнейшие. И людей, которые мониторят этот интернет, которые просматривают этот интернет, тоже люди же есть, которые непосредственно работают в этом направлении. Что касается комментариев, я часто думаю, почему так происходит. Возможно, зайдя на те или иные странички, да, если говорить о телеграм-каналах, если вот ранее, которая нами обсуждалась тема, обратив внимание на подачу информации, да, которая вот именно администраторами тех или иных каналов там подается информация агрессивно. Они заходят в эти комментарии, они пишут. Возможно, из-за отсутствия правильно мыслить, да, и правильно высказывать свои мысли, возможно, они попадают под эти статьи. Потому что косноязычность невероятнейшая. Неправильное высказывание своих мыслей, своих, своего мнения, оно тоже имеет место быть. Вместо того, чтобы правильно сказать и правильно объяснить, они просто пошлют. Они просто призовут, они просто унизят там по вероисповеданию, по признаку, да, именно.
1: Это оскорбление.
0: Это чистого. Оскорбление, да, чистой воды, по национальности, да. И для них это очень легко. Вот они считают, что если там их фотографии нету, они считают, что если там нет там их имени и фамилии, там, например, там код 505, да, там и на фотографии там непонятно, абстрактное что-то, что как бы до этого не дойдет, как бы сотрудники там не увидят, там, не смогут там определить. Но если человек пишет изо дня в день гневные комментарии, то на него в любом случае обратят внимание.
1: Ты знаешь, я сейчас, слушая тебя, вспомнил наше детство. У нас практически с тобой ровесники. Откуда такая злость иногда, мне кажется, берется? Вот, у более
0: очень
1: молодого,
0: много негатива.
1: Да, поколение, потому что я, насколько помню, вот национальный вопрос. Особенно я часто замечаю, что на национальном, особенно на нашем маленьком клочке Дагестана, это нельзя поднимать, это мы с тобой знали всегда.
0: Конечно.
1: Более того, я помню, если я застал тот момент, у нас еще, хоть и уже была Российская Федерация, но пережиток там Советского Союза остался, мы собирали игрушки еще для детей там в другие страны, соцблока. И не жалко было свою любимую игрушку отдать. Понимаешь, это своего рода вот эта доброта. И, ты знаешь, мне кажется, она нас спасла как-то в этой во взрослой жизни. Что хочу вот сказать о том, что сейчас вот на национальном вопросе, когда поднимается тема, вот уже обращусь к нашим дагестанцам. Ребят, ну вот правда, человек не выбирает, кем он родится.
0: Конечно.
1: Какой там расы, какой национальности. Это самое глупое.
0: Внешний
1: гордиться.
0: Внешний какой он, конечно.
1: Да, национальности или, знаешь, стесняться. Это самое вот это. Так, давайте с другой стороны. В комментариях под постами, да, Сабин, спорят не только там о политике или просто хамят, оскорбляют друг друга. Бывает, бывают словесные перепалки, переходят, знаешь, в реальную вражду. Были такие случаи в Дагестане, на национальной почве. И для нашего многонационального Дагестана это очень опасно. У нас был подобный опыт в 2023 году, события в аэропорту. Допустим, меня публично оскорбили в соцсетях, унизили мое достоинство. Вот конкретно, что мне делать? Куда бежать? В полицию, сразу в суд? Или и что грозит обидчику вообще за это?
0: Вообще, здесь есть два выхода из этой ситуации. Там есть, если, смотря как тебя оскорбили, если там, вот как мы ранее говорили, если по признакам национальности, да, там, внешнего, пола, расы, то там уже идет определенная статья, это 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. А если тебя оскорбили лично, вот, может, твой знакомый, там, из, может, у вас какая-то неприязнь, это уже гражданско-правовая история, это все фиксируется, с этой фиксацией, да, вот этого комментария, вы идете в отдел внутренних дел и пишете на этого человека заявление, да. Но оскорбление, которое происходит сейчас у нас в комментариях, это немножко другая история.
1: Я вот про них сейчас.
0: Да, это чуть другая. Это уже идет по определенным статьям. Смотря, я же говорю, если чувство верующих, там есть статья 148, есть 282 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, и там идут реальные сроки, и там идут реальные штрафы. Оскорбление, ты знаешь, вот ты говоришь, откуда вот эта злость. Я все равно считаю, что это, я ни в коем случае не хочу обращаться ко всем родителям, но есть определенная часть родителей, которая не дорабатывает, мне кажется. Но это мое мнение. Именно в разговоре про национальность объяснять ребенку о том, что мы самая многонациональная республика в составе Российской Федерации, да, и что вот наш сосед, там, лезгин, наш сосед кумык, даргинец, там, у нас очень много браков сейчас, да, межнациональных браков, да, и ребенку, вообще детям нужно это объяснять, я сама с этим сталкиваюсь, у меня вот ребенок в школе, вот она иной раз может прийти, там, и задать мне такие вопросы, от которых у меня волосы дыбом, но я абсолютно вида не подаю, я понимаю, что ребенок с этим сталкивается впервые, и я стараюсь максимально содержательно, со всеми деталями, со всеми примерами объяснить, чтобы завтра у моего ребенка не возник вопрос, и она не спросила у другого человека. Потому что если родитель не отвечает, он пойдет в школу и спросит у человека, который может совершенно иначе обрисовать всю эту картину. И ребенок уже с этим будет расти. То же самое происходит и с молодежью, которая сегодня хочет узнать какой-то интересующий вопрос, да, в плане религии даже, если взять, да. И если он не пойдет к знающему человеку, к человеку, который действительно в этом разбирается, он прогуглит, и он может попасть на страницу, ну, вербовщика, да, который целенаправленно этим занимается, и он может повести его не по правильному пути. Тогда у него появятся большие проблемы.
1: Сабин, недавно муфтий нашей республики, он прям попросил блогеров и всех участников соцсетей, телеграм-каналов прекратить нападки друг на друга. Он прям искренне попросил вот, хорош оскорблять, унижать друг друга, потому что он напомнил лишний раз о том, что для верующих людей, я сейчас напомню, что за ответственность за такие деяния они придут не только здесь, да, как
0: конечно,
1: бы,
0: на том
1: они
0: свете,
1: и на том конечно, свете за это будут да. отвечаться. И там это тоже такая же жизнь, о которой ты говоришь. Еще одна страшная тема, к сожалению, цепляет молодежь, это так называемый, знаешь, Колумбайн.
0: Да.
1: Многие школьники и студенты сидят в закрытых каналах, смотрят ролики. Мы знаем, что это движение признано террористическим на территории Российской Федерации, и мы обязаны об этом сказать в эфире. Но понимает ли молодой человек, ну, это может быть громко, школьник, допустим, тот же самый, да, который сидит в этом паблике и ставит, допустим, лайк на красную картинку с оружием, он уже нарушает закон, да, я правильно понимаю?
0: Если ребенок ставит лайк на эту картинку, то это повод для родителей обратить на это внимание и провести профилактическую беседу.
1: Какое наказание?
0: Отследить. Если вообще тут такая тонкая грань, надо понимать, что вот как ты сейчас сказала, движение Колумбайн, оно признано террористическим на территории Российской Федерации. Колумбайн или school shooting, да, там по-разному получается его называют. И все, что относится к этому, и демонстрация, и оправдывание получается действий, это все автоматически запрещено на территории Российской Федерации. Там получается ответственность наступает по статье там 205.2. Идет публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма. И здесь тоже, опять-таки, надо понимать, к сожалению, в нашей республике тоже есть с начала года несколько случаев, когда школьники публиковали фотографии именно тех, кто в штате Колумбайн, вот один из первых случаев, mm-hmm. который был, кто был причиной этих массовых убийств. Это два студента, сейчас я наизусть не знаю их фамилию, вот это, наверное, моя ошибка, но они публиковали там фотографии этих двух студентов и оправдывали их деятельность. Более того, они говорят о том, что таким образом дети, школьники мстят взрослым за все зло, которое происходит в мире. То есть это идет как оправдание террористической деятельности. К сожалению, у нас оно тоже... Для нас это прям было удивительно, что такое вот у нас может быть вообще в нашей республике.
1: Слушай, ну своего рода психологи такие, знаешь, когда вот те же самые психологи говорят, виноваты ваши родители, да, прощайте их.
0: Ну вообще, на самом деле, здесь... Вообще, вербовщики, если говорить о вербовщиках, да, то они все психологи. И они не приходят к тебе там со словами «идем к нам, у нас хорошо». Нет. Они начинают именно как психологи, что все вокруг плохо, мы тебе поможем, приди к нам, мы там раскроем обе руки, обнимем тебя и дадим тебе все тепло, которое тебе там не дают твои родители. И они тем самым располагают подростка, располагают студента, школьника к себе хорошими словами в первую очередь, поддержкой в первую очередь. То, что не до... Почему я говорю о роли родителей в воспитании, сегодняшнем воспитании молодежи? Потому что если родитель не додаст тепла, поддержки, то это сделают другие люди. Люди, которые находятся там,
1: которые
0: далеко,
1: якобы его поймут.
0: Да. И для которых наш ребенок будет как сырьем, для которых наш ребенок будет вот таким вот средством в их руках, вот именно к действию, да, то есть вот он может взять его, закинуть, тот пойдет и тот сделает. Сначала они хорошие, сначала они все для них делают, а потом уже начинается, потом за рычаги начинают дергать.
1: Сабина, вот тебе спасибо хочу сказать за одну фразу. Угу. Знаешь, когда говорят сотрудники полиции, вот у них чувств нету. Ты сейчас сказала «наш ребенок», «общий наш», «дагестанский ребенок», и неважно, чужих детей не бывает.
0: А знаешь, почему я так говорю? Я всегда говорю о том, что я не могу рассуждать о других детях, когда у меня есть свои. Я вижу, что я вижу поведение своих детей. Я вижу, мои дети не идеальные. Я вижу, что они смотрят. Я вижу их увлечения. Понятное дело, что я очень многое контролирую, да. Мои дети в этих вопросах, наверное, немного несчастные, потому что доступа там гаджетам как таковым у них, он у них есть. У них есть и все гаджеты, у них есть телефоны, но они без жизни, да, то есть там родительский контроль, и есть определенные дни, когда они могут им воспользоваться. Но как я могу говорить о других детях, когда у меня дома есть свои? Это все, это наши общие дети. Я начинаю в первую очередь со своих детей, и если я говорю и советую, и рекомендую, я это делаю в первую очередь как мама, а потом уже как сотрудник правоохранительных органов. Потому что, а если ты не будешь с теплом и с любовью к этому относиться, они же твою... Вот холод в твоих словах, холод в твоей речи чувствуется в любом случае. Отсутствие искренности, оно чувствуется в любом случае.
1: Особенно дети это замечают.
0: Особенно
1: сразу.
0: Дети. Это... Я 6-7 лет я занимаюсь профилактикой. Для меня школа, конечно, это самая сложная история, а я студенты немножко полегче, да, и я вижу взгляд каждого, я вижу их позицию, я вижу то, вот если, я никогда не хожу по форме, вот когда общаюсь со школьниками, со студентами, никогда, потому что если они видят, что я по форме, они моментально напрягаются, взгляд становится стеклянным, это автоматически происходит.
1: Засада.
0: А когда ты на уровне, одном уровне с ними, когда ты им пытаешься объяснить, глаза в глаза ты смотришь, я в глаза твои как зеркальце, да? Объясняешь, то там результат бывает совершенно другой.
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня была майор полиции по Республике Дагестан, специалист по всем направлениям,
0: так
1: особенно по фейкам.
0: Так четко он высказывает, выговаривает прямо.
1: Сабина, спасибо большое за то, что ты нашла время. Спасибо большое за то, что ты вместе с Диалог ФМ. Спасибо большое за то, что вот такую полезную информацию донесла до, так сказать, наших граждан, до наших земляков. И дай Бог тебе здоровья.
0: Дай Бог нам всем здоровья. Пусть я хочу поздравить всех с наступающим праздником. Дай Аллах всем здоровья, спокойствия семьям.
2: Ну, а теперь о погоде в Махачкале. Главной интригой утра сегодня, после того, когда задаются такие вопросы, что надеть и где мой второй носок, в Махачкале сегодня солнечно, приятно и почти по-дружески тепло будет. Но это так, без солнца, обещают нам. Идеальный баланс между тем, что уже не зима, еще не июль, но вот май, ты какой-то не май, вот это я точно могу сказать. Легкий ветер с Каспия будет напоминать: куртку возьми, но лучше потом неси в руках днем, а вечером опять накинь. Плюс 18 обещают нам синоптики сегодня. Хотя вот глянул я сейчас на столицу нашей родины, Москву. Там вчера вообще исторический рекорд был побит, друзья. Плюс 24 на ВДНХ зарегистрировали. Поэтому, по-моему, что-то как-то, мне кажется, туристический сезон пора в Москву перекладывать. Вечером, я думаю, что станет немного больше романтики. А так, для тех, кто любит прохладу, друзья, наслаждайтесь. Сегодня последний день прохлады. Это так, о чем-то приятном решил тоже, знаете, с утра поговорить. Расим Загиров в студии. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш Пасусов поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
17: Ну и глава Дагестана попрощался накануне в телеграм-канале с дагестанцами. «Уходят должности, остаются дела». Я так процитирую его прощание. Сергей Меликов объявил о завершении своего пути на посту главы Дагестана. Он сообщил, что просил пока не направлять его на новую работу, чтобы помогать и подсказывать новому руководителю столько, сколько требуется. Ну и продолжу цитировать главу Дагестана. Я так... Он вчера подвел итоги своей деятельности в своем телеграм-канале. И вот что он пишет, что вместе мы сделали многое за 5 лет. Запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов. 11 ФАПов, отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов. А налоговые и неналоговые бюджеты выросли в два раза. Мы начали строить объездные дороги вокруг Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Мусоросортировочные комплексы и полигоны. Реализуем масштабный проект «Каспийский прибрежный кластер». Строим водовод «Черки» Махачкала-Каспийск, который позволит обеспечить чистой водой почти миллион человек, привлекая крупный бизнес в Дагестан. Республика вышла на лидирующие позиции в России по зеленой энергетике. Мы запустили Южно-Сахакумскую и Дербентскую солнечные электростанции. В нашем портфеле ряд других проектов в этой сфере, включая крупнейшую в стране Новолакскую ВЭС. Другая наша гордость – это сельское хозяйство. Дагестан первый в России по поголовью овец и коз, по винограду и шерсти, второй по рису, третий по плодам и крупному рогатому скоту. Уходят должности, остаются дела, как я ранее говорил и цитировал главу Дагестана. Мы через многое прошли вместе, вспомнил он и трагические события на своем посту в нашей республике. Это теракт, взрывы на ЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации были на разных моментах, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно, наша сила в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто. Сегодня у Дагестана есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития. Я верю, что все позитивные начинания будут продолжены. Федор Вячеславович Щукин – порядочный человек, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику. По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил. Еще раз напомню, я главу Дагестана цитирую. «Меня не направлять на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать сколько это требуется. Потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь самой любимой мною республики». И подпись всегда ваш, Сергей Меликов. В Дагестане по нацпроекту ремонтируют две дороги к мемориалам Великой Отечественной войны. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идут работы на двух дорогах, которые ведут к мемориалам, павшим в Великой Отечественной войне. В Гунипском районе ведется капитальный ремонт на участке с нулевого по шестой километр дороги подъезд от автодороги Гунип-Кумух к селу Мегеп. В Фивском районе на дороге Мамраш-Ташкапур-Арканский мост ведутся ремонтные работы на участке с 30 по 42 километр. Дорога в Гунипском районе ведет к селу Мегеп. Она является родиной двух героев Советского Союза Магомеда Гамзатова и Магомеда Гаджиева. В селе находится мемориал «Аллея героев», архитектурный ансамбль, который увековечил память павших в годы Великой Отечественной войны и в зоне специальной военной операции. Работы на первых трех километрах уже завершены и выполнены земляные работы, уширение проезжей части. Оставшиеся три километра планируют сдать в конце сентября 2026 года. Дорожникам предстоит выполнить аналогичные работы, отремонтировать два моста. В Фивском районе активно ремонтируют дорогу Мамраш-Ташкапур-Арканский мост на участке с 30 по 42 километра. Она ведет к селу Ашага-Архит. Здесь находится мемориальный комплекс, посвященный советским солдатам и офицерам, павшим в Великой Отечественной войне. Уже проведен ямочный ремонт, асфальтобетонное покрытие, выполнена срезка имущественного, устроенные выравнивающие слои и новое покрытие асфальта. В целом, в рамках ремонта предусмотрено усиление асфальтобетонного покрытия с восстановлением поперечных и продольных уклонов. Я напомню, что в этом году планируют ввести 5,5 километров дороги, оставшиеся 7 километров сдадут в конце сентября 2027 года. Это Хивский район. Ну и накануне, так сказать, попрощались мы с Сергеем Алимовичем Меликовым. Так вот, я напомню, что президент Владимир Путин накануне подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимал эту должность Сергей Меликов, он ушел в отставку. Щукину, которому 49 лет, он родился в Нижегородской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. Свою карьеру начал в судебной системе еще в 2004 году, прошел путь от мирового судьи до заместителя председателя областного суда. Должность председателя Верховного суда Дагестана он занимал с 2024 года. Накануне высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Щукина о досрочном прекращении полномочий председателя Верховного суда. Так вот, я напомню в свою очередь о том, что Сергей Алимович Меликов к нам в Дагестан приходил тоже во время пандемии, друзья. Вспомним, как это было. Вспомним тот момент, когда от коронавируса у нас были самые большие показатели смертности. Так вот, он был назначен главой Дагестана именно в октябре 2020 года, а в сентябре 2021 года утвержден на посту сроком на 5 лет. Я напомню, что 30 апреля еще в таком необычном формате президент страны собрал круг, в который вошли депутаты наши, и Заур Искандеров предложил уже кандидатуру Федора Щукина. За окном в Махачкале плюс 12 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометра прогреется до плюс 18. Переменная облачность и уже без осадков будет, друзья, на протяжении всего дня. Ну, это последний прохладный день в этом году, могу точно сказать. Поэтому, друзья, наслаждаемся им, потому что с завтрашнего дня привет солнце, привет тепло, привет духота, наверное, да, уже ближе к лету, как, ну, для тех, кто не любит нашу махачкалинскую духоту. Я такой, знаете, вот последний день прохлады, можно сказать, с гидрометцентром подарю. Доброе утро, это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан!

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале 9 мая пройдет традиционное шествие бессмертного полка, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. Участники акции пронесут портреты своих предков по проспекту Расула Гамзатова, затем пройдут по Радобскому бульвару и завершат маршрут у Аварского театра имени ЦДСы. Принять участие в акции может каждый желающий. В первом квартале этого года Дагестан лидирует по числу молодых матерей в стране. Так, в республике зарегистрировано более 280 женщин, родивших детей в возрасте от 16 до 18 лет. На втором месте находится Краснодарский край, на третьем – Ростовская область. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить количество бюджетных мест в колледжах и университетах по направлениям, связанным с биоэкономикой. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. За спорные репосты и реакции в интернете можно оказаться в тюрьме. Об этом предупредил юрист Игорь Ивлев. По его словам, наказание может грозить не только автору публикации, но и тем, кто ее распространил. В судебной практике есть примеры, когда людей привлекали к ответственности за лайки под экстремистскими постами или за одобрительные эмодзи, отметил Ивлев. В России интерес к кроссвордам и судоку вырос почти на 30% из-за трудностей с интернетом, об этом сообщает Мэш. Отмечается, что люди начали массово покупать журналы с головоломками, чтобы компенсировать отсутствие цифрового контента. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала о продуктах, которые могут способствовать возникновению мигрени. По ее словам, основным триггером головной боли является алкоголь, особенно красное вино, в котором содержатся сульфаты и гистамин. Она также отметила, что переработанные мясные изделия, такие как колбасы, сосиски, копчености и консервы, могут вызвать приступ мигрени. В этих продуктах присутствуют нитриты, нитраты и глутамат натрия, которые, как утверждает врач, являются причиной головной боли. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: Доброе утро, Махачкала. Вы на волне Диалог ФМ. С вами утро на Диалог ФМ. И как всегда, человек, который просыпается раньше будильника, но только чтобы его выключить. Расим Загиров с вами. Если вы уже встали, вы герои. Если еще лежите, вы стратеги. Думайте, как прожить этот день. Ну а если слушаете нас в дороге, держите кофе, мы уже мысленно с вами. Сегодня не просто утро, а сегодня на календаре 5 мая, а утро с характером. Бодрое, немного ленивое, с легким привкусом. Еще бы поспать. Так, я что-то всех, по-моему, спать вместо будильника решил уложить. Но ничего, сейчас разгонимся, расшевелимся и сделаем этот день как минимум, приятным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Здесь утро на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.
1: Продолжаем утро на Диалог FM. В нашем Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Как пишет ТАСС, предварительно голосование ожидается в сентябре. Я напомню, что накануне Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее также стало известно, что глава государства освободил Сергея Мелькова от должности руководителя региона. Россияне стали активнее менять профессию, это показал опрос. Новую специализацию осваивают, как правило, граждане в возрасте около 30 лет, таких 28%. Склонность к смене сферы зависит от уровня дохода. Среди респондентов, кстати, с зарплатой до 100 тысяч рублей, переквалификацию прошли 26%. Об этом пишет Интерфакс. Чаще, кстати, меняли сферу деятельности специалисты со средним профессиональным образованием. В Госдуме предложили активнее подключать все регионы к эксперименту с передвижными аптеками. Он стартует, кстати, 1 сентября и продлится до 2029 года. Участвовать в проекте уже готовы 11 субъектов, об этом сообщает Москва-24. Передвижные аптечные пункты смогут продавать лекарства в населенных пунктах, где нет стационарных аптек. Это, кстати, должно повысить доступность препаратов для жителей удаленных территорий нашей страны. При этом будет действовать ограничение. В мобильных аптеках нельзя будет продавать препараты с наркотическими или психотропными веществами, а также сильнодействующими лекарствами, а также средствами, которые требуют особых условий хранения. Участвовать в эксперименте смогут все регионы, кроме городов федерального значения. Ну и, друзья, первой балетной школе мира, Академии имени Ваганова, исполнилось 288 лет. Академия была основана в 1738 году. Она была, кстати, первым учебным заведением своего рода в мире. Сейчас здесь обучают профессиям, о которых еще в 18 веке никто подумать не мог. Например, выпускает менеджеров, продюсеров балета. Но главным остается воспитание блистательных танцовщиц и танцовщиков. Среди самых знаменитых выпускников, кстати, старейшины балетной школы. Это Анна Павлова, Галина Уланова, Кшесинская Матильда и Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Джордж Балачин и Михаил Барышников. Депутаты Госдумы готовят рассмотреть законопроект о повышении ряда пошлин в сфере миграции. Документ уже направили в профильный комитет, а сроки дальнейшего рассмотрения определят еще 12 мая. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает парламентская газета. По проекту пошлина за выдачу вида на жительство может вырасти до 30 тысяч рублей. За разрешение на временное проживание до 15 тысяч, а за разрешение на работу до 5 тысяч рублей. Кроме того, предполагается повысить платежи за привлечение иностранных работников. По словам, кстати, Володина, такие меры могут сделать пребывание мигрантов в России экономически обоснованным, а также ежегодно приносить федеральному бюджету больше 15 миллиардов рублей. Но и студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут рассчитывать на материальную помощь от вуза. Об этом nevs.ru рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, поддержка положена учащимся очной формы. Чаще всего речь идет о сиротах, студентов с инвалидностью, ветеранах боевых действий, участников специальной военной операции, членов их семей. Помощь также могут получить студенты из многодетных и неполных семей, если доход на человека ниже прожиточного минимума. Кроме того, обратиться можно после пожаром, кражем, несчастного случая, смерти близкого родственника или при необходимости дорогостоящего лечения. Размер и формат выплаты зависят от конкретного вуза. Заявления и документы обычно подаются в деканат, правком или социальный отдел. Ну и в Совете Безопасности России заявили о росте масштабов военных учений в Финляндии. Они проходят у границ нашей страны. Тенденция фиксируется с момента вступления государства в блок НАТО в апреле 2023 года. Как пишет ТАСС, в конце апреля в Финляндии прошли учения военно-воздушных сил. Хельсинки оборудуют постоянные боевые позиции, укрепляют непосредственные близости от российской границы. В апреле доля российских компаний, которые планируют экономить на персонале, выросла на 25%. Речь идет о приостановке найма и сокращении. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Кстати, около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются, кстати, урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить также потребление услуг и уменьшить благотворительные траты.

0: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Друзья, Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел – попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на время празднования 9 мая. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании. Тему продолжит сам политический обозреватель Дмитрий Дрезе. Ему прямо сейчас слово.
1: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. При этом вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут серьезные подвижки вокруг Ирана. России очень бы не помешала определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока что не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласия никакого не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако, если все будет официально оформлено, так все-таки спокойнее. Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить с высокой долей вероятности, что Владимир Зеленский в итоге согласится на прекращение огня под давлением Вашингтона. Тем не менее, скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше потянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При всем при этом, возобновление войны в заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так. Теперь, что касается дальнейших перспектив. Мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается. Несмотря на ставшими уже привычными слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, понятно не до конца. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно. Однако подобное не значит, что Трамп немедленно станет нашим. Это в первую очередь подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины. В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую, или же найти другого посредника. Но тогда есть риск, что Трамп, опять же скажем мягко, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более, что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что РФ помогает Ирану. Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность только усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит таки на Зеленского, и он примет все нужные для РФ условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Тем временем ко всему происходящему добавляется новый, так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому популярному виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно как бы понадеяться. Так что некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это и понадеемся. По традиции.
1: Точка зрения.
0: Ну что, заглянем в прошлое. Вдруг там тоже не выспались, друзья. 5 мая на календаре. День, когда в разные годы происходило немного интересного. Например, именно в этот день. В 1821 году умер Наполеон Бонапарт. И, видимо, даже великие полководцы не выдерживают понедельников. Да, все мы помним. Не зря Москва, паленная пожаром. Так, в 1961 году Алан Шепард отправился в космос. Первый, кстати, американец, то есть человек, просто решил, а не поехать ли мне на работу? Давай лучше в космос. А еще 5 мая отмечают Международный день акушерки. Так что, если вы сегодня родились, знаете, вы не просто выбрали дату, тут все символично. Итак, друзья, поздравляем всех акушеров. В общем, день богатый на события. Надеемся, сегодня в вашу личную историю тоже добавится что-то хорошее. Желательно там без наполеоновских последствий. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утром» на Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Росконгресс предоставил расширенную деловую программу Петербургского международного экономического форума. Я напомню, что он пройдет с 3 по 6 июня в нашей стране. Как сообщили организаторы, программа этого года выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что Петербургский экономический форум традиционно является площадкой для выработки решений в области устойчивого развития и международного сотрудничества. Ранее также стало известно, что страной-гостем станет Саудовская Аравия. Ожидается, что на форуме с их речью выступит также и Владимир Путин. Ну и, друзья, новость, которая поступила буквально вот недавно. Операторы связи начали предупреждать москвичей о возможности временных ограничений в работе мобильного интернета и СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, гражданам рекомендовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков использовать функцию Wall LTE в настройках смартфона. Я напомню, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности. Ну и, друзья, около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Я напомню, что второй год подряд в нашей стране действует такой закон. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как минимум на 1 миллион рублей, умноженной на максимальную ключевую ставку за отчетный период. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе. 16%. Если банк не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2027 года. В Минфине рассчитывают получить, я напомню, что сумму в размере 305 миллиардов рублей. К другим новостям. 33 дорожно-транспортных происшествия были зарегистрированы на территории Дагестана на прошедшей неделе с 27 апреля по 3 мая. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. В этих авариях погибли 11 человек, травмы различной степени тяжести получили 34 человека, в том числе 5 детей. В Дагестане в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается работа на двух дорогах, которые ведутся к мемориалам, посвященным павшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. В Гунибском районе ремонтируют подъезд к селу Мегеп, где находится мемориал «Аллея героев», а в Хивском районе на участке с 30 по 42 километр дороги к селу Ашага-Рахит, где расположен мемориальный комплекс советским воинам, уже проведен ямочный ремонт, уложенные выравнивающие слои и новое покрытие асфальта, а также ведутся работы по устройству труб примыкания и обочин. Более 3400 многодетных семей проживает в Дагестане, в которых воспитывается около 13 тысяч детей. Такие данные по итогам первого квартала этого года представил Социальный фонд России. По этому показателю наша республика занимает четвертое место в стране. Больше всего многодетных семей только в Москве, в Московской области и Краснодарском крае. Замыкает пятерку лидеров Чеченская республика Дагестан. Я напомню, что традиционно входит в число регионов России с высоким уровнем рождаемости. Ну и более 10,5 тысяч жителей Дагестана, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, уже получили компенсационные выплаты. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Единовременные выплаты оформили, я напомню, что 7,5 тысячи человек. Еще 6441 пострадавшие получили компенсации за полную или частичную утрату имущества. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежей и недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года показатель вырос почти на 5%. На втором месте неплатежи контрагентов, хотя доля таких жалоб снизилась с 42 до 34, проблема остается острой. Недоступность кредитов отметили 24% опрошенных, тогда как в четвертом квартале 2025 года таких было 19%. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали 49%. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература, география набрали меньше голосов. А вот физика, химия и информатика оказались в конце списка. Опрос также показал, что ключевая причина интереса к предмету – не его содержание, а подход к преподаванию. Так, например, 65,5% школьников России отметили, что полюбили предмет благодаря понятному объяснению и поддержке со стороны учителя. Столько же респондентов указали на важность интересных тем и формат уроков. Федор Щукин, который назначен временно исполняющей главы Дагестана, прервал свой отпуск. Об этом сообщили РИА Новости в Объединенной пресс-службе судов республики. Отмечается, что в настоящее время он находится в Дагестане. Как мы ранее сообщали, что сегодня, 4 мая, Федор Щукин, который занимал должность председателя Верховного суда республики, ушел в почетную отставку. После этого президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим главы Дагестана. Но Дагестан Автодор проверку угрозы обрушения моста на проспекте Насрудинова в Махачкале в связи с обращениями граждан, которые вызваны информацией о критическом состоянии моста на участке километра 2-694 автомобильной дороги Махачкала-Турали-Каспийск. Дагестан Автодор пояснил, что в результате недавних ливневых дождей повышение уровней в реке Толгинка произошел размыв укрепления откосов в русле реки и разрушение лестничного схода. В настоящее время планируется аварийно-восстановительные работы для устранения повреждений. Дагестан Автодор заверил граждан в безопасности эксплуатации этого моста. Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона находится на рекордном уровне, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к «американскому народу» в кавычках он призвал предотвратить вопиющее преступление Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватят Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном. Ну, гадалки не ходи. Тему продолжит наш корреспондент. Ему прямо сейчас слово. Леонид Пастернак. Леня, доброе утро.
1: Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде Авраама Линкольна, остановится в 100 ярдах от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости, но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами «Большое спасибо, мы сдаемся». Это не сюжет трагикомедии, а реальный план действий Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе «Палм-Бич» во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. «Он сильно ошибается», — отметил в разговоре с кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес.
2: «Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою же нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант с вторжением США, как того хочет Дональд Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы у нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть».
1: Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. «Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли», — заверил политик. И вправду масштабная военная операция на острове — это не про прогулка по Центральному парку, говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Приета.
3: Президент Кубы, по-моему, он прав в том, что надо обратить внимание на то, что совершенно неприемлемо вот так вот для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев, которые живут в Майами. Были опросы на стороне того, что вот Америка вошла, и это все военным путем каким-то образом, но меня просто дико, я никак не поддерживаю. Такие очень ощущательные последствия для Кубы, в долгоиграющей перспективе и прямо вот сразу. Мне кажется, что они хотят дать понять американцам, что если они войдут, для них в военном смысле это не будет просто прогулка.
1: Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, он бьет и по тем, кто ведет какой-то бизнес в Кубе и сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно это и новый удар в сторону непослушных европейцев, ну и Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять очень неприятную ситуацию в Иране, себя загоняет в очередную тупиковую ситуацию уже в связи с Кубой.
1: Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с Коммерсант ФМ американский дипломат Джон Хёрбст.
5: Он не может вести операцию против Кубы, пока он не совершает операцию в отношении Ирана. Он говорит, как будто он уже победил Иран. Я согласен, что он собирается начинать операцию против Кубы. Он хочет показать иранцам, что он так уверен в своей победе, что он уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы он как-то снял правительство в Кубе, многие кубинцы будут довольны, потому что они ужасно живут.
1: Ранее близкие к администрации Трампа источники политика утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление.

0: Медгала грозит звездный бойкот. В 2026 году вечер моды Медгала может пройти в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу. Основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрис Зендию и Мэрил Стрип, проигнорируют данное мероприятие. Итак, тему продолжит, так сказать, культурных событий мира Екатерина Вихарева. Кать, тебе слово.
1: Традиционно Медгала – одно из самых значимых событий в культурной сфере. Его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера – обозначить, что фэшн-индустрия – часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал. Однако в этом году Медгала может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за этого многие звезды решили бойкотировать вечер, рассказала журналист и автор телеграм-канала Superficial Space Cadet Яна Лукина.
2: В организаторах Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело, позволяют попасть на обложки, страницы журналов, первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это понятно, кто в наше время любит миллиардеров. Часть потенциальных гостей, кого Анна Винтур хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, в этом году пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров, инсайдеры тоже бывает что-то допридумывают, но тем не менее, как минимум, Зендея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами.
1: Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство от 10 до 20 миллионов долларов. Их присутствие также повлияло и на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя больше 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но критикуют меценатов не только за это. Еще в январе, во время недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Скиапарелли и Диор. Проблема в том, что именно в это время в Amazon и принадлежащей Безосу газете Washington Post проходили масштабные сокращения. В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что вкус нельзя купить на Amazon. Но все скандалы лишь подогревают интерес к Медгала, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова.
3: Такие мероприятия, как Медгала, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубит, щепки летят. Такое отношение к Медгала лишь подогревает к нему интерес. И я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть, а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более, что тема Met Gala в этом году так и звучит. Костюм арт. Искусство костюма.
1: Впрочем, журнал Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Met Gala исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу – случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «Без фильтров» Анастасия Полетаева.
4: В 2024 году Тейлор Свифт не дошла до Met Gala. По официальной, по крайней мере, версии, она не дошла из-за того, что поехал готовиться к концерту. В прошлом году не дошла Сара Джессика Паркер, где-то рабочие планы наложились, но существует слух, что из-за отказа от приглашения, что эти отношения стали прохладнее. В этом году ситуация немного другая. В семье Безосов не просто поддерживает Дональда Трампа, они еще сломили многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась ни на какие деловые отношения с республиканцами, давала эфирное время исключительно демократам на обложке Vogue. Но глянец переживает не лучшие времена. Моде сейчас нужны деньги.
1: В прошлом году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем – теория шляпы Зендеи. Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию. Вероятно, актриса решила пропустить Медгалу, чтобы вновь не стать героиней мемов.
0: Ну а теперь о погоде в Махачкале. Главной интригой утра сегодня после того, когда задаются такие вопросы, что надеть и где мой второй носок, в Махачкале сегодня солнечно, приятно и почти по-дружески тепло будет. Но это так, без солнца обещают нам. Идеальный баланс между тем, что уже не зима, еще не июль, но вот май, ты какой-то не май, вот это я точно могу сказать. Легкий ветер с Каспия будет напоминать, куртку возьми, но лучше потом неси в руках днем, а вечером опять накинь. Плюс 18 обещают нам синоптики сегодня. Хотя вот глянул я сейчас на столицу нашей родины, Москву. Там вчера вообще исторический рекорд был побит, друзья. Плюс 24. на ВДНХ зарегистрировали. Поэтому, по-моему, что-то как-то, мне кажется, туристический сезон пора в Москву перекладывать. Вечером, я думаю, что станет немного больше романтики. А так, для тех, кто любит прохладу, друзья, наслаждайтесь. Сегодня последний день прохлады. Это так, о чем-то приятном решил тоже, знаете, с утра поговорить. Расим Загиров в студии. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передачу своих персональных данных третьим лицам. Кстати, они могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для авторов соответствующей публикации, но и для тех, кто ее репостит, так сказать. Ну и почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию. При этом довольно переквалифицированных более больше, чем недовольных. 15% против 8% это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные – молодые люди до 35 лет. Среди них переходили на новую работу 28% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию освоили 20%. Чем выше доход, тем реже россияне меняют специализацию. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалифицировались 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч рублей только 16%. Чаще меняют профессию люди со средним профессиональным образованием. Среди городов-миллионников лидирует Нижний Новгород, там проживают 33% сменивших профессию. Далее в рейтинге Самара, Пермь, Омск. Реже всего переходили в другую сферу жители Красноярска и Уфы. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Кстати, согласно этому опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года, этот показатель вырос почти на 5%. Для роста российского авторынка необходимо выполнение двух условий – повышение покупательской способности населения и доступность автомобилей. Такое мнение высказал глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Кстати, по его словам, рост доходов населения должен опережать рост расходов на 15-20% в год на протяжении нескольких лет. А на рынок должны вернуться недорогие, простые, надежные иномарки класса Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Sandero Logan. Без выполнения хотя бы одного из условий, считает эксперт, никакие манипуляции со ставками, утилями или локализацией сборки не сдвинут общий объем продаж выше равновесной отметки. Помимо прочего, кстати, для стабилизации авторынка могут помочь инвестиции в производство, например, модернизацию сборочных площадок, так считает глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лазерное сканирование объекта культурного наследия регионального значения водонапорной башни начато в Дербенте. Собранные данные помогут создавать цифровую модель объекта, которая будет использована для проекта реконструкции. Администрация Дербента сейчас ведет предпроектные работы. Лазерное сканирование проекта делают специалисты из Москвы. Комплекс водонапорных башен постройки начала 20 века, я напомню, что использовался для нужд железной дороги. Он состоит из двух каменных башен овальной формы и одной отдельно строящейся круглой башни. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи, недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно этому опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года этот показатель вырос почти на 5%. А россиян в следующем году, 2027, ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство предоставило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие праздничные дни за 2027 год. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней, они начнутся с 31 декабря этого года и закончатся 10 января 2027 года. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и один гид с навыками сурдоперевода. Глава ведомства Эмин Мерданов сообщил так, что в 2026 году запланированы совместные контрольные мероприятия министерства и МВД в отношении гидов-экскурсоводов. Аттестация гидов проводится, и напомню, что ежемесячно на базе министерства в комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества. На улице Махачкалинской в Дербенте за апрель демонтировали 58 самовольных объектов от крупных строений до малых конструкций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Незаконные постройки блокировали работу ливневой системы. Из-за этого во время дождей вода затапливала не только саму улицу Махачкалинскую, но и соседние кварталы. Осталось демонтировать всего несколько объектов. Специалисты газовых компаний провели техническое обслуживание более 20 мемориалов с вечным огнем по всему Дагестану. Они диагностировали герметичность газопроводов, проверяли состояние горелочных устройств и проводили регламентную очистку оборудования. Чтобы пламя не угасало, его на время переносили на специально временное горелочное устройство. Генеральный директор «Газпром газораспределения Махачкала» и «Газпром газораспределения Дагестан» Резван Мурадов подчеркнул, что для сотрудников компании это не просто плановые работы, но и возможность сохранить память о героях Великой Отечественной войны. Ну а нашу республику свяжут прямым авиасообщением с южной столицей Кыргызстана, городом Ош. Рейсы будут осуществляться авиакомпанией Red Wings на самолетах Сухой Суперджет 100. Полеты будут выполняться раз в неделю по средам. Первый из них запланирован на 3 июня. Время в пути составит почти 3 часа. Я в свою очередь напомню, что Ош – это древний город с 3000-летней историей, который расположился в Ферганской долине у подножия Алайского хребта.

0: Соединенные Штаты начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива. Проект под названием «Свобода» должен обеспечить проход нефтяных танкеров через Персидский залив. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, мера коснется всех стран, которые не имеют отношения к ближневосточному конфликту и чьи суда застряли в акватории. Накануне корпус стражи Исламской революции Ирана приказал торговым судам отойти на юг Ормузского пролива и покинуть северное побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Тему продолжат в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Что из себя будет представлять новая миссия Пентагона, Аксиос рассказали американские чиновники. По их словам, военные будут находиться, цитата, «в непосредственной близости от танкеров» на случай, если их атакует иранская армия. Кроме того, флот США будет передавать судам информацию о самых удобных морских путях в проливе, особенно тех, которые Иран еще не успел заминировать. При этом источники Wall Street Journal уверяют, что войска не будут сопровождать суда, а только помогать им ориентироваться в местных водах. По словам чиновников, иранские военные установили в проливе новые мины. Сама операция не приведет к прямым боевым действиям, полагают собеседники газеты. Однако перемирие между США, Израилем и Ираном из-за этого по-прежнему будет оставаться хрупким и неконтролируемым. Руководители судоходных компаний скептично отнеслись к операции «Свобода». Об этом они заявили телеканалу CNN. Чтобы освободить пролив, нужны усилия обеих сторон, говорит представитель одного из перевозчиков. Поэтому он сомневается, что компания Пентагона увенчается успехом. Объявление – это одно, а безопасное движение по предсказуемому маршруту – совсем другое, заключают собеседники CNN. Associated Press отмечает, что риски для нефтяных танкеров в акватории все еще сохраняются, поскольку Тегеран продолжает контролировать их проход в Персидском заливе. Накануне судно недалеко от Ормуза атаковали, цитата, «неизвестными снарядами» впервые за последние две недели, напоминает агентство со ссылкой на британское управление по морским торговым операциям. Позднее аналитики сообщили об атаке на второй танкер у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Иранские войска через местные СМИ заявили, что не причастны к ударам.
0: За окном в Махачкале плюс 12 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометр прогреется до плюс 18. Переменная облачность и уже без осадков. Будет, друзья, на протяжении всего дня. Ну, это последний прохладный день в этом году, могу точно сказать. Поэтому, друзья, наслаждаемся им, потому что завтрашнего дня привет солнце, привет тепло, привет духота, наверное, да, уже ближе к лету, как, ну, для тех, кто не любит нашу махачкалинскую духоту. Я такой, знаете, вот последний день прохлады, можно сказать, с гидрометцентром подарю. Доброе утро, это утро на Диалог ФМ, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.
3: Осудил один человек другого, и вскоре сам впал в такой же грех. Хотя раньше никогда и помыслить о нем не мог. А тут такая вдруг страсть обуяла. Понял он, в чем причина, упал в ноги тому, кого осудил, попросил прощения, раскаялся, и страсть сразу же отпустила, словно ее и не было. С тех пор, если он кого осуждает, то лишь одного себя, за свои грехи и за то, что прежде осуждал других.
2: Притчи народов мира.
0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
4: Руководство Дагестана и полпредства президента ВСКФО разрабатывают план восстановления жилья после паводков, включая переселение пострадавших в безопасные районы с готовой инфраструктурой. Так, в поселке Мамедкала выделено 10 гектаров земли с подводом газа и света. Для ускорения оформления документов в районы направлены мобильные группы юристов и консультантов. В Махачкале 9 мая на территории КСК «Зебра» пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню Победы и Дню Народного Единства. Посетителей ожидает насыщенная программа. Это конные скачки, где будет разыграно 600 тысяч рублей, спортивные соревнования, патриотические выступления, а также угощение бесплатным мороженым и горячим чаем на дровах. Начало в 10 часов. С 2030 года в России будет усилен контроль за активностью молодежи в интернете. Правительство разработало план, включающий 41 меру для противодействия деструктивному поведению. Основные направления включают мониторинг социальных сетей, организацию всероссийских форумов и подготовку специалистов в области кибербезопасности. В Кабардино-Балкарии успешно провели первую на Северном Кавказе операцию по установке аортального клапана без разреза. Биопротез ввели в сердце через прокол в бедренной артерии под контролем рентгена. При этом сердце не останавливали. По данным администрации главы и правительства Кабардино-Балкарии, после операции, которую сделали в Республиканском центре высоких медицинских технологий, пациент уже на следующий день смог вставать. Модели искусственного интеллекта ChatGPT, Gemini и Claude подверглись проверке на способность ставить медицинские диагнозы. В сотрудничестве с проектом ImageNet исследователи обнаружили, что даже при отсутствии графических данных и рентгеновских снимков, точность их диагнозов превышала 60% на основе базовых вводных данных. Данный феномен ученые описывают как эффект миража, когда ИИ создает иллюзию видения, хотя на самом деле лишь генерирует предположения. Пользователи в России активно переходят на новый мессенджер Delta Chat. Приложение функционирует в условиях белых списков и без VPN, что делает его недоступным для блокировки. Для регистрации требуется лишь адрес электронной почты, а передача сообщений осуществляется через серверы почтовых клиентов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог FM.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
5: Спонсор новостей – компания Elco.
6: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
7: Для детей старше 12 лет.
8: Доброе утро, Махачкала, вы на волне Диалог FM, с вами утро на Диалог FM, и как всегда человек, который просыпается раньше будильника, но только чтобы его выключить. Рейсим Загиров с вами. Если вы уже встали, вы герои. Если еще лежите, вы стратеги. Думайте, как прожить этот день. Ну а если слушаете нас в дороге, держите кофе, мы уже мысленно с вами. Сегодня не просто утро, сегодня на календаре 5 мая, а утро с характером. Бодрое, немного ленивое, с легким привкусом. Еще бы поспать. Так, я что-то всех, по-моему, спать вместо будильника решил уложить. Но ничего, сейчас разгонимся, расшевелимся и сделаем этот день как минимум, знаете, приятным. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Прямо сейчас в эфире радио Диалог FM. Песня, которая будет звучать в каждом сердце во знаменование 81-й годовщины победы Великой Отечественной войны. После чего продолжим с новостями. Оставайтесь с нами. Здесь «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов в своем обращении к жителям Дагестана в связи с отставкой отметил, что все эти годы работал с целью сделать жизнь в республике лучше. Меликов подчеркнул, что его намерения всегда были чисты перед Всевышним и выразил любовь к Дагестану, его истории, культуре и прежде всего к людям. По его словам, вместе с жителями республики удалось многое сделать за 5 лет. Меликов также заявил, что верит в преемника Федора Щукина, назвал его порядочным человеком. Он попросил пока не направлять его на новый участок работы, чтобы помогать и подсказывать новому руководителю. Официальное предоставление Федора Щукина в качестве временно исполняющего полномочия главы Дагестана состоится 5 или 6 мая, об этом сообщили источник в московском «Комсомольце». Ожидается, что руководство республики Щукина в новом качестве представит полномочный представитель президента России Юрий Чайка. Я напомню, что 4 мая Щукин, который возглавлял Верховный суд Дагестана, ушел в почетную отставку, после чего президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим главы Дагестана. Махачкала готовится к проведению шествия бессмертного полка. 9 мая тысячи жителей и гостей города выйдут на улицы с портретами своих предков, героев Великой Отечественной войны. Как сообщил министр по делам молодежи Камил Саидов, в текущем году ожидается рекордное количество участников. В прошлом году акция объединила более 26 тысяч человек только в Махачкале. «Мы видим, что интерес к сохранению семейной памяти растет. К шествию ежегодно присоединяются новые семьи», — отметил министр. Он также добавил, что памятные мероприятия пройдут во всех городах и районах республики. Сбор участников начнется на центральной площади Ленина именно в Махачкале в 14:00. Колонна проследует по проспекту Расула Гамзатова к Радобскому бульвару. Финальной точкой шествия станет площадка перед Аварским театром. Одиночный пеший переход через весь Северный Кавказ стартует 14 мая в Дербенте. Журналисты и путешественник Оксана Лыткина планирует за 90 дней преодолеть Кавказскую тропу протяженностью 1500 километров. Финальной точкой маршрута станет Сочи, об этом сообщает Минтуризм Дагестана. Реализация проекта призвана решить несколько задач. Это популяризация внутреннего туризма и оценка состояния туристической инфраструктуры, в том числе после ранее произошедших природных катаклизмов. Для самой Оксаны Лыткина это поход – очередной этап на пути к получению почетного титула «Корона хребтов России». Продолжаем утро на Диалог ФМ. Друзья, в Дагестане продолжают дезинфекцию территории и подвалов жилых домов после подтопления. Об этом в ходе заседания оперштаба сообщила замруководитель управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Алжанбекова. Она доложила о мероприятиях по закупке дезинфекционных средств и оборудования для обработки заболоченных мест подвалов жилых домов. На основании сведений, которые предоставлены администрациями Махачкалы, Дербенского и Хасаюртовских районов, ведомство рассчитала потребность в специализированном оборудовании и объеме дезинфицирующих средств, а также определила перечень объектов, которые подлежат обязательной обработке. Для оказания медицинской помощи муниципалитетам на базе территориальных отделов управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии сформированы рабочие группы, там определены сроки проведения всех необходимых работ. Как отметила глава Роспотребнадзора Дагестана, с учетом прогноза погоды в Дагестане, дезинфекция мероприятий на заболоченных и потопленных территориях, а также подвалах жилых домов должны быть завершены до 20 мая. Ну и накануне вечером транспортное сообщение 6 высокогорными селами полностью восстановили. Об этом я напомню, что обещал еще на заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС Рамазан Джафаров. Я напомню, что тогда были без транспортного сообщения 6 населенных пунктов. Это в 4 муниципальных районах, 2 в Лакском, 2 в Чародинском и 1 в Шамильском. Также частично одно в село в Тляротинском районе. Всего затрагивает 398 человек. Причиной были оползиновые процессы, выпадение снега и схода снежных лавин. Жители, обеспеченные всем необходимым, были продовольствием, водой, а также были организованы пешие маршруты. Открытие произошло вчера в 20:00 5 мая, как утверждалось главой МЧС России по Дагестану. При расчистке русла Тарнаирка в Махачкале за 3 дня демонтировали 8 объектов капитального строительства. О продолжающейся работе по расчистке русла реки Тарнаирка на участке от проспекта Кушинского до кладбища в городе Махачкале в рамках оперативного штаба сообщил первый заместитель главы Нариман Батырбиев. По его словам, с 30 апреля по 2 мая были демонтированы 8 объектов капитального строительства, в том числе крупный фундамент под футбольное поле. За сегодняшний день снесено 6 таких объектов. Одновременно продолжается работа по расчистке колодца коллектора, который оказался под завалами в районе Цумадинского рынка. К работам привлечены 5 единиц техники, включая гусеничный трактор. Как сообщил Нариман Батырбиев, всего в зоне бесхозных ограждений находится 124 объекта. С владельцами большей части уже проведены переговоры, при этом по 27 объектам собственники пока не установлены. Более 750 домов расчистили от ила и мусора в Хасавюртовском районе Дагестана после наводнения. Временно исполняющий главы муниципального образования Хасавюртовский район Багаудин Мамаев на заседании оперативного межведомственного штаба по вопросам ликвидации последствий ЧС доложил о текущей ситуации в муниципалитете. В настоящее время на территории Хасавюртовского района продолжаются аварийно-восстановительные работы и прием заявления на оказание единовременной материальной и финансовой помощи населению. Продолжает работу по обследованию состояния домов специалисты Института профессиональной оценки, экспертизы и проектирования. Силами Тульского спасательного центра МЧС России и спасателями МЧС Дагестана проведена специальная обработка на территории общей площадью 360 тысяч квадратных метров. За сутки там 500 квадратных метров. Вместе, кстати, с местными жителями расчищено от ила и мусора более 165 тысяч квадратных метров, 750 домов и дворовых участков. Это 100%. Спасателями Тульского спасательного центра завершен также разбор зданий. Продолжается работа по вывозу строительного мусора. За сутки вывезено 213 кубов. Силами Министерства природных ресурсов Дагестана продолжается работа по расчистке русла реки Акташ в пределах селения Адилютар. Работает спецтехника. Все ранее размещенные ПВР жители расселены по нанятому жилью. Арендовано там 48 квартир. Ну и сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. Две трети россиян за 2025-2026 годы столкнулись с переработками. Негативно к этому относятся лишь 40% респондентов, говорится в совместном исследовании Headhunter.ru и Ренессанс страхования. Причем, знаете, так мне текст дали, лишь 40%, как будто все остальные прям рады. Да, вот лишь 40%. Я пойму, когда лишь там 1 или 2%. Но вот лишь 40 читаю в первый раз. Сверхурочно готовы работать большинство участников к вопросам, но только если за это заплатят. Итак, тему продолжит мой корреспондент. Ему прямо сейчас слово. Алита Курмукова. Алита, доброе утро.
2: Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры и еще столько же за дополнительную оплату. Де юре каждый лишний час доп. Нагрузки оплачивается по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и гендиректор компании «Оксиджен» Павел Кулаков.
3: Есть ряд компаний, которые пытаются переработки маскировать внешними атрибутами. В офисе есть спортивный зал, комнаты отдыха, бесплатные обеды, ужины, и такси до дома, если ты до ночи работаешь. В целом это все оборачивается каким-то негативом. Из нашего здания последний шаттл уезжает в 18 часов 30 минут. И все. То есть я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных работ, то у нас есть работа в выходной день, будь то какие-то аварийные, сервисные работы, профилактические. Есть такие желающие, которые готовы выйти, потому что это оплачивается по двойной ставке.
2: О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. И у трети, как показывают социальные опросы, ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопула.
4: Для меня нет такого понятия переработка. У меня есть понятие А – дисциплина, Б – выполненные задачи. Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение своих трудовых обязанностей. Если сотрудника просит компания задержаться, выйти вне рабочий день и так далее, то тут может идти речь о какой-то компенсации. Момент еще один тонкий, что многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премию. И вот ради этой бонусной составляющей иногда можно и задержаться.
2: А задерживаться сегодня приходится многим и сотрудникам, и руководителям, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
5: Компании финансового сектора переработки мы не можем исключать, особенно когда компания набирает быстрый темп своего развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственников бизнеса, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Но ручной труд можно, допустим, заменить на некую автоматизацию, написав обычный скрипт.
6: А как сотрудники относятся к просьбе задержаться?
5: Кто-то готов задержаться, доделать какую-то задачу или помочь коллеге, жертвуя, возможно, своей личной жизнью. А для кого-то это там жесткое табу, и пониманием относимся к тем и другим.
2: Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании «Суперджоб» Александр Южалин.
7: Сейчас, скажем, не год работников. Многие сталкиваются с сокращениями, трудностью с поиском новой работы. Поэтому любое обращение в суд, жалоба, это, конечно, потенциальный конфликт по закону. Инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель. Должно поступить официальное или предложение, или просьба в письменной форме, по электронной почте. Да даже в устной форме, если работник докажет, можно спокойно говорить о классической сверхурочной работе. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие все часы не менее чем в двойном размере. Раньше стоимость 1 часа рассчитывалась только из оклада. Сейчас и оклад, и премии.
2: Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных в Трудовом кодексе сразу вдвое, со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, и, по мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают социальные опросы, сотрудники чаще предпочитают брать

0: Найти еще вкусней.
1: Винограда
2: и граната.
3: Всех насыщенней вкусней.
0: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
4: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
5: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
7: Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьими лицами могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост держит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверную сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для авторов соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространил. У нас, кстати, сейчас в гостях майор полиции Сабина Сункулиева. Она более подробно нам расскажет об этом всем. Друзья, вы уверены, что все, что читаете в интернете, правда? А если нет? Сможете ли вы отличить фейк от реальности? Сегодня разберем, как работает индустрия дезинформации и кто с ней борется. В студии у меня Сабина Сункулиева, майор полиции МВД по Республике Дагестан. И так назову, знаешь, вот так от официальной части, специалист по выявлению фейков. Сабина, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Ты все-таки назвал, да, меня так?
7: Товарищ майор, приветствуем вас.
8: Добрый вечер. Рада в очередной раз находиться в этой студии.
7: Сабин, ну, начнем. Начну с темы, которые сейчас у всех на слуху. Есть такое понятие, как фейк.
8: Да.
7: Само слово, знаешь, оно существует давно, конечно, в нашем, так сказать, лексиконе, но в последнее время она имеет такую, знаешь, тенденцию, все больше и больше даже в средствах массовой информации о ней говорят. Причем вбрасывают эти фейки, знаешь, настолько профессионально. Даже я, вот опытный журналист, иногда с приходом искусственного интеллекта не всегда могу различить это, да. Объясните вот нашим слушателям, дагестанцам, как отличить фейк от правды. И главное, если я, допустим, переслал какую-то вот страшную новость, допустим, в чат семьи или соседей, а она оказалась ложной, допустим, могут меня за это привлечь как-то? И что грозит мне за это?
8: Там все зависит от того, какая вспышка будет от этой новости. Тоже очень много зависит, потому что фейки, они рассчитаны для чего? Для того, чтобы психологически мы обратили на него внимание, мы его прочитали и переслали дальше. Большая часть администраторов своих ресурсов для раскрутки своих каналов периодически выкладывают подобную информацию для того, чтобы люди почитали, посмотрели, подписались и переслали. Вот недавно фейк был о том, что глава республики якобы предоставляет земли для жителей Израиля. Да? Фейковая информация, но лично мне, наверное, человек 5-6 эту информацию скинул ссылкой со словом «ну как?». Вот как? Я говорю, ребят, обратите внимание на ресурс и на канал, где этот материал размещен. У главы республики есть официальный канал, который он достаточно-таки активно ведет. Если что-то подобное обсуждается, если что-то подобное на совещаниях упоминается, об этом обязательно будет написано там. Ресурс, откуда эта информация пошла, он вообще абсолютно неизвестен. Ну вот просто, ну никак. Если прогуглить эту информацию, ты найдешь его на этом ресурсе, еще на каком-то еще неизвестном, да? То есть обязательно нужно смотреть на источник, откуда эта информация идет. Нужно смотреть на громкость подачи этой информации, потому что фейковая информация, она, как правило, очень громкая. Как правило, там бывает просто десятки восклицательных знаков. Впереди бывает «обратите внимание», «перешлите, пожалуйста», вот просто надо распространить, надо вмешаться, надо обязательно разрешить как-то эту ситуацию, да, то есть фейковая информация.

0: Информация, она сама по себе бывает очень громкая для того, чтобы психологически вы на нее обратили внимание. И та тема, которую вот я озвучила сейчас, фейковая, она на чем была сформирована? На проблеме, которая действительно в мире сейчас существует. Да?
1: И эмоциональная проблема.
0: Эмоциональная проблема. И она была рассчитана на определенное количество людей, которые негативно относятся к этой тематике, да, то есть для того, чтобы люди переслали и сказали, ага, вот оно как. Поэтому наши люди, я неоднократно общаюсь со студентами, общаюсь с сотрудниками, да, министерств, ведомств в рамках лекции, которые мы проводим, да, именно по безопасности, я говорю о том, что всегда просматривайте и всегда сверяйте новость именно с официальными источниками. Официальные, у каждого министерства и ведомства есть официальные источники, где, если это будет официально, эта информация обязательно будет там опубликована. Что касается ответственности, то за распространение фейковой информации есть как уголовная, так и административная ответственность. Есть по статье 207.2, это если распространение недостоверной информации повлекло за собой тяжкие, получается, уже последствия. Угу. Есть 207.3, это уже дискредитация в отношении вооруженных сил Российской Федерации, именно фейковая. Штрафы очень большие, если говорить о дискредитации, там идет до 1,5 миллиона рублей. Если говорить по 207.2, именно по влекшие за собой тяжкие последствия, там до 2 миллионов рублей, да, там есть и аресты тоже, да, там. Поэтому фейки, они имеют место быть, но не все администраторы, не все те, кто их распространяет, они несут вот эту вот какую-то миротворческую, да, какую-то цель, да, они это делают в первую очередь для того, чтобы достичь результатов в своей вот этой блогерской сфере, для того, чтобы на них подписались, для того, чтобы их новость распространили, и для того, чтобы создать какое-то напряжение и дестабилизацию обстановки в нашем обществе.
1: Сабин, ну здесь надо уже обратиться уже к нашим землякам, дагестанцам, да. Особенно тем, кто сидит в социальных сетях, неважно, запрещенные, не социальные.
0: Да. Мессенджеры, очень много групп сейчас, да, то есть вот ты общаешься, например, с родителями в классе, из этой родительской группы вытекает еще одна родительская группа, то есть костячок, да, выходит. Там, например, у тебя есть родственники, там есть определенная часть родственников, с которой ты не хочешь общаться, вытекает еще одна, и вот этих групп появляется очень много, и вот в этих группах, как правило, вот эта информация и появляется. Вот у меня школьные группы есть, да, школьные чаты есть. Я вот как сотрудник полиции, и когда вижу такую новость, я вообще стараюсь туда не встревать. Я просто пишу в личку этому человеку, говорю, вот эта новость, она недостоверная, потому что со мной еще могут вступить в контакт, мне могут сказать, что я не права, что я вгораживаю, там, потому что я работаю, да, в структуре. Поэтому я стараюсь писать в личку и как-то убирать вот эту всю, вот эту весь негативный фон. Поэтому обращение к жителям нашей республики. Если вы видите информацию, которая может быть у вас, при прочтении которой у вас может возникнуть хоть
1: какая-то эмоция,
0: да, и вы можете подумать, а вдруг она не соответствует действительности, не пересылайте ее. Просто прогуглите, просто посмотрите, не поленитесь это сделать, потому что я всегда говорю, психологически каждый из нас разный. И если я спокойно отреагирую на ту или иную новость, например, моя сестра может отреагировать сложно. Она может там упасть в оморок, там, эмоционально тяжело воспринять эту информацию. Плюс в обществе, напряжение в обществе. Там, если, там, смотря какая тематика, зависит от того, что
1: происходит. Сабин, по поводу вот комментариев, моя любимая тема. Да, я часто, я стараюсь нигде не писать комментарии, максимум там какие-то огонечки поставить и прочее. Многие думают, что написать, знаешь, вот гневный комментарий, вот когда играет на эмоциях наших дагестанцев, вот под любым постом, неважно, да, даже в телеграм-канале взять, да, это просто вот выпустить пар. Я просто там вот, знаешь, ляпнул ему на эмоциях, и мне за это ничего не будет. Но мы слышим дальше о судебных делах. Может ли обычный человек, допустим, обычный парень с Махачкалы или как я, с Дербента, допустим, да, получить реально срок тюрьмы за то, что написал просто в комментариях?
0: Ну да, ты, наверное, ты просматриваешь, ты мониторишь интернет, новости, и ты видишь каждый день практически, бывают новости о том, что жительница такого-то района получила срок там, за комментарий, за опубликование материала там, экстремистского характера. Это не страшилки в плане срока, это реальность сегодняшнего дня, потому что наша молодежь сегодня, я вот в самом начале говорила и сейчас продолжу, они очень легко относятся к своей, если можно так сказать, деятельности в социальных сетях. Потому что деятельность, говорю, потому что большую часть времени они проводят там, общаются там, друзья там. Офлайн общение, как у нас было с тобой раньше, нету практически от слова совсем, да, то есть вот они на пары приходят, поговорят, уйдут, все остальное.
1: Сабин, но все-таки, если у нас было это офлайн, то сейчас это, извини, такая площадка, где ты становишься средством массовой информации.
0: Конечно.
1: Помимо, извините, наш онлайн, он доступен уже практически миллиону глаз.
0: Однозначно, Поэтому я всегда говорю, ребят, вы должны понимать, что мы живем в такое время, когда и офлайн, и онлайн, оно все, оно уже вместе, мне кажется. Да, оно, хотите вы этого или не хотите. И то, как вы себя ведете в обычной жизни, так же себя надо вести и там. Потому что интернет, масштабы, они, извините, они огромнейшие. И людей, которые мониторят этот интернет, которые просматривают этот интернет, тоже люди же есть, которые непосредственно работают в этом направлении. Что касается комментариев, я часто думаю, почему так происходит. Возможно, зайдя на те или иные странички, да, если говорить о телеграм-каналах, если вот ранее, которая нами обсуждалась тема, обратив внимание на подачу информации, да, которая вот именно администраторами тех или иных каналов там подается информация агрессивно. Они заходят в эти комментарии, они пишут. Возможно, из-за отсутствия правильно мыслить, да, и правильно высказывать свои мысли, возможно, они попадают под эти статьи. Потому что косноязычность невероятнейшая. Неправильное высказывание своих мыслей, своего мнения, оно тоже имеет место быть. Вместо того, чтобы правильно сказать и правильно объяснить, они просто пошлют. Они просто призовут, они просто унизят там по вероисповеданию, по признаку, да, именно.
1: Это оскорбление.
0: Это оскорбление, да, чистой воды, по национальности, да. И для них это очень легко. Вот они считают, что если там их фотографии нету, они считают, что если там нет там их имени и фамилии, там, например, там код 505, да, там и на фотографии там непонятно, абстрактное что-то, что как бы до этого не дойдет, как бы сотрудники там не увидят, там, не смогут там определить. Но если человек пишет изо дня в день гневные комментарии, то на него в любом случае обратят внимание.
1: Ты знаешь, я сейчас, слушая тебя, вспомнил наше детство. У нас мы практически с тобой ровесники. Откуда такая злость иногда, мне кажется, берется? Вот, более
0: очень много
1: молодого,
0: негатива.
1: Да, поколение, потому что я, насколько помню, вот национальный вопрос. Особенно я часто замечаю, что на национальном, особенно на нашем маленьком клочке Дагестана, это нельзя поднимать, это мы с тобой знали всегда.
0: Конечно.
1: Более того, я помню, если я застал тот момент, у нас еще, хоть и уже была Российская Федерация, но пережиток там Советского Союза остался, мы собирали игрушки еще для детей там в другие страны, соцблока. И не жалко было свою любимую игрушку отдать. Понимаешь, это своего рода вот эта доброта. И, ты знаешь, мне кажется, она нас спасла как-то в этой во взрослой жизни. Что хочу вот сказать о том, что сейчас вот на национальном вопросе, когда поднимается тема, вот уже обращусь к нашим дагестанцам. Ребят, ну вот правда, человек не выбирает, кем он родится.
0: Конечно.
1: Какой там расы, какой национальности. Это самое глупое.
0: Внешний какой он, конечно.
1: Да, национальности или, знаешь, стесняться. Это самое вот это. Так, давайте с другой стороны. В комментариях под постами, да, Сабин, спорят не только там о политике или просто хамят, оскорбляют друг друга. Бывает, бывают словесные перепалки, переходят, знаешь, в реальную вражду. Были такие случаи в Дагестане, на национальной почве. И для нашего многонационального Дагестана это очень опасно. У нас был подобный опыт в 2023 году, события в аэропорту. Допустим, меня публично оскорбили в соцсетях, унизили мое достоинство. Вот конкретно, что мне делать? Куда бежать? В полицию, сразу в суд? Или и что грозит обидчику вообще за это?
0: Вообще, здесь есть два выхода из этой ситуации. Там есть, если, смотря как тебя оскорбили, если там, вот как мы ранее говорили, если по признакам национальности, да, там, внешнего, пола, расы, то там уже идет определенная статья, это 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. А если тебя оскорбили лично, вот, может, твой знакомый, там, из, может, у вас какая-то неприязнь, это уже гражданско-правовая история, это все фиксируется, с этой фиксацией, да, вот этого комментария, вы идете в отдел внутренних дел и пишете на этого человека заявление, да? Но оскорбление, которое происходит сейчас у нас в комментариях, это немножко другая история.
1: Я вот про них сейчас.
0: Да, это чуть другая. Это уже идет по определенным статьям. Смотря, я же говорю, если чувство верующих, там есть статья 148, есть 282 статья Уголовного кодекса Российской Федерации, и там идут реальные сроки, и там идут реальные штрафы. Оскорбление, ты знаешь, вот ты говоришь, откуда вот эта злость. Я все равно считаю, что это, я ни в коем случае не хочу обращаться ко всем родителям, но есть определенная часть родителей, которая не дорабатывает, мне кажется, но это мое мнение, именно в разговоре про национальность, объяснять ребенку о том, что мы самая многонациональная республика в составе Российской Федерации, да, и что вот наш сосед, там, лезгин, наш сосед кумык, даргинец, там, у нас очень много браков сейчас, да, межнациональных браков, да, и ребенку, вообще детям нужно это объяснять, я сама с этим сталкиваюсь, у меня вот ребенок в школе, вот она иной раз может прийти, там, и задать мне такие вопросы, от которых у меня волосы дыбом, но я абсолютно виду не подаю. Я понимаю, что ребенок с этим сталкивается впервые, и я стараюсь максимально содержательно, со всеми деталями, со всеми примерами объяснить, чтобы завтра у моего ребенка не возник вопрос, и она не спросила у другого человека. Потому что если родитель не отвечает, он пойдет в школу и спросит у человека, который может совершенно иначе обрисовать всю эту картину. И ребенок уже с этим будет расти. То же самое происходит и с молодежью, которая сегодня хочет узнать какой-то интересующий вопрос, да, в плане религии даже, если взять, да, и если он не пойдет к знающему человеку, к человеку, который действительно в этом разбирается, он прогуглит, и он может попасть на страницу, ну, вербовщика, да, который целенаправленно этим занимается, и он может повести его не по правильному пути. И тогда у него появятся большие проблемы.
1: Сабин, недавно муфтий нашей республики, он прям попросил блогеров и всех участников соцсетей, телеграм-каналов прекратить нападки друг на друга. Он прям искренне попросил вот, хорош оскорблять, унижать друг друга, потому что он напомнил лишний раз о том, что для верующих людей, я сейчас напомню, что за ответственность за такие деяния они придут не только здесь, да, как
0: конечно,
1: бы,
0: на том свете,
1: они и на том конечно, свете за это будут да. отвечаться. И там это тоже такая же жизнь, о которой ты говоришь. Еще одна страшная тема, к сожалению, цепляет молодежь, это так называемый, знаешь, Колумбайн.
0: Да.
1: Многие школьники и студенты сидят в закрытых каналах, смотрят ролики. Мы знаем, что это движение признано террористическим на территории Российской Федерации, и мы обязаны об этом сказать в эфире. Но понимает ли молодой человек, ну, это может быть громко, школьник, допустим, тот же самый, да, который сидит в этом паблике и ставит, допустим, лайк на красную картинку с оружием, он уже нарушает закон, да, я правильно понимаю?
0: Если ребенок ставит лайк на эту картинку, то это повод для родителей обратить на это внимание и провести профилактическую беседу.
1: Какое наказание?
0: Отследить. Если вообще тут такая тонкая грань, надо понимать, что вот как ты сейчас сказала, движение Колумбайн, оно признано террористическим на территории Российской Федерации. Колумбайн или school shooting, да, там по-разному получается его называют. И все, что относится к этому, и демонстрация, и оправдывание получается действий, это все автоматически запрещено на территории Российской Федерации. Там получается ответственность наступает по статье там 205.2. Идет публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма. И здесь тоже, опять-таки, надо понимать, к сожалению, в нашей республике тоже есть с начала года несколько случаев, когда школьники публиковали фотографии именно тех, кто в штате Колумбайн, вот один из первых случаев, угу. который был, кто был причиной этих массовых убийств. Это два студента, сейчас я наизусть не знаю их фамилию, вот это, наверное, моя ошибка, но они публиковали там фотографии этих двух студентов и оправдывали их деятельность. Более того, они говорят о том, что таким образом дети, школьники мстят взрослым за все зло, которое происходит в мире. То есть это идет как оправдание террористической деятельности. К сожалению, у нас оно тоже... Для нас это прям было удивительно, что такое вот у нас может быть вообще в нашей республике.
1: Слушай, ну своего рода психологи такие, знаешь, когда вот те же самые психологи говорят, виноваты ваши родители, да, прощайте их.
0: Ну вообще, на самом деле, здесь... Вообще, вербовщик, если говорить о вербовщиках, да, то они все психологи. И они не приходят к тебе там со словами «идем к нам, у нас хорошо». Нет. Они начинают именно как психологи, что все вокруг плохо, мы тебе поможем, приди к нам, мы там раскроем обе руки, обнимем тебя и дадим тебе все тепло, которое тебе там не дают твои родители. И они тем самым располагают подростка, располагают студента, школьника к себе хорошими словами в первую очередь, поддержкой в первую очередь. То, что не до... Почему я говорю о роли родителей в воспитании, сегодняшнем воспитании молодежи? Потому что если родитель не додаст тепла, поддержки, то это сделают другие люди. Людей, которые находятся там,
1: которые
0: далеко,
1: якобы его поймут.
0: Да. И для которых наш ребенок будет как сырьем, для которых наш ребенок будет вот таким вот средством в их руках, вот именно к действию, да, то есть вот он может взять его, закинуть, тот пойдет и тот сделает. Сначала они хорошие, сначала они все для них делают, а потом уже начинается, потом за рычаги начинают дергать.
1: Сабина, вот тебе спасибо, хочу сказать одну фразу. Угу. Знаешь, когда говорят сотрудники полиции, вот у них чувств нету. Ты сейчас сказала, наш ребенок, общий наш, дагестанский ребенок, и неважно, чужих детей не бывает.
0: А знаешь, почему я так говорю? Я всегда говорю о том, что я не могу рассуждать о других детях, когда у меня есть свои. Я вижу, что я вижу поведение своих детей. Я вижу, мои дети не идеальные. Я вижу, что они смотрят, я вижу их увлечения. Понятное дело, что я очень многое контролирую, да. Мои дети в этих вопросах, наверное, немного несчастные, потому что доступа там, гаджетам как таковым у них есть. У них есть и все гаджеты, у них есть телефоны, но они без жизни, да, то есть там родительский контроль, и есть определенные дни, когда они могут им воспользоваться. Но как я могу говорить о других детях, когда у меня дома есть свои? Это все, это наши общие дети. Я начинаю в первую очередь со своих детей, и если я говорю и советую, и рекомендую, я это делаю в первую очередь как мама, а потом уже как сотрудник правоохранительных органов. Потому что, а если ты не будешь с теплом и с любовью к этому относиться, они же твою... Вот холод в твоих словах, холод в твоей речи чувствуется в любом случае. Отсутствие искренности, оно чувствуется в любом случае.
1: Особенно дети это замечают.
0: Особенно
1: сразу.
0: Дети это... Я 6-7 лет я занимаюсь профилактикой. Для меня школа, конечно, это самая сложная история, а я студенты немножко полегче, да, и я вижу взгляд каждого, я вижу их позицию, я вижу то, вот если, я никогда не хожу по форме, вот когда общаюсь со школьниками, со студентами, никогда, потому что если они видят, что я по форме, они моментально напрягаются, взгляд становится стеклянным, это автоматически происходит.
1: Засада.
0: А когда ты на уровне, одном уровне с ними, когда ты им пытаешься объяснить, глаза в глаза ты смотришь, а глаза твои как зеркальце, да? Объясняешь, то там результат бывает совершенно другой.
1: Я напомню, что у нас в гостях сегодня была майор полиции по Республике Дагестан, специалист по всем направлениям,
0: так
1: особенно по фейкам.
0: Так четко он высказывает, выговаривает прямо.
1: Сабина, спасибо большое за то, что ты нашла время. Спасибо большое за то, что ты вместе с Диалог ФМ. Спасибо большое за то, что вот такую полезную информацию донесла до, так сказать, наших граждан, до наших земляков. И дай Бог тебе здоровья.
0: Дай Бог нам всем здоровья. Пусть я хочу поздравить всех с наступающим праздником. Дай Аллах всем здоровья, спокойствия семьям.
2: Ну, а теперь о погоде в Махачкале. Главной интригой утра сегодня после того, когда задаются такие вопросы, что надеть и где мой второй носок, в Махачкале сегодня солнечно, приятно и почти по-дружески тепло будет. Но это так, без солнца, обещают нам. Идеальный баланс между тем, что уже не зима, еще не июль, но вот май, ты какой-то не май, вот это я точно могу сказать. Легкий ветер с Каспия будет напоминать, куртку возьми, но лучше потом неси в руках днем, а вечером опять накинь. Плюс 18 обещают нам синоптики сегодня. Хотя вот глянул я сейчас на столицу нашей родины, Москву. Там вчера вообще исторический рекорд был побит, друзья. Плюс 24 на ВДНХ зарегистрировали. Поэтому, по-моему, что-то как-то, мне кажется, туристический сезон пора в Москву перекладывать. Вечером, я думаю, что станет немного больше романтики. А так, для тех, кто любит прохладу, друзья, наслаждайтесь. Сегодня последний день прохлады. Это так, о чем-то приятном решил тоже, знаете, с утра поговорить. Расим Загиров в студии. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Всем доброе утро.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91-104-8. На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Ну и глава Дагестана попрощался накануне в телеграм-канале с дагестанцами. «Уходят должности, остаются дела». Я так процитирую его прощание. Сергей Меликов объявил о завершении своего пути на посту главы Дагестана. Он сообщил, что просил пока не направлять его на новую работу, чтобы помогать и подсказывать новому руководителю столько, сколько требуется. Ну и продолжу цитировать главу Дагестана. Я так... Он вчера подвел итоги своей деятельности в своем телеграм-канале. И вот что он пишет, что вместе мы сделали многое за 5 лет. Запущены 12 современных промышленных предприятий, открыты 111 школ и 97 детсадов. 11 ФАПов, отремонтированы почти 400 школ и свыше 60 детсадов. А налоговые и неналоговые бюджеты выросли в два раза. Мы начали строить объездные дороги вокруг Хасаюрта, Дербента и Махачкалы. Мусоросортировочные комплексы и полигоны. Реализуем масштабный проект «Каспийский прибрежный кластер». Строим водовод «Черки» Махачкала-Каспийск, который позволит обеспечить чистой водой почти 1 000 000 человек, привлекая крупный бизнес в Дагестан. Республика вышла на лидирующие позиции в России по зеленой энергетике. Мы запустили Южно-Сахакумскую и Дербентскую солнечные электростанции. В нашем портфеле ряд других проектов в этой сфере, включая крупнейшую в стране Новолакскую ВЭС. Другая наша гордость – это сельское хозяйство. Дагестан первый в России по поголовью овец и коз, по винограду и шерсти, второй по рису, третий по плодам и круто по крупному рогатому скоту. Уходят должности, остаются дела, как я ранее говорил и цитировал главу Дагестана. Мы через многое прошли вместе, вспомнил он и трагические события на своем посту в нашей республике. Это теракт, взрывы на ЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации были на разных моментах, которые проверяли нас на прочность. Но именно тогда становилось особенно ясно, наша сила в людях, в единстве, в умении поддержать того, кому непросто. Сегодня у Дагестана есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития. Я верю, что все позитивные начинания будут продолжены. Федор Вячеславович Щукин – порядочный человек, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику. По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил. Еще раз напомню, я главу Дагестана цитирую. «Меня не направлять на новый участок работы. По мере сил и возможностей буду помогать, подсказывать сколько это требуется. Потому что несу ответственность за все начатые нами проекты, которые при их реализации, в этом я уверен, изменят жизнь самой любимой мною республики». И подпись всегда ваш, Сергей Меликов. А в Дагестане по НАСПроекту ремонтируют две дороги к мемориалам Великой Отечественной войны. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» идут работы на двух дорогах, которые ведут к мемориалам, павшим в Великой Отечественной войне. В Гунипском районе ведется капитальный ремонт на участке с нулевого по 6-й километр дороги подъезд от автодороги Гунип-Кумух к селу Мегеп. В Хивском районе на дороге Мамраш-Ташкапур-Арканский мост ведутся ремонтные работы на участке с 30 по 42 километр. Дорога в Гунипском районе районе ведет к селу Мегеп. Она является родиной двух героев Советского Союза – Магомеда Гамзатова и Магомеда Гаджиева. В селе находится мемориал «Аллея героев» – архитектурный ансамбль, который увековечил память павших в годы Великой Отечественной войны и в зоне специальной военной операции. Работы на первых трех километрах уже завершены и выполнены земляные работы в ширине проезжей части. Оставшиеся 3 километра планируют сдать в конце сентября 2026 года. Дорожникам предстоит выполнить аналогичные работы и отремонтировать 2 моста. В Хивском районе активно ремонтируют дорогу Мамраш-Ташкапур-Арканский мост. На участке с 30 по 42 километр она ведет к селу Ашага-Архит. Здесь находится мемориальный комплекс, посвященный советским солдатам и офицерам, павшим в Великой Отечественной войне. Уже проведен ямочный ремонт, асфальтобетонное покрытие, выполнена срезка имущественного, устроены выравнивающие слои и новое покрытие асфальта. В целом, в рамках ремонта предусмотрено усиление асфальтобетонного покрытия с восстановлением поперечных и продольных уклонов. Я напомню, что в этом году планируют ввести 5,5 километров дороги, оставшиеся 7 километров сдадут в конце сентября 2027 года. Это Хивский район. Ну и накануне, так сказать, попрощались мы с Сергеем Алимовичем Меликовым. Так вот, я напомню, что президент Владимир Путин накануне подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимал эту должность Сергей Меликов, он ушел в отставку. Щукину, которому 49 лет, он родился в Нижегородской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. Свою карьеру начал в судебной системе еще в 2004 году, прошел путь от мирового судьи до заместителя председателя областного суда. Должность председателя Верховного суда Дагестана он занимал с 2024 года. Накануне высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Щукина о досрочном прекращении полномочий председателя Верховного суда. Так вот, я напомню в свою очередь о том, что Сергей Алимович Меликов к нам в Дагестан приходил тоже во время пандемии, друзья. Вспомним, как это было. Вспомним тот момент, когда от коронавируса у нас были самые большие показатели смертности. Так вот, он был назначен главой Дагестана именно в октябре 2020 года, а в сентябре 2021 года утвержден на посту сроком на 5 лет. Я напомню, что 30 апреля еще в таком необычном формате президент страны собрал круг, в который вошли депутаты наши, и Заур Искандеров предложил уже кандидатуру Федора Щукина. За окном в Махачкале плюс 12 градусов выше нуля. Сегодня в воздухе термометра прогреется до плюс 18. Переменная облачность и уже без осадков будет, друзья, на протяжении всего дня. Ну, это последний прохладный день в этом году, я могу точно сказать. Поэтому, друзья, наслаждаемся им, потому что завтрашнего дня привет солнце, привет тепло, привет духота, наверное, да, уже ближе к лету, как, ну, для тех, кто не любит нашу махачкалинскую духоту. Я такой, знаете, вот последний день прохлады, можно сказать, с гидромедцентром подарю. Доброе утро, это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров. Доброе утро, Дагестан.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Мать – это самое трогательное из всего, что есть на земле. Мать – это значит прощать и приносить себя в жертву. Эрих Мария Ремарк, известный немецкий писатель.
0: Мысли вслух.
2: В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В Махачкале 9 мая пройдет традиционное шествие бессмертного полка, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны. Участники акции пронесут портреты своих предков по проспекту Расула Гамзатова, затем пройдут по Радобскому бульвару и завершат маршрут у Аварского театра имени ЦДСы. Принять участие в акции может каждый желающий. В первом квартале этого года Дагестан лидирует по числу молодых матерей в стране. Так, в республике зарегистрировано более 280 женщин, родивших детей в возрасте от 16 до 18 лет. На втором месте находится Краснодарский край, на третьем – Ростовская область. Президент России Владимир Путин распорядился увеличить количество бюджетных мест в колледжах и университетах по направлениям, связанным с биоэкономикой. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. За спорные репосты и реакции в интернете можно оказаться в тюрьме. Об этом предупредил юрист Игорь Ивлев. По его словам, наказание может грозить не только автору публикации, но и тем, кто ее распространил. В судебной практике есть примеры, когда людей привлекали к ответственности за лайки под экстремистскими постами или за одобрительные эмодзи, отметил Ивлев. В России интерес к кроссвордам и судоку вырос почти на 30% из-за трудностей с интернетом, об этом сообщает Мэш. Отмечается, что люди начали массово покупать журналы с головоломками, чтобы компенсировать отсутствие цифрового контента. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Эльвира Белева рассказала о продуктах, которые могут способствовать возникновению мигрени. По ее словам, основным триггером головной боли является алкоголь, особенно красное вино, в котором содержатся сульфаты и гистамин. Она также отметила, что переработанные мясные изделия, такие как колбасы, сосиски, копчености и консервы, могут вызвать приступ мигрени. В этих продуктах присутствуют нитриты, нитраты и глутамат натрия, которые, как утверждает врач, являются причиной головной боли. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
2: Новости спорта.
6: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3 и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форест 1-3, уже шестой подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Montreal Canadiens на выезде переиграли Tampa Bay Lightning в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Tampa в четвертый раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон кряду в седьмом матче. В этот раз при исторически низкой реализации Canadiens в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали по воротам Tampa на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Buffalo Sabres, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Cleveland Cavaliers в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Toronto Raptors 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Oklahoma City Thunder сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан-Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволф. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победителем регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мёрфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Заза – одно из древнейших поселений на территории Хивского района. Оно расположено в 10 километрах к северо-востоку от районного центра села Хив. По письменным источникам, к началу 20 века в селении насчитывалось 120 дворов. В этом ауле известны следующие тухумы – Кискисар, Каркарар, Асварар и Купар. Основное занятие населения – земледелие, скотоводство и садоводство. У них были свои подсобные хозяйства, небольшие участки земли, садовые участки и скотина. Также известно, что около 20% населения села выезжало на заработки в Баку и Дербент. А детей обучали арабской грамоте муллы в старой мечети. Известно, что зазинцы принимали активное участие на трудовом фронте. Они отправляли теплые вещи и участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Но, к сожалению, в годы войны от холода и голода погибло более 35% населения села. Также в 1966 году произошло землетрясение, от которого село Заза сильно пострадало и началось переселение. В поселок Белижи Дербентского района в том же году переселилось 60 дворов, а в 1984 году в село Новый Захид переехало 40 дворов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежей и недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года показатель вырос почти на 5%. На втором месте неплатежи контрагентов, хотя доля таких жалоб снизилась 42 до 34. Проблема остается острой. Недоступность кредитов отметили 24% опрошенных, тогда как в четвертом квартале 2025 года таких было 19.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. На госуслугах можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN. На портале госуслуг в ближайшее время появится возможность пожаловаться на ошибочные уведомления с просьбой отключить VPN. Речь о всплывающих предупреждениях, которые с недавнего времени некоторые сервисы начали показывать пользователям. На практике оказалось, что система работает не идеально. Среди пользователей нередки случаи, когда сервис предупреждает об использовании обходных средств даже без активного VPN-соединения. В Минцифры подтвердили, что новый механизм на госуслугах готовят как способ собирать обращения по спорным срабатываниям. Параллельно ведомстве советуют обращаться и в поддержку самих сервисов. Как сообщается, с середины апреля Минцифры обязала онлайн-площадки внедрить механизмы выявления VPN-трафика. А Роскомнадзор начал рассылать списки IP-адресов прокси и VPN-сервисов для их блокировки. Вместе с этим операторы и онлайн-сервисы тестируют разные сценарии взаимодействия с подобным трафиком. В частности, провайдеры просят отложить введение платы за VPN-трафик, которое планировали ввести уже с мая 2026 года. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: И в завершении выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер один, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Константин Николаевич Калинин, старшина рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Родился 2 мая 1910 года в поселке Черный Рынок, ныне Кочубей Тарумовского района Дагестана. Получил начальное образование, после чего работал трактористом в колхозе, затем бригадиром в машино-тракторной станции. С 1934 по 1936 годы проходил службу в рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1941 году повторно был призван в армию, с того же года на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1944 года старший сержант Калинин командовал отделением 948-го стрелкового полка 257-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Крыма. 11 апреля 1944 года отделение Калинина захватило важную позицию между озерами Кияцкое и Красное и весь день ее удерживало, отразив 14 немецких контратак. В бою Калинин получил ранение, но продолжил сражаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, старший сержант Константин Калинин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1945 году в звании старшины Калинин был демобилизован. Проживал и работал в Нефтекумске, а в 1979 году переехал в Ставрополь.

0: Личный коуч.
1: Почему одних дедлайны подстегивают, а другие их терпеть не могут? Почему полная фокусировка на важном проекте может навредить больше, чем его расслабленное обдумывание в свободную минутку? Почему нам трудно откладывать в тучные годы, когда мы получаем неплохую зарплату?
2: Как дефицит мешает нам мыслить, но не всегда? Почему нам лень оформлять страховку?
1: Как же ощущение нехватки меняет наше мышление? Оно заставляет нас стать предельно сосредоточенными. Разве это плохо? Когда появился Твиттер, не все писатели отнеслись к нему пренебрежительно. Многим идея уместить максимум смысла в минимум слов показалась неординарной творческой задачей. Но уделяя внимание чему-то одному, мы игнорируем что-то еще. Это может дорого нам обойтись. Вот почему разговоры по телефону за рулем запрещены. У фокусировки есть темная сторона – туннельное видение. Многие жители развивающихся стран не покупают медицинскую страховку, для них это слишком дорого. Однако, когда человек заболевает, ему неизбежно приходится изыскивать деньги на лечение, которое без страховки обходится в десятки раз дороже. Как правило, он вынужден занимать на это лечение деньги. Этот долг создает еще большую нехватку. Да, если пришла пора пахать землю, а у тебя ничего не болит, мысль о страховке выглядит не слишком соблазнительно. В фокусе внимания совсем другое. Но в том-то и дело, что за пределами этого фокуса остается много важных вещей.
2: Почему обдумывать две мысли одновременно – плохое занятие?
1: Дефицит внимания может создаваться внешними причинами и порой неочевидными. Ученики, занимавшиеся в классах, окна которых выходили на оживленную железную дорогу, успевали хуже, чем ученики, чьи занятия шли в классах, окна которых выходили на тихий двор. После шумоизоляции комнат успеваемость выровнялась. При этом грохочущие поезда проезжали лишь время от времени, и детям даже не приходило в голову на них жаловаться. Не меньшую роль играет дефицит, создаваемый внутренними помехами. Если все ваши мысли заняты утренней ссорой, не просто сосредоточиться на работе.
2: Почему мы не ценим свое завтра?
1: Что вы предпочтете? $1000 через год или 1100 через год и месяц? Большинство предпочитает второй вариант, и это логично. А вот еще один выбор. 1000 прямо сейчас или 1100 через месяц? Выбор большинства – 1000 сейчас. Странно, ведь и в первом случае месяц ожидания стоил $100. Почему бы не подождать? Однако все зависит от того, насколько близок момент получения первой суммы. Близкая награда кружит голову. Психологи называют это гиперболическим обесцениванием. Если бы не оно, никто бы не курил, не переедал на ночь. Мы больше ценили бы будущее, лучше бы его ощущали. Впрочем, гиперболическое обесценивание – лишь часть проблемы. Если вы не хотите застрять в ловушке настоящего, спасайтесь из тоннеля, созданного дефицитом. Помните, что решений всегда больше, чем кажется в тоннеле.
2: Нехватка и крупные социальные проблемы.
1: Разумеется, деньги не то, что мы можем просто выбросить из головы. Совет, если ты беден, просто не зацикливайся на этом и живи, как живется, не работает. Однако, почему одни люди беднее других? Что им мешает разбогатеть? Этот вопрос давно волнует ученых. Самый очевидный и циничный ответ таков. Они сами виноваты. Ведь доказано, что пациенты с низким уровнем достатка реже принимают лекарства. Даже те, которые прописаны им бесплатно. Они чаще отказываются от прививок. Они вообще реже посещают врачей. Фермеры с низким уровнем достатка пренебрегают прополкой растений, хотя это простой и эффективный способ увеличить урожай. Бедные родители чаще проявляют неоправданную строгость в обращении с детьми и не слишком следят за их успеваемостью. Принято думать, бедные бедны, потому что они менее способны. Но что если с их интеллектом все в порядке? Но пропускная способность страдает из-за регулярных мыслей о поиске более дешевой еды, оплате счетов, неурожая. Рассмотрим только один аспект повседневной жизни – качество сна. Когда у нас проблемы, бессонница тут как тут. Когда у нас регулярные проблемы, бессонница регулярна. При этом, чтобы компенсировать всего одну бессонную ночь, нужны 3 ночи здорового полноценного сна. Далеко не у всех есть эта роскошь. А фатальные последствия плохого сна известны. Мы знаем, что когнитивные ресурсы восстановимы. В жизни людей может быть меньше стресса, если сами условия жизни изменятся.
2: Почему, опаздывая, не всегда стоит ускорять шаг?
1: Если сегодня у вас куча рабочих встреч, между ними стоит запланировать небольшие перерывы. Это снизит риск опозданий. А если ваша компания занимается запуском космического корабля к Марсу, и каждый сотрудник на вес золота, стоит отстранить одного человека от текущей работы и назначить его контролирующим менеджером, адвокатом дьявола. Это предостережет от ошибок, которые не замечаются в туннеле. Но не увеличивайте время работы других сотрудников. Это неизбежно скажется на их пропускной способности. Решение освободить время, палату, сотрудника в ситуации, когда их и без того не хватает, кажется контрпродуктивным. На самом деле это гарантия того, что работа будет выполнена лучше. Созданный ресурс снизит риск дефицитных ошибок. 9 решений, которые ослабят силу нехватки.
2: Создавайте регулярные напоминания о том, что легко забыть из-за постоянных дел.
1: Именно поэтому медицинские центры отправляют СМС, напоминающие о визите к врачу. Это работает не только с полезными, но и с любыми целями. Конфеты у кассы супермаркета напоминают о том, что надо бы купить что-то и на десерт.
2: Подключите к привычному действию полезную функцию.
1: Если вы решили питаться правильно, но привыкли к перекусам, оставьте в буфете только орехи. Так риск съесть вредное будет сведен к нулю. С той же целью банки предлагают функцию перечисления 5% от каждой зарплаты на сберегательный счет. Или округление потраченной в магазине суммы, когда разница опять-таки перечисляется на сберегательный счет. Вы делаете то, что привыкли, но это оборачивается еще и полезным бонусом.
2: Примите одно правильное решение, которое избавит от ежедневных ненужных усилий.
1: Подключите функцию автоматической оплаты счетов и избавьтесь от необходимости возиться с квитанциями. Но иногда, напротив, важно проявить бдительность, чтобы не стать жертвой одноразового ошибочного решения. Именно поэтому онлайн-сервисы требуют неоднократного подтверждения совершаемой операции.
2: Если вам в голову пришла идея, которая улучшит вашу жизнь, воплотите ее сразу, хотя бы отчасти.
1: Вы проходите мимо ярко освещенных окон фитнес-зала, и вид прекрасных атлетически сложенных людей вдруг вызывает жгучее желание присоединиться? Сразу же зайдите в зал и купите абонемент. Завтра это желание наверняка ослабнет. Но именно завтра оно будет актуальнее.
2: Минимизируйте решения, которые затрудняют вашу пропускную способность.
1: Каждый из нас знает, что в определенное время дня более продуктивен. Скажем, несколько утренних часов за компьютером стоит целого вечера. Делайте ставку на такие часы.
2: Сокращайте препятствия пропускной способности.
1: Визит врачей в деревню повысит вероятность вакцинации. Вспомним историю про Индию. Рассказ врача о правильном приеме препарата гораздо полезнее, чем надежда на самостоятельное изучение инструкции пациентам.
2: Создавайте дедлайны.
1: Время на выполнение проекта стоит поделить на небольшие отрезки. Тогда он с большей вероятностью будет выполнен в срок. Единовременные выплаты неимущим гражданам целесообразнее выплачивать частями. Тогда они распорядятся деньгами эффективнее.
2: Помните, что черные дни настают внезапно.
1: И готовьтесь к этому. Создавайте финансовую подушку безопасности. Проходите регулярные медицинские осмотры. Не откладывайте важные несрочные дела. Когда плохие дни настают, времени всегда не хватает.
2: Проблема решена?
1: Люди беспечны, и целые страны тоже. Такова наша природа. Мы можем непрестанно корить себя за это. Можем напрягать всю силу воли. А можем внести в поведение незначительные изменения, которые сами запустят позитивные перемены. Типа автоматической оплаты счетов. Нехватка всегда будет затуманивать наш ум. Ведь человеческий вид формировался в условиях постоянной нехватки всего. Еды, крова, лекарств. Но уже заканчивая эту книгу, авторы неожиданно задумались о том, что у нашего мышления есть еще один враг. Оборотная сторона дефицита – изобилие. Бессонной последней ночи перед сдачей проекта предшествовали 2 недели свободного времени. Спрашивается, о чем мы тогда думали? И почему мы так охотно сорим деньгами в день зарплаты? Изобилие может быть даже коварнее дефицита. В сущности, они всегда ходят парой.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: В Казахстане там буквально там бизнесы люди создают для родственников, прям открывают отделы. Вот. А ты помогаешь родственникам? Может быть, ты тоже стал вот уже казахом и по полной программе, значит, как ты это делаешь? Поделись, пожалуйста.
2: Одна из главных системных проблем в Казахстане – это трайбализм, как раз, о котором ты сказал. Это то, что ты должен тянуть своих родственников. Вот представь себе, что ты живешь вот в такой системе координат, вот тебя назначили сейчас там главой какой-то крупной компании, или ты сам создал какой-то достаточно большой бизнес. У тебя есть братишка какой-то, который другой. Вот он не такой успешный, как ты. Вот он там не стал главой госкорпорации, может, он в чем-то другом прекрасен. Если ты не будешь его тянуть, если ты не назначишь его, не возьмешь его к себе на работу, то твоя мать будет тебя очень сильно осуждать за это. У тебя нету никакого выбора, по большому счету. Ты начинаешь придумывать, как тебе решать этот квест. Как тебе во всю эту партию еще своего братишку куда-нибудь так засунуть, чтобы вреда, по большому счету, не было. И родственники были довольны, и делу это не вредило. И этот квест приходится решать абсолютно всем. В России же по-другому это работает. У нас культурно это просто по-другому работает. У нас традиционно, ну, не знаю, там, член одного дачного кооператива, однокурсники. Ну, то есть там как-то мы формируем свои команды, в том числе как-то из своих друзей, из своих сокурсников, своих, там, не знаю, членов школы дзюдо, как у нас там элита это делает. В Казахстане это не так. Ну, и, конечно, это другой немножко, другой отбор. Но то есть ты все-таки в университете, когда ты один и тот же университет закончил, то это люди все-таки, ну, более-менее одного типажа.
1: Так ты решаешь программу с родственниками, давай.
2: Слушай,
1: тебя же тоже осуждают.
2: Слушай, ну, у меня среди моих топ-менеджеров точно никаких родственников нету. Я всегда стараюсь максимально себя отделить от процесса принятия решений. Я всегда стараюсь честно прийти к менеджерам своим и сказать: ребята, как бы понравится специалист, как бы берите на общих основаниях. Не понравится — шлите нахрен. Ну, то есть там не надо делать что-то, потому что он мой брат, или от того, что он там мой дядя, или от того, или еще почему-то. Но я, опять же, родственникам всем своим говорю, что, ребята, на вас все будут смотреть через призму меня. Все потом будут, даже если вы действительно построите потрясающую карьеру и окажетесь суперкрутым специалистом, все будут говорить о том, что он просто братишка и, в общем...
1: Волосатая лапа.
2: Да.
1: Слушай, я, когда родственников беру на работу, я их сразу предупреждаю: вы будете работать в два раза больше, зарплата у вас будет в два раза меньше, и все равно, когда у вас, если что-то получится, все скажут: это он сделал, и волосатая рука. Я говорю: идешь в таких условиях? Многие говорят: не-не, так не подходит.
3: Когда я увидел твой продукт ипотека, я сразу подумал: блин, ну вот был нормальный этот самый парень. Да, помогал людям, ну, возможно, сформировать какие-то пассивные инвестиционные там стратегии, там, снизить транзакционные издержки, да, и так далее. Вот. И тут вдруг бах — ипотека.
2: А почему ипотека — это большое добро, с моей точки зрения, в целом?
3: Бух ты!
2: Давайте попробуем о добре и зле поговорить.
3: Давай, да.
2: У нас нет в 20 лет, когда мы заводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Но далеко не у всех есть возможность жить там в родительском доме и желание, на самом деле. Всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас.
3: 13%, которые я вижу там, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала.
2: Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег. И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивают в саму ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло.
3: Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я как бы каждое «если», я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты. Да? Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность, ну, низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет, и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет. Потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их.
2: Нет, он их.
3: Он их, но он полностью заложен.
2: Да.
3: Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально
2: реализуется. Через год примерно, ну окей.
3: Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее. То люди теряют квартиру.
2: Да, они их выгонят из арендованной квартиры, точно так же.
3: Да. Поэтому мне гораздо больше нравится первая часть нашего разговора, когда ты помогаешь людям расширять доходы. Я всегда говорю следующее. Ну, у каждого же человека есть такой запрет, ну, некий моральный или стопер, какие виды бизнеса ты никогда бы не купил. Вот я, например, никогда бы не вошел там, не знаю, в алкогольный бизнес, там, не знаю, сигаретный. Ну, там, я не говорю там про какие-то криминальные там истории. У тебя есть такие какие-то вот, ну?
2: Внутренне не хочется инвестировать в то, что ты сам, в общем, мягко говоря, не одобряешь.
3: А вдруг ты одобряешь?
2: Я не одобряю, в общем-то, там ни алкоголь, ни, в, ну, ни, ни различные виды наркотиков, к которым алкоголь тоже, безусловно, относится, ни в банковском самом секторе, знаешь, вот хочется избегать, по крайней мере, какой-то максимальной токсики. И в...
3: Ипотека это уже на грани.
2: Блин, да нет, за гранью точно совершенно находится, например...
3: Ну что за гранью в банке? Ну, вот...
2: Кредиты с очень высокими процентными ставками. Ну, то есть вот различные микрофинансирования с очень высокими процентными ставками, когда ты, условно говоря, даешь человеку 100 тысяч, пытаешься потом там через 3 месяца получить у него 200, а вот оно где-то уже сильно токсичное.
3: Скрытые комиссии, да?
2: Ну, неважно, каким образом ты этого добиваешься, важно, когда у тебя вот эта вот нагрузка, она... Ты, во-первых, адресуешь это в аудиторию, которая не принимает рациональных решений, с одной стороны, и с другой стороны, ты, условно говоря, такие приносишь им квазикабальные сделки, от которых они отказаться, в общем-то, не могут. И потом
3: это все-таки начинает... У нас с тобой много общего, потому что ты говоришь квазикабальные, а я просто говорю кабала. Сейчас популярно, знаешь, такое... Синглотизация в мире. Как ты относишься вообще? Вот, за семью топишь?
2: Я, безусловно, топлю за семью. Семья – это все-таки то, что нужно подавляющему большинству людей для того, чтобы у тебя появлялись и вырастали дети. А дети – это то, что нужно любому обществу для того, чтобы оно просто не исчезло. У нас, к сожалению, одна из проблем русских людей, например, заключается в том, что общество умирает. Если у тебя отрицательный прирост населения идет, и у тебя рождается людей меньше, чем умирает, и если эта тенденция не поменяется, то логично предположить, что рано или поздно вот, как бы, текущее положение общества, оно нездоровое, к сожалению. Я правда верю, что семья – это то, что нам нужно для того, чтобы выращивать нормальных, здоровых детей. И, не знаю, для меня там моя жена – это моя там вторая половина, это очень важная часть вообще целостности моей личности, так или иначе. Когда ты идешь на работу и возвращаешься потом с работы, тебе нужно куда-то вернуться. Это очень важно, на самом деле, когда у тебя есть твой дом.
3: Будут ли твои дети наследовать бизнес, как ты, у тебя императив, и будешь ли ты направлять их карьеру, судьбу?
2: Я не хочу сейчас как-то зарекаться и говорить. Ну, у моей супруги, в конце концов, немножко отличается мнение от того мнения, которое есть у меня.
3: Так, но скажи, вот какое.
2: Моя супруга, наверное, очень хотела бы, чтобы дети реально унаследовали сам бизнес, смогли его как-то продолжать развивать, он был источником их доходов каких-то. Но для того, чтобы управлять этим бизнесом и владеть его, сохранять его и развивать, нужно обладать с огромным количеством. Нельзя начать путь сверху, да, то есть я правда сильно убежден в том, что ничего хорошего из этого не получится. Владеть огромным активом – это тоже очень великое искусство, которое может и личность саму сломать, на самом деле, в какой-то момент времени очень сильно. И, в принципе, лишить всей свободы, которой они могут обладать без этого.
3: Я Маргулану Сисимбай задавал вопрос. Во всех странах бывшего Советского Союза, несмотря на ресурсы минеральные, там, всякие природные, людские, но существенных экономических результатов достигнуть никому не удалось.
2: Ты под существенными экономическими результатами здесь что понимаешь?
3: Давай по ассоциации тебе скажу. Вот, например, там 30 лет назад арабы нашли нефть. Сейчас, если приезжаешь в Дубай, ты видишь. А в России нефть качают 70 лет. Что мешает?
2: Да? Нефть и сами по себе природные ресурсы еще ни одну нацию богатой не сделали, кроме совсем маленьких наций. Ну, как бы, что такое там... для того, чтобы сделать нашу нацию очень богатой, у нас слишком мало нефти или слишком много людей. Потому что если ты посмотришь на соотношение между объемом добываемой нефти в Арабских Эмиратах и в России, ты поймешь, что в Арабских Эмиратах ее добывается принципиально больше. В России не получится жить за счет других. Нам придется развивать все-таки свою экономику и учиться создавать блага, а не только продавать природные ресурсы. Мы на пути какого-то вот развития рыночной экономики находимся пока еще не так много времени, а нефти нам точно не хватит, чтобы жить очень богато. Нам придется как-то создавать какие-то ресурсы и богатеть.
1: Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, 2 миллиарда долларов, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность?
2: Я не думаю, что это прям закономерность. Закономерность, честно говоря, там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так по разным причинам. У нас бы не получилось то, что получилось.
1: И вот теперь, когда это случилось, может быть, у тебя бывает такое желание, что все, зафиксироваться и сказать, жизнь удалась там? Или наоборот, у тебя паруса раздуваются, и ты говоришь, это только начало, мы еще не старались?
2: Знаешь, очень прикольно. Вот я в компании единственный человек, который, наверное, не имеет морального права уволиться. Ну, то есть я, с одной стороны, могу, имею самую большую свободу с точки зрения распоряжения ресурсами компании. Кого уволить, кого нанять. При этом пространство допустимого, в том числе с моей точки зрения, внутри вот этого вот пространства возможного, оно на самом деле очень маленькое. И, конечно, в течение последних 12 лет, что мы это делаем, мне очень часто хотелось уволиться. И сказать о том, что это, ребят, разбирайтесь дальше сами, я уже как-то больше не хочу. Отдайте мне мои, там, не знаю, 10 миллионов, я пойду домой.
1: То есть на вопрос, трудно ли быть богом, ты знаешь ответ?
2: Очень трудно. Очень трудно даже быть просто крупным предпринимателем, уж не говоря о боге. Но я однозначно понимаю, я просто это видел очень много у своих очень близких людей, что это очень дьявольская ловушка. Когда ты в какой-то момент просто берешь деньги и уходишь, это прям очень часто начало конца. Как бы в какой-то момент сказать о том, что я больше не хочу этим заниматься, я не знаю, я хочу там учить детей в маленькой сельской школе на Дальнем Востоке, меня просто больше никто не трогал и больше вообще не хочу вот ничего вот этого, мне все надоело. Это очень легко, но это реально просто путь в никуда. Я так точно не смогу. Я на своем месте сейчас, я это точно понимаю. И я очень надеюсь, что в ближайшие там несколько десятков лет я останусь на своем месте, и мои акционеры все-таки захотят меня видеть главой компании. И это, блин, будет очень тяжело, но я буду это делать. Потому что иначе будет еще хуже.
1: Круто.
3: Коротко, экспресс такой. Что бы ты сказал, если сейчас ты предстал перед Богом?
2: Ну, так восхитился бы. Круто.
3: Это же очень неожиданный ответ. А если ты вдруг встретился с Назарбаевым? Может, ты его спросил о чем-то, не знаю, или сказал бы ему.
2: Я бы с удовольствием с ним бы пообщался, да, как с человеком, и насладился бы этой беседой, да, но скорее вот именно
3: в таком. Ну, то есть вот ты ответил, ты пообщался бы. Хорошо, Путин.
2: Я вот так до конца и не смог понять, рост размолвки с Украиной, очевидно, был очень высок для всего общества. Я для себя лично не смог найти ответ на вопрос, что перевесило весы, что мы вот так вот поругались.
3: Ну и такой, знаешь, вот Бог был, Назарбаев был, Путин был. Замечаешь, да, я поставил, так сказать. А четвертого ты выбери, с кем бы, может быть, ты сам хотел бы встретиться, вот, и хотел бы оказаться, и знаешь, какой бы вопрос задал? Кого?
2: Ты знаешь, ну, мне, наверное, хотелось бы с своим отцом пообщаться, если бы я мог это сделать. И спросить как-то его о каких-то его решениях. Я, опять же, могу просто послушать его историю. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то фундаментальные... Если к Путину у меня даже какой-то вопрос был, то там я не могу сказать, что у меня прям какой-то вопрос фундаментальный есть. Но мне бы хотелось очень послушать его историю и понять, там, почему он принимал те или иные решения, там, ну, которые как-то мою жизнь затронули в свою очередь.
3: Спасибо большое тебе за беседу, потому что, слушай, ты очень молодой человек, очень неординарный. Ты в 15 лет стал трейдером. Но на самом деле это ты ролевая модель, которую может, ну, посмотреть каждый и сделать так же. Спасибо.
2: Спасибо, Дмитрий.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Пострадавшим от непогоды в Дагестане и Чечне выплатили более 670 миллионов рублей. Из 11,8 тысяч поврежденных домовладений в республиках обследовали свыше 8,7 тысяч. 834 дома признали неподлежащими восстановлению. Более 2 тысяч требуют капитального ремонта. Свыше 5,9 тысяч домов признаны пригодными для жилья. Россияне активно скупают у банков залоги в виде квартир и машин. Количество сделок по продаже автомобилей в сервисе ВТБ «Комиссион» по итогам первого квартала выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В сегменте недвижимости рост оказался более умеренным. Число сделок в сервисе увеличилось на 50%, а объем продаж – на 44%. Бронирование туров во Вьетнам увеличились в 8,8 раза за 4 месяца текущего года относительно такого же периода прошлого года. Это произошло после запуска прямых рейсов и расширения полетной программы, следует из данных онлайн-сервиса бронирования туров Online Tours. Средний чек при этом сократился на 4%, до 243 300 рублей. Продажи шоколада падают 2-й год подряд, следует из данных аналитической компании NTEC. По итогам прошлого года общий объем продаж шоколадных плиток в России составил 231 тысячу тонн, или 292 миллиарда рублей. В натуральном выражении этот показатель сократился на 15%. В 2024 году реализация такой продукции в штуках также снизилась на 6%. Шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок. На этой категории экономят прежде всего, объясняют опрошенные эксперты. Разница зарплат у мужчин и женщин стала максимальной за 13 лет. В среднем зарплата занятых на крупных и средних предприятиях женщин в прошлом году была на 33,7% ниже, говорится в исследовании Финэкспертизы. Также названы регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами. Мурманская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Минимальная разница в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ивановской области, Республике Алтай и Северной Осетии. В Госдуме хотят снимать больше фильмов о Великой Отечественной войне и роли Сталина. Депутаты от КПРФ предложили также частично субсидировать их показ в кинотеатрах и онлайн-сервисах. Соответствующее обращение направлено на Георгий Камнев. Как отмечается в обращении партии к министру культуры, частичная субсидия показа таких фильмов в онлайн-кинотеатрах позволит сделать картины более популярными и доступными среди людей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
5: Хоккеисты ярославского «Локомотива» вырвали победу у омского «Авангарда» в 6-м матче полуфинала Кубка Гагарина и сравняли счет в серии 3-3. «Авангард» вел 2-0 за 33 секунды до конца основного времени, однако ярославцы за 22 секунды перевернули игру. Дубль Максима Шелунова с передач 41-летнего Александра Радулова перевел матч в овертайм. В первом овертайме шайб заброшено не было, а на 97-й минуте защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-3. Действующий обладатель Кубка Гагарина, проигрывая в серии 1-3, сравнял счет, и теперь все решится в заключительном матче серии, который состоится в Ярославле 6 мая. Футбольный клуб ЦСКА объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Вместе с 50-летним наставником клуб покинули все его помощники. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев. Челестини перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном и сразу же привел команду к победе в Суперкубке России. Однако весной результаты резко ухудшились. Серия армейцев в чемпионате без побед достигла 5 матчей, а после домашнего проигрыша «Зениту» руководство клуба приняло решение о расставании. Примечательно, что первым матчем под руководством Игдисамова для ЦСКА станет принципиальная встреча со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России 6 мая. Поражение в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде не помешало Даниилу Медведеву подняться на 9 место в обновленном рейтинге ATP. При этом в гонке за право участвовать в итоговом турнире он занимает 5-ю позицию, уступая лишь топ-3 общей классификации Янику Синеру, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву, а также французу Артуру Фису. Тем временем в рейтинге ВТА на 7-ю позицию поднялась 18-летняя Мира Андреева. На минувшей неделе она дошла до финала «Тысячника» в Мадриде, которым уступила украинке Марте Костюк. Баскетболисты «Зенита» в гостях одержали победу над «Уралмашем» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ 78-61. Эта победа стала для сине-бело-голубых третьей в серии, которая завершилась со счетом 3-1 в их пользу. В полуфинале «Зенитовцы» сыграют с казанским «Униксом», а во второй паре встретятся действующий чемпион ЦСКА и краснодарский «Локомотив Кубань». Серии будут проходить до 4 побед. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. Старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Притчи народов мира.
3: Один акын, поэт, лежал при смерти. Давно уже были решены все имущественные дела. Наследство завещано, даны всевозможные наставления домочадцам, прощения у людей испрошены, молитвы прочтены. Оставалось ждать смерти, но смерть не шла. И сыновья, еще раз наклонившись к отцу, спросили: «Не хотите ли еще чего сказать, отец?» «Гостя на пороге не держите. Меня после смерти не срамите», — сказал поэт и отдал Богу душу.
4: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежей и недоступность кредитов по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Согласно опросу, на снижение потребительского спроса пожаловались почти 38% респондентов. По сравнению с концом прошлого года показатель вырос почти на 5%. На втором месте неплатежи контрагентов, хотя доля таких жалоб снизилась 42 до 34. Проблема остается острой. Недоступность кредитов отметили 24% опрошенных, тогда как в четвертом квартале 2025 года таких было 19.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Дорожные новости.
1: Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России растет количество публичных зарядных станций. По данным сервиса Two Chargers, их уже почти 10 тысяч. На 3 с лишним процента больше, чем годом ранее. Рост медленный, но он есть. Особенно важно, что прирастают быстрые зарядки на постоянном токе. Их уже больше 5 тысяч. По количеству они впервые опередили медленные станции, работающие на переменном токе. Распределение по регионам не одинаково. В Московской области и Москве публичных зарядок намного больше, чем в регионах. Водителям из Грузии и стран СНГ разрешат находиться в России дольше, чем раньше. Срок пребывания продлили до 180 дней в год суммарно. Раньше было 90 дней. Нововведение вступит в силу 30 июня. При въезде нужно подать заявление через сервис RUID, приложив необходимые документы. Изменения связаны с параллельным импортом. Многие водители-иностранцы постоянно работают на российском направлении. 90 дней в год им недостаточно. На Крымском мосту начала действовать новая транспортная схема. Она устроит досмотр для водителей без багажа или с небольшим количеством вещей. Теперь они едут напрямую на ручной досмотр по отдельной полосе. Автобусам и легковушкам с багажом отправляться в объезд на аппаратный досмотр. Больше всего нововведений порадуют жители Крыма и Краснодарского края, которые часто ездят в соседний регион по работе или другим делам. Сейчас они вынуждены часами стоять в пробках вместе с туристами. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такой, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки пана.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Около 2–2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженные на максимальную ключевую ставку за отчетный год. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей, что соответствует сумме депозитов свыше 1 миллиона. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно до 1 декабря 2027 года. Рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. Об этом сообщила ТАСС глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она отметила, что в этом нет нарушений, поскольку оба родителя в равной степени несут ответственность за воспитание. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось 2-3 года. Останина также указала, что ранее мужчины нередко испытывали неуверенность в обращении с младенцами, однако сейчас эта ситуация изменилась. По ее оценке, рост числа отцов в декрете свидетельствует о том, что детям стало уделяться больше внимания. И в завершение выпуска. Самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрали почти 49% школьников. С минимальным отрывом на втором месте – обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский язык. Это показало исследование онлайн-школы номер один, с результатами которого ознакомилась «Газета.ру». Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература и география набрали меньше голосов, а физика, химия и информатика оказались в конце списка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
2: Лидер – тот, кто говорит.
3: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом.

0: к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
1: Захват внимания.
0: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
1: Увеличьте масштаб.
0: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
1: Создайте чувство общности.
0: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
1: Проявите эмпатию.
0: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
1: Задайте «да» вопросы.
0: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
1: Признайте горькую правду.
0: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
1: Говорите о боли.
0: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
1: Укажите на несправедливость.
0: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
1: Усильте авторитет.
0: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
1: Предъявите механизм.
0: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
1: Расскажите историю.
0: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История — естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
1: Покажите чудо.
0: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
1: Дайте ясное обещание.
0: Обещать что-то значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
1: Измените перспективу.
0: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
1: Используйте декларативный каскад.
0: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскада отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
1: Подчеркните решающий момент.
0: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
1: Еще несколько приемов на первом шаге.
0: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте. Личный.

0: Разные мысли.
1: Регулярный менеджмент – это системная управленческая работа, направленная на достижение результата оптимальным путем и формирование эффективной команды сотрудников. Внедрив регулярный менеджмент в своей организации, вы получаете конкурентное преимущество, способствуете развитию корпоративной культуры, повышаете квалификацию менеджеров. Первый компонент регулярного менеджмента – управление исполнением. Представляет собой цикл, начинающийся с планирования. В него также входят делегирование, контроль и обратная связь. Планирование – это принятие решения о том, чего и каким образом нужно достичь, а не только составление графика. Процесс планирования начинается с постановки цели или определения проблемы. Делегирование позволяет вовлекать сотрудников в решение задач, разгрузить график руководителя и способствует развитию как сотрудников, так и руководителя. Делегирование невозможно без контроля. Даже если вы выбрали ответственного и опытного исполнителя и дали ему подробные инструкции, не получится делегировать работу и забыть об этом. Обратная связь. Информация о действиях другого человека, которую вы ему сообщаете, чтобы скорректировать или закрепить эти действия для достижения оптимального результата. Своевременная корректная обратная связь помогает человеку развиваться и становиться лучше, но важно соблюдать баланс корректирующей и поддерживающей обратной связи – 20% на 80%. Цикл управления командой в регулярном менеджменте включает три взаимосвязанные практики – принятие кадровых решений, развитие сотрудников и оценку эффективности и потенциала. Кадровые решения могут как улучшить, так и снизить результативность, если они не оптимальные. К кадровым решениям относятся подбор, перемещение и увольнение сотрудников, а также удержание и исправление, практики, которые способствуют сохранению стабильного состава команды. Оценка эффективности и потенциала обычно происходит в процессе регулярных встреч руководителя или кадрового комитета с сотрудником. Ее результаты используются для развития сотрудников, принятия кадровых решений и определения вознаграждения. Развитие – это устойчивое изменение поведения сотрудника, которое ведет к улучшению результатов. Оно может быть связано как с приобретением новых знаний или навыков, так и с отказом от привычных действий, снижающих эффективность.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Ты просыпаешься и едва успеваешь открыть глаза, как мир уже начинает требовать от тебя реакций. Сообщения, новости, чужие мнения, взгляды прохожих, раздражающие фразы близких, непредвиденные проблемы – все это словно тянет за невидимые ниточки твоего настроения. День только начался, а ты уже в напряжении. Твоя энергия уходит не на созидание, а на защиту. И вот ты снова реагируешь. Критикуешь в ответ. Возмущаешься. Обижаешься. А потом удивляешься, почему внутри нет покоя. Мы живем в эпоху постоянной перегрузки. Каждый хочет высказаться, каждый требует внимания. Но мало кто задумывается, что реагируя на все без разбора, мы теряем главное – контроль над собственной жизнью. Нас разбрасывает, как лодку без весел, среди волн эмоций и мнений других людей. Мы становимся предсказуемыми, уязвимыми, зависимыми. Но можно иначе. Можно вернуть себе эту власть, научиться не реагировать. Не потому, что все равно, а потому, что ты выбираешь, на что тратить свою душу. Философия стоицизма, проверенная веками, учит нас этой внутренней тишине. Стоики знали, быть спокойным – значит быть сильным. Не в том смысле, чтобы подавлять чувства, а в том, чтобы направлять их. Своей стойкостью они вдохновляли императоров, полководцев, мудрецов. И сегодня их учение становится спасением для тех, кто устал от хаоса. Но с чего начать? Как научиться не терять себя в буре раздражителей? Ответ прост, и его знал еще Эпиктет. Все начинается с различия между тем, что ты контролируешь, и тем, что нет. Именно с этого фундаментального различия начинается путь к спокойствию. Когда ты перестаешь бороться с тем, что вне твоей власти, и направляешь все внимание внутрь, к тому, что действительно зависит от тебя, происходит первый перелом. Перелом в сторону свободы. Стоицизм начинается с простого, но радикального понимания. Ты не властен над миром,

0: что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
1: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
0: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
1: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
0: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
1: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
0: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
1: Как тебе с этой картинкой?
0: Ну, мне она очень нравится, да. Приятно.
1: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
0: Да.
1: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
0: Okay.
1: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально, как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
0: Да, да, да.
1: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
0: Как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю как есть. Вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию? Вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
1: Да, есть одно мое самое любимое упражнение. Оно как раз-таки про выявление ценностей. И это нужно для поддержания нашей энергии.
0: Так.
1: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
0: Супер, и... так, дальше.
1: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи, как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
0: Так.
1: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
0: Типа, это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще, условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
1: Да-да-да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
0: О, круто.
1: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
0: О, прикольно. Давайте сейчас практически, можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок каких-то легендарных видео, которые мы делали.

0: Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой, дыхание захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь, это просто, наверное, из серии «кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии мгновения, типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно. Там ты сидишь у речки, просто тебе хорошо. Вот примерно у меня вот такие категории. Легендарный движ. Второе – это какие-то победы. И третье – это классные моменты. Вот у меня вот так, три категории.
1: Супер, очень интересные получились названия. И как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить. И на них важно опираться, важно их воспроизводить. Поэтому следующие вопросы. Что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
0: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
1: Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать, можно выбрать действия, не обязательно связанные с… прям конкретно с победой, а вот что-то похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
0: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Да, типа, да, вот да. Этот пример? А, окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное… придумать какие-то классные новые идеи, да.
1: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь эту осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
0: Супер, классно. Эту практику зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Сулейманов Яков Магомедалиевич родился 15 мая 1921 года в селе Куму Хлакского района Дагестана по национальности лакиц. В Красной армии с апреля 1941 года. Принимал участие в освобождении Белоруссии, Чехословакии, в боях на территории Восточной Пруссии, а также в штурме города Берлина. Помощник командира взвода, старший сержант Яков Сулейманов, 25 января 1945 года в бою за Пляйтель Калининградской области во главе группы бойцов из 25 человек пробрался в тыл противника, перерезал в трех направлениях телефонный кабель, пробрался в тыл противника и дезорганизовал связь немецких позиций с командированием. Когда гитлеровцы стали отступать, он взорвал мост через Мазуршир-канал, а затем со своей группой разгромил вражескую колонну, уничтожив 2 танка и 6 автомашин с пехотой. В этом бою враг потерял убитыми и ранеными 125 солдат и офицеров. 19 апреля 1945 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Отметим, что скончался Сулейманов Яков Магомедалиевич 7 ноября 2014 года.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: сам.
1: Я не пытаюсь играть в клоуна, но я есть клоун. Я как жиголо, мне нужно выйти за первые 3-4 минуты обаять всех.
2: Полный зал.
1: И не важно, что там произошло, может, кто-то из семьи, родственник умер в этот день, а тебе все равно надо выходить и смешить. Люди, которые купили билеты, в этом не виноваты. И это твоя ответственность перед ними каждый раз выходить, абстрагируясь от внешнего мира и делать все. Вот здесь сейчас смешно. Это не я выбрал быть клоуном, а он выбрал быть мной. В 13 лет, я помню, прошел мимо площади с дядей за руку и увидел, как люди там просто на ногах прыгают, как на пружинах. Я думал, это как вообще, это что? И я говорю, запиши меня в эту студию, я очень хочу. Но я всю жизнь хотел летать. Прыгать на подкидной доске, летать там. Но при всем исполнении разных жанров всегда говорили, что я немножко комичный. И как-то вот со временем потихонечку я трансформировался в клоуна. Клоун-эксцентрик — это клоун-трюкач, клоун-акробат. Вообще есть в цирке два понятия — клоун и коверный, да? Клоун — это, допустим, Олег Попов, когда вот он делал репризу с проволокой, то есть никто не имел права выставлять реквизит во время исполнения этого номера. А коверный — это человек, который при ковре и заполняет ту паузу во время представления, чтобы зритель немножко отвлекся и не уделял большого внимания на то, как люди там униформа убирают или расставляют реквизит для следующего номера. Клоун — это душа программы, это связующая ниточка такая, да, которая прошивает сквозь все шоу. Ты первый приходишь на работу, и ты уходишь последний. Я знаю посекундно, как идет любая программа, на слух. Переодеваясь, да, с одного костюма в другой, заряжаясь на следующий номер, я знаю, что идет в данный момент, и даже какой трюк происходит на манеже. Что-то идет не так, оп, у тебя первый звонок, что ты уже должен туда раз, и сделать так, чтобы публика, которая к тебе пришла получить удовольствие, да, вот это быстрое, яркое удовольствие, не должна заметить, что что-то идет не так. И это твоя тоже работа. Если говорить, что она только для детей, ну, это абсолютно ложь. Если я буду ориентироваться только на детей, представляешь, и где-то 30% в зале сидит. 30-35 в зале. Из них в юморе понимающего остается еще 15%. Просто кто такие взрослые? Это те же дети, только с комплексами. Понимаешь? И чем старше мы становимся, тем больше комплексов мы обрастаем. Вот и все. А на эти 2,5-3 часа я хочу, чтобы они вот про это все забыли. И такие, раз, знаешь, что произошло в ботике. И вот это моя задача. Взрослые для меня, допустим, это первостепенно. Вызывать человека из зала — это каждый раз новое приключение. Поначалу я каких-то подсадных своих ставил, потому что, ну, волнение и твой результат должен быть все-таки всегда оправданный. Но потом со временем мне стало скучно, я знаю, что от него ожидать. А ты смотришь, о, неплохой чувак, ржет, улыбается, вечно пальцем тыкает, понимаешь, вот так сидит, смотри, смотри, давай, о, за тобой. А ты в этот момент за кулисками немножко раз, уже приглядываешь, неплохо, раз, два, три, четыре, так, сюда не ходить, этого не трогать, да-да-да. И ты как сканером уже прозондировал весь зал, понимаешь. Твоя задача в первые 5 секунд дать ему понять, что я не пытаюсь над ним смеяться, я хочу сделать из него супергероя, это моя задача, я хочу, чтобы ты получил вот прямо здесь и сейчас, за ближайшие 3 минуты, столько удовольствия, которое в жизни никогда не получишь. Я люблю отцов с 2 дочерьми. Для своих девочек он 100% будет супергероем. Он весь вдохновленный, и он понимает, что сейчас ударит в грязь лицом, его нельзя, и вот он, понимаешь, начинает прямо активно играть.
3: Попался сегодня мужичок, а у него у каждого своя пластика, и поэтому эта реприза получается каждый раз другая. И в этом весь прикол, я сам люблю поржать, поэтому.
4: Какая реприза твоя самая любимая?
1: Апельсины, я не знаю, за столько времени. Она работает везде. Я на вилку, которая стоит во рту, ловил апельсин, который кидает человек из зала. А тебе кидают с ряда 22-го издалека. Это порядка там 15-18 метров, понимаешь? Апельсины вообще на первых порах мне люди говорят, ой, что это за бред, ловить апельсины, это же вообще не смешно. Но она еще любимая, потому что столько с ней связано ударов по лицу, что как в драке, просто в нос прилетает, вот прям шнобель. Вниз прилетает, или в глаз бывает. Ты понимаешь, лучше ловить этот апельсин, я тебе скажу.
4: Как проходит твой рабочий день?
1: Я всегда встаю за 10-15 минут до будильника, я не знаю, откуда это у меня. Вот, раз, я сам его выключаюсь. Потом у меня, как правило, либо бег, либо кардио, плавание куда-нибудь, бассейн обязательно, чтобы мышцы постоянно были расслаблены. Потом у меня идет первая репетиция, да. Потом вечером я еду обратно в цирк, занимаюсь прокачкой. То есть постоянно занимаешься своим телом, которое должно включиться просто мгновенно. Тебя разбудили 2 сальта. Ага. Дальше спать. ты должен постоянно быть в форме, в постоянной форме. А вечером я могу посвятить время семье, потому что, ну, зачастую у тебя все 7 дней в неделю, из которых там четверг, пятница, суббота, воскресенье – это рабочие дни, которые все белые люди наоборот отдыхают, а мы немножко по-другому, потому что в те дни, когда они отдыхают, мы их развлекаем. А в остальном, ну, как бы труд, все больше никак.
4: Сколько шоу бывает в день?
1: Все от сезона еще на самом деле зависит. Летом немножечко идет на спад, а вот начиная с октября и там пошли дальше, это самые такие урожайные, да, для цирка моменты. И, скажем, самое крутое, что я работал, это 6 шоу в день, и это была Лиссабон, Португалия. И я просто даже, ты понимаешь, 4500 посадки, 2 балкона, шикарная сцена, где и Стинги, и Мадонны выступают, там трансформируется все настолько круто. И ты в течение дня, то есть я вставал в 6 утра, в 5 утра, до 6 я уже погладил, купил фруктов, там реквизит зарядил, та-та-та-та-та. Первое шоу у тебя в 9 утра. У тебя 4-5 выходов за одно шоу. То есть я помню, я заканчиваю 5, я бегу, заряжая реквизит, переодеваюсь в первый костюм, и я уже выхожу в следующее шоу. Разрыв просто, ну, там, 15-минутный, за которое время ты успеваешь банан съесть, кефир выпить и полетел опять на работу. И так вот сутки ты приходишь домой 12:30, стираешь рубашки, вывешиваешь их до часа, ложишься спать, пфф, обратно, и у тебя 4 часа и по новой. Ну, то есть это период называется Крисмас. У нас самая такая урожайная, очень добыческая такая штукенция для любого артиста. Мы за один месяц елок Крисмасов зарабатываем, ну, как за 3 месяца обычной работы. И ты, ну, то есть ты, это стоит того, чтобы как бы включиться и потерпеть. Что касается цены, ну, хорошие топовые клоуны зарабатывают от, в среднем, от $500 до 2000 за одно шоу. Вот. Все остальное, как бы то, что спросом не пользуется, уже туда, в ту сторону. Ну, зачастую там, в той стороне, передвижные цирки возьмем, да, там порядка там 5-6 тысяч за шоу они получают. Ну, для всех, как чемпионат мира, понимаешь, как Олимпиада, это Монте-Карло фестиваль. То есть это у нас Олимпиада. Вот как для людей всю жизнь там тренируются, чтобы проплыть 50-метровку, то же самое у нас происходит на чемпионате Монте-Карло. Потом цирк дю Солей, почему нет, для опыта именно не только там языка, работы с какими-то крутейшими голливудскими режиссерами, а в целом с людьми, которые лучшие из лучших, да. Очень хотел бы Big Apple поработать в Нью-Йорке. Ну, есть ряд таких целей, но это не мечта, я не скажу. Понимая уже после Никулина, что это уже не то, что недостижимо, это просто вопрос времени, вот и все.
4: Если бы не клоуном, кем бы ты стал?
1: Врачом.
4: Любимая часть работы?
1: Снимать грим.
3: На сегодня хватит.
4: Самая нелюбимая часть работы?
1: Блин, стирать рубашки, наверное, и гладить их, и носить до работы. Ненавижу.
4: О чем мечтают все клоуны?
1: О постоянной улыбке зрителя.
4: Что в работе самое главное?
1: Это обаяние. Обаяние. То есть без обаяния нет, вот это, ты не станешь клоуном. Ну и любить то, что ты делаешь.
4: Часто ли бывают травмы?
1: Ну, я трюковой клоун, и я могу просто порваться. Ну, к примеру, вот у меня разорванный пресс. Вы хотя бы где-нибудь видели, чтобы ни у одного гимнаста там еще нет таких вещей, как у меня. Вот первое в своем роде разорванный пресс. Никто не может поверить, что его вообще можно порвать. Тогда вот как результат. А отказаться и не работать я не могу. Ну, то есть мне не найти замену. Как можно найти в сюжете, где я стою на проволоке, клоуна, который тоже стоит на проволоке? Если их всего там по миру, может быть, человек 10, да, которые тоже на свободной проволоке стоят, и они сейчас вот в разных местах, а тебе по сюжету нужен именно этот человек. Ты не имеешь права, не болей. Я вывихнул ногу, но никто не знает, что на цветном я больше 30 шоу отработал с лангеткой. А куда деваться? А куда деваться? У нас все, кто попадает в цирк Никулина, поверь мне, это далеко не здоровые люди. Не только на голову, а на тело. Знаешь, как мы говорим, цирковые артисты? Если ты проснулся с утра, и у тебя ничего не болит, значит, ты мертв. Понимаешь? Все как бы просто. Если я не знаю ни одного циркового артиста, у которого что-то бы не болело, или что-то было бы не порвано, или что-нибудь. Ну, то есть это такая профессия. Это наши, ну, не издержки сказать, все, что знают профессии. Может быть, оно и так. Любой цирковой артист – это же фанатик. Ну, он фанатик до корней волос. То есть это такой осознанный выбор. Ты понимаешь, издевательство над своим телом ежедневно, не понимая, где твой предел или порог. Тянуться – это же больно дико. Качаться каждый раз, когда у тебя мышцы болят, потом их разбивать и опять идти что-то делать. Выполнять какие-то сверхзадачи, сверхтрюки для своего организма. Нестандартно стоять там на одной руке, на проволоке, когда тебя вот так колошматит. Это, и ты падаешь, ты делаешь кувырок, тебе раздирает всю спину. Ты вот с такими вот штуками встаешь каждый раз, думаешь, нет, подожди, ну должно же получиться когда-нибудь. И ты вот на тысячный раз у тебя раз, и вот чуть-чуть прокатилось, и у тебя оп, щелк. Ты такую эйфорию испытываешь. Ты просто тысячу раз падал ради того, чтобы один раз хотя бы на поворотика, вот на проволоке на этой перекувыркнуться, и все. И потом что-то щелкает, и у тебя это получается уже с каждым разом все лучше и лучше. А раньше я, вот когда вот эти вот фразочки проскакивали, что ведешься как клоун, имя нарицательное, и я старался говорить свое. Я акробат, я хожу по канату, на одной руке, на голове, все что угодно я придумал, только не говорить само слово клоун, потому что оно как бы именно нарицательное. А потом думаю, я наоборот горжусь тем, что я вот тот, кто я есть. Почему я должен этого стесняться? И я начал говорить, и с годами я начал замечать, что у людей на сегодняшний день, наоборот, отношение к клоунам. О, клоун, да, серьезно, а расскажи, а как, а что это? А что так круто? Это же, это ты вышел, 5 минут подурачился, еще и деньги получил, понимаешь? Там такие вот фразочки, я говорю, а так-то, ну вообще да, ну так-то вообще да. Я очень много образов перепробовал. Кем я только не был. Я был и чубчиком, у меня, представляешь, была побрита голова, вот здесь только один чуб торчал, я его так на мыло ставил, вот такой волной, вот, ну, там, лейкопластырем, что побрил неудачно, что-то с носом я работал, в очках я был, большие башмаки. А до этого был старичок такой интересный, сейчас покажу. Где-то тут у меня старая маска. Был такой вот такой дяденька, с лысиной на голове, вот такой, чудной профессор вот такой, забавный. Но когда ты потом находишь тот образ, знаешь, что такое удачный образ для клоуна? Это тот образ, который с тобой будет взрослеть и стареть. Ну, то есть поэтапно. И тебе не надо видоизменяться. Он настолько органичен, потому что, ты понимаешь, я не пытаюсь играть в клоуна. Я есть клоун. Я там с семьей иду в магазин, я клоун. Просто на работу прихожу, лучшие костюмчики свои одеваю и иду делать любимое дело. Вот и все. Цирк — это болото, это твоя жизнь. Ну, то есть это выбор, который ты сделал когда-то, и цирк тебя не отпускает. Так или иначе, ты все равно остаешься связанным цирком до конца. Это цирк, это наркотик, цирк — это их жизнь, цирк — это смысл жизни. И из цирка не уходят люди. Хотите быть клоуном? Хорошо подумайте. Скажу так.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студию возле Патас Хабова. Здравствуйте. В Дагестане продолжают ликвидировать последствия паводков. Так, 12 мая поручено определить формы компенсации за утраченное жилье из-за чрезвычайной ситуации. Об этом говорили на совещании у заместителя полпреда президента России в СКФО Магомеда Рамазанова и Сергея Меликова. Главам городов и районов поручено проработать предложение о строительстве, капитальном или частичном ремонте по каждому утраченному или поврежденному жилому строению. Также участники обсудили переселение жителей Мамедкалы. Дорогу, связывающую Кумтаркалинский и Кизилюртовский районы и выходящую на федеральную трассу, капитально ремонтируют. Работы ведутся на участке с 34 по 42 километр дороги Кизилюрт-Шамхал-Янгиюрт-Сулак в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году аналогичные работы провели на участке с 42 по 50 километры. Завершить ремонт и ввести дорогу в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года. Индивидуальный номер налогоплательщика может стать одним из главных ключей к финансовым сервисам. Банки уже активно используют ИНН. С его помощью проще отслеживать похищенные деньги и бороться с дроперством. Речь идет о том, чтобы сделать систему проверки точнее и надежнее для граждан, банков и государства, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Штрафы за отсутствие знака аварийной остановки начнут применять с сегодняшнего дня. За это нарушение, как и за отсутствие аптечки или огнетушителя, предусмотрено 500 рублей, а за невыставленный знак при ДТП или вынужденной остановке – 1000 рублей. По данным Forbes, за 3 года продажи антидепрессантов в стране увеличились более чем вдвое. Продажи анксиолитиков, препаратов от тревоги, за тот же период выросли на треть. Уровень тревожных расстройств за 4 года поднялся на 20%. 29-й тур российской премьер-лиги «Махачкалинская Динамо» проведет 10 мая в Грозном, где сыграет с местным «Ахматом». Подопечные Вадима Евсеева с 22 набранными очками лишь на 2 балла опережают нижегородский «Пари НН», который располагается на 15-й строчке, то есть в зоне прямого вылета. Поэтому предстоящий матч очень важный с турнирной точки зрения. Начало в 17:15. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Личный коуч.
1: Три фактора неудач.
2: Что делает неудачу такими опасными, частыми, непредсказуемыми? Три фактора. Система, часть которых все мы. Контекст, в котором следует оценивать неудачу. Мы сами. Первый фактор. Я и неудачи.
1: Предвзятость подтверждения.
2: Вспомните свои самые любимые, самые крепкие убеждения о семье, политике, деньгах. Теперь спросите себя, почему вы думаете о них именно так, а не иначе? Что влияет на вашу точку зрения? Все мы предвзяты. Каждый судит, исходя из имеющихся сведений. Но далеко не каждый в этом признается. Вот почему доктор психологии Даниэль Канеман называл предвзятость подтверждения матерью ментальных ошибок. Он предупреждал, предвзятая оценка, первое, что выдает наш мозг, это режим по умолчанию. Если бы мы постоянно во всем сомневались, то шагу бы не сделали. Но помимо быстрого мышления, нам свойственно и медленное. Я знаю, как обстоят дела. Это голос быстрого мышления. С чего я решил, что все именно так? Это переспрашивает медленное. Чтобы его услышать, нужно просто взять крошечную паузу.
1: Рефрейминг.
2: Однако разглядеть, осознать неудачу – полдела. Нужно в ней признаться, себе и другим. Только в этом случае можно быть уверенным, что неудача станет уроком. Но сделать это непросто, ведь слишком многие неудачи вызывают чувство жгучего стыда. Психологи утверждают, что оно куда пагубнее для психики, чем чувство вины. И неудивительно. Вина касается только наших действий. Я был резок с ней, теперь раскаиваюсь. Стыд касается самой нашей сути. Я был резок с ней, я ужасный человек. Как с этим быть? Любое суждение о ситуации не окончательно, его можно переформулировать. Сделав паузу и спросив себя, а как на самом деле, вы запускаете рефрейминг. На самом деле это не конец карьеры, я просто застрял в пробке по дороге на совещание. На самом деле экономику страны не поразил масштабный кризис. Я просто поверил самоуверенному блогеру. После этого остается лишь спросить себя, так как же мне стоит поступить на самом деле?
1: Мышление роста или фиксированное мышление?
2: Отношение к неудачам многое говорит о базовых настройках мировоззрения. Когда мы меняемся, то неизбежно имеем дело с новым, а значит, что-то неизбежно пойдет не так. Страх неудач, их отрицание – признак фиксированного мышления. Принятие неудач – признак мышления роста. В конечном счете все сводится к одному принципу. Всегда будьте готовы скорректировать свой взгляд на вещи. Учитесь, а не утверждайте. Психолог Адам Грант называет это силой знания о незнании. Это больше, чем сила. Это наша суперспособность.
1: Второй фактор. Контекст и виды неудач.
2: Никакое событие не происходит само по себе. Вот почему тип неудачи зависит от контекста. Одно дело – неудача в последовательном, постоянном контексте, когда алгоритм действий заранее известен. Следуйте рецепту, и пирог не будет испорчен. Следуйте инструкции к лекарству, и осложнений удастся избежать. В последовательном контексте чаще всего имеют место простые неудачи. Другое дело – неудача в новом контексте, когда ситуация уникальна, непредсказуема. Эксперименты в ходе создания нового лекарства обычно сопровождаются неудачами, однако они дают ученым новую информацию. Писатель, сочиняя роман, вычеркивает целые страницы. Однако в результате книга становится лучше. Знать, чего больше не стоит делать, не менее важно. В новом контексте распространены разумные неудачи. Бывают еще и переменные контексты, когда мы имеем представление о ситуации в целом, но, в частности, непредсказуемы. Урок идет по заранее известному плану, но в незнакомом классе. Самолет летит по известному маршруту. Принципы его управления пилоты знают на зубок, но вот лайнер попадает в зону турбулентности. Или полеты отменяются из-за непогоды. Сотни пассажиров остаются в аэропортах, их планы рушатся. Все это переменные контексты. Хорошая почва для комплексных неудач. Эдмондсон уточняет. Контекст и тип неудачи не совпадают на 100%. В лаборатории может случиться и обычная неудача, если ученый по ошибке использует неправильный химикат. На сборочном конвейере возможна разумная неудача, если рационализаторское предложение не работает так, как ожидалось. Как же не запутаться в контекстах? Задать себе всего два вопроса. Какова степень неопределенности? Высоки ли ставки?
1: Степень неопределенности.
2: В последовательном контексте неопределенность низкая. Вы заранее знаете результат. В новом – высокая. Исход не ясен. Одно дело – испечь американское печенье по бабушкиному рецепту. Другое дело – придумать новый вид печенья.
1: Ставки.
2: Некоторые неудачи обходятся слишком дорого. Скажем, вы отправились в поход, но сбились с маршрута. Или вы гениальный ученый, сегодня утром создавший вакцину от нового вируса, и тут же решивший протестировать ее на себе. Проблема в том, что порой мы назначаем ставкам не ту цену. Допустим, вы решили освоить китайский язык. Вы всячески стремитесь избегать ошибок. Настолько, что предпочитаете промолчать, уйти от любого диалога на иностранном языке. Но чем на самом деле грозит ошибка? тюремным заключением, арестом имущества, всеобщим позором. Так ли высоки ставки? Максимально безопасны постоянные контексты с низкими ставками. Пересоленное блюдо не катастрофа, речевая ошибка не приговор. Максимально продуктивны новые контексты с низкими ставками. Хотел изобрести новый десерт, изобрел, прославился. Не вышло, ну и ладно. Ошибаться меньше помогут два правила.
1: Не принимайте переменные контексты за постоянные.
2: Фактор переменности часто умаляют маркетологи, а компании теряют на этом миллионы. Газировку Pepsi пьют во всем мире. Однако это не гарантия того, что прозрачная Crystal Pepsi тоже завоюет рынок. Она и не завоевала.
1: Не умаляйте фактор новизны.
2: Создание стандартного веб-сайта и национальной онлайн-платформы, делающие медицинское обслуживание доступней, не одно и то же.
1: Третий фактор. Системы, в которых мы обитаем.
2: Наша семья, корпорация, в которой мы трудимся, город, в котором живем, климат в этом городе – все это примеры систем. Любая система зависит от связи между ее элементами. И именно об этом мы задумываемся реже всего. Продолжая покупать и тут же выбрасывать тонны пластика, хотя это губительно для природы. Выбирая на ужин фастфуд, а не овощной салат, хотя это чревато диабетом. У каждого сегодняшнего решения есть завтрашняя цена. И каждое решение на что-то влияет. Хотите мыслить системно? Задайте себе один вопрос. Каковы последствия для меня, семейных отношений, природы? Не желая видеть системные связи, мы увеличиваем вероятность комплексных неудач. То, что хорошо для каждого сотрудника компании или жителя страны по отдельности, нехорошо для компании, общества в целом. Экономисты называют эту закономерность трагедией общин. В развивающихся странах применение антибиотиков в течение 20 лет удваивается. Их вводят животным на фермах, чтобы те тучнели. Но если так пойдет и дальше, антибиотики станут попросту неэффективны и в лечении болезней. К 2050 году это может стать причиной смерти около 10 миллионов человек в год. Как не стать заложником своего эго здесь и сейчас? Возьмитесь за правильный рычаг. Некоторые системы, например, климат вашей страны, возникли без вашего участия. Некоторые, например, политика вашей компании, только благодаря ему. Однако мы всегда можем влиять на системы, в которых обитаем. Определите приоритеты своей семьи, компании. Это поможет не терять общего взгляда на происходящее, не тонуть в постоянных корректировках планов. Если этот приоритет – инновации, поощряйте эксперименты, отводите им специальное время. Как Apple, чьи инженеры могут часть рабочего времени тратить на альтернативные проекты. Воспринимайте разумные неудачи сотрудников как часть развития проекта. Если этот приоритет – качество, минимизируйте число простых неудач. Вспомните про Андон Шнур на заводах Toyota. Еще одна важная идея японских менеджеров – производство точно в срок, без накопления товара на складах. Кстати, принимая новых сотрудников на работу, руководство Toyota спрашивает их не о прошлых заслугах, а о том, какие проблемы мешают им развиваться. Суть в том, чтобы поддержать сотрудника и помочь ему стать еще эффективнее. Сложнее справляться с проблемами в переменном контексте. Таков режим работы пилотов, врачей, учителей. Руководство лучших клиник и авиакомпаний, чей опыт изучала Эми Эдмонсон, приучает сотрудников к идее, что их рабочая среда по определению чревата ошибками. Дело не в том, чтобы винить себя за эти ошибки, а в том, чтобы не умалчивать о них, пока все не стало еще хуже. В этих клиниках врачей на планерках спрашивают, все ли в вашем отделении идет так, как надо. А если нет, что с этим можно сделать? Такая система более эффективна, если ее дополняет политика ненаказуемого информирования, в том числе анонимного. Ведь исследование причин ошибки, которое позволит не допустить ее впредь, важнее, чем обнародование фамилии виновного. Правила конфиденциальности в таких исследованиях прорабатываются заранее.
1: Слабость становится силой.
2: Человеку свойственно ошибаться. Эти слова сказаны 2000 лет назад римским мудрецом Сенекой. Давным-давно нет Сенеки, сама латынь успела стать мертвым языком, а изречение живет. Мы, люди, несовершенны, и мы всегда знали об этом. Жизнь неотделима от иллюзий по ее поводу. Но Эдмонсон не унывает. Чтобы действительно преуспеть, мы, как всего лишь люди, должны научиться терпеть неудачи. Предотвращать как можно больше простых неудач. Предвидеть комплексные неудачи, чтобы предотвращать или смягчать их. Стремиться чаще переживать разумные неудачи. Переживание неудач всегда сопровождается досадой, сожалениями. Психолог Дэниел Пинк задался целью узнать, о чем люди сожалеют больше всего. Он опросил более 15 тысяч человек из разных стран. Оказалось, больше всего люди жалеют не о том, что у них не получилось даже в случае крупных потерь, а о том, на что они